0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, затвердев в сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
2: Глава 5. «Ленивому и первое призвание не на пользу, а ревностному и последнее не вредит». Из этих трех способов обращения, хотя первые два утверждаются, кажется, на лучших началах, однако нередко находим, что и от последнего, который ниже других и не предполагает особенного жара ревности, выходят мужи совершенные, духом горящие, подобно тем, которые, лучше начав, остальное время жизни провели с похвальным рвением духа. Как и наоборот, очень многие, упав с высшей в начале ступени по причине охлаждения, являлись в конце достойными осуждения. И потому, как первым нисколько не повредило то, что обратились не своею, по-видимому, волею, а принужденные обстоятельствами, так как случаи, приведшие их в сокрушение, учредила для них благость Господня, так и последним не было никакой пользы от лучшего начала обращения, когда не заботились остальную часть жизни довести до соответственного им конца. Так Авве Моисею, обитавшему в той части пустыни, которая называется Коломон, нисколько не препятствовало достигнуть совершеннейшего блаженства то, что он притек в монастырь, гонимый страхом смерти за человекоубийство, потому что вынужденное обращение свое, превратив готовностью духа в собственное желание сердца, он взошел потом на самый верх духовного совершенства. Напротив, очень многим, которых поименно приводить здесь не следует, нисколько не помогло хорошее начало, с каким принялись служить Господу, потому что затем, по нерадению и ожесточению сердца, они впали в гибельное охлаждение – и даже в саму пропасть духовной смерти. Очевиднейшее подтверждение этой истины видим в призывании апостолов. Что польза была для Иуды от того, что он произвольно принял верховную степень апостольства, таким же порядком, каким призваны Петр и другие апостолы, когда он под конец, погубив преславное начало своего призывания ядом похоти и корыстолюбия, упал до того, что предал Господа, как жестокосердный убийца. Евангелие от Матфея, глава 26. С другой стороны, какой вред для Павла от того, что внезапным ослеплением, Деяния, глава 9, как бы невольно привлечен на путь спасения, когда он, после с таким жаром следуя Господу, невольное начало обращения, украшал доброхотным благочестием, и жизнь свою, славную такими подвигами, заключил неподражаемой кончиною. Итак, все дело состоит в конце, в котором и удостоенный лучшего призвания может оказаться худшим по причине нерадения своего, а нуждою привлеченный принять чин монашества может явиться совершенным при помощи страха Божия и особенной ревности. Глава 6. Объяснение трех отречений от мира. Теперь начнем рассуждать об отречениях, которых также три, как это подтверждается и преданием отцов, и свидетельством Священного Писания, и которые каждый из нас непременно должен совершить со всем старанием. Первое из них есть то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в котором оставляем прежние нравы и порочные страсти, как телесные, так и душевные. Третье – то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, созерцаем только будущее и желаем невидимого. Эти три отречения все вместе повелел совершить Господь Аврааму, когда сказал ему: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Бытие 12.1. Во-первых, сказал «от земли твоей», то есть от богатства мирского и стяжаний земных. Во-вторых, от родства твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прилепившись к нам с самого рождения, являются родственными и единокровными нам. В-третьих, из дома отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и о всем, что представляется взору очей. О двух также отцах, то есть том, которого оставите, и том, которого искать нужно, Так воспевает Давид от лица Божия. «Слыши, черри, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Псалом 44. «Ибо кто говорит, слыши, черь, без сомнения есть отец, но и тот, чей дом и народ советуется предать забвению, тем не менее признается отцом своей дочери. Все же это совершается тогда, когда, умерши со Христом для стихии этого мира, уже смотрим по апостолу ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:18. «И удалившись сердцем от того временного и видимого, очи свои и ум обращаем к тому, в чем пребываем постоянно, когда, пребывая во плоти, не по плоти воинствуем в Господе, делом и жизнью, оправдывая следующее изречение апостола: наше же жительство на небесах». К Филиппийцам 3:20. К этим же трем отречениям приспособлены и три книги Соломона. Так притчи приличествуют первому отречению, так как ими отсекается вожделение земных вещей и чувственных пороков. Екклесиаст второму, так как в нем все бывающее под солнцем провозглашается суетным. Песни песней третьему, так как в них ум, возвышаясь над всем видимым, погружается в созерцание одних вещей небесных. Глава 7. Как надо желать усовершенствования в каждом отречении от мира. Потому при всей силе веры немного пользы принесет нам первое отречение, если вслед за ним с таким же усердием и ревностью не позаботимся совершить и второе. Ибо только тогда, как успеем стяжать второе, сможем достигнуть и третьего, в котором, оставивший дом прежнего своего отца, который, как упомянули мы, есть отец от начала рождения нашего, по ветхому человеку и прежней жизни, когда мы были естеством чада гнева, как и прочие, к Ефесянам 2:3, всецело устремим взор ума своего к небесному. Об этом отце говорится к Иерусалиму, презревшему истинного отца своего, Бога. «Мать ваша хиттиянка, и отец ваш Амарей» — Иезекииль 16:45. И в Евангелии: «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» — от Иоанна 8:44. Когда, оставив его, мы вознесемся от видимого к невидимому, тогда можем сказать с апостолом: «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» 2 Коринфянам 5:1. И то, о чем мы упомянули несколько прежде: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». К Филиппийцам 3:20-21. И следующее изречение святого Давида: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои» — Псалом 38. «Чтобы по слову Господа и нам сделаться такими, каковы были те, о коих говорил Он в Евангелии к Отцу Своему: они не от мира, как и я не от мира» — от Иоанна 17:16. И потом к самим апостолам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» — от Иоанна 15:19. Итак, тогда только мы удостоимся обладать истинным совершенством этого третьего отречения, когда ум наш, освобожденный разумным очищением от всякой страсти и услаждения земного, не стесняясь узами бренной плоти, при непрестанном размышлении о божественных писаниях и созерцании духовном, так далеко входит в область невидимого и до того углубляется в высшие бестелесные предметы, что не чувствует ни своего положения телесного, ни даже плоти своей. Возносится до такого восхищения, что не только не ощущает никаких звуков телесным слухом и не обращает внимания на проходящих мимо людей, но не замечает даже деревьев и других огромных предметов, находящихся пред его глазами. Поверить, впрочем, этому и понять силу этого состояния может только тот, кто собственным опытом познал то, о чем здесь говорится. Тот, чьи очи сердечные, Господь так отвлек от всего настоящего, что он считает то не только приходящим, но как бы несуществующим, как бы дымом исчезающим, чем-то превратившимся в ничто. Кто, подобно Еноху, ходя пред Богом, не обретается в суетном настоящем веке, потому что отошел от сообращений и нравов человеческих, что, впрочем, в Енохе совершилось телесно, как упоминается в книге «Бытия». «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5:24. Глава 8. О духовном богатстве, в котором состоит красота души или безобразие. Итак, со всем постоянством следует нам заботиться о том, чтобы и внутренний наш человек отверг и расточил все собранное им в прежнем состоянии богатство пороков, которые, внутренне сроднившись с телом и душою, составляют неотъемлемую нашу собственность, так что и после исхода не перестанут сопровождать нас, если не будут отсечены и отвергнуты, пока еще пребываем в этом теле. Ибо как добродетели или сама любовь, которая есть источник их, приобретенная в настоящем веке и после кончины этой жизни облекает красотою и блеском любителя своего, так и пороки, очернив ум наш отвратительными красками, в таком искаженном виде предпосылают и в вечную жизнь. Красота и безобразие души зависит от свойства добродетелей и пороков. Из них извлекается как бы некоторая краска, от которой душа или делается такую светлую и прекрасную, что удостаивается слышать от пророка, «И возжелает царь красоты твоей» — Псалом 44. Или такую мрачную, отвратительную и безобразную, что сама невольно исповедует свое безобразие и зловоние, говоря «Смердят и гноятся раны мои от безумия моего» — Псалом 37. И Господь говорит к ней, «Отчего же нет исцеления чере народа моего?» Иеремия 8:22. Итак, вот, собственно, наше богатство, неразлучно пребывающее с душою нашей, которого никакой царь даровать нам и никакой враг отнять у нас не силен. Вот, собственно, наше богатство, которого сама смерть не отторгнет от души, и, отвергнув которое, восходим к совершенству, а привязавшись к нему, предаемся вечной смерти. Глава 9. О трех родах богатства. В Священном Писании говорится о трояком богатстве, то есть зло, добро и нечто среднее. Есть богатство злое, о котором говорится, «Скимны бедствуют и терпят голод» — Псалом 33. Еще «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение» от Луки 6:24. Отвергнуть такого рода богатство есть верх совершенства. В противоположность им поставляются те нищие, которых сам Господь превозносит в Евангелии. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» от Матфея 5:3. Также в Псалме «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его» — Псалом 33. И опять «Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое» — Псалом 73. Есть богатство благое, собирать которое есть великая добродетель и заслуга, и за обладание которым муж праведный удостаивается похвалы, как говорит Давид. «Род правых благословится, обилие и богатство в доме его», и правда его пребывает вовек» — Псалом 111. И опять, богатством своим человек выкупает жизнь свою. Притча 13:8. О таком богатстве говорится в Апокалипсисе. «К тому, кто, не имея его по собственной вине, является бедным и нагим. Извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен и беден, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не была видна срамота наготы твоей». Апокалипсис 3:17-18. Бывает богатство чем-то средним, то есть и добром, и злом, потому что по свойству и расположению пользующихся им может переходить на ту или другую сторону, о чем говорит апостол. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 1 к Тимофею, 6, 17 по 19. С другой стороны, говорится в Евангелии, что богач, удерживавший такое богатство и нисколько не хотевший помочь из него нуждающимся, когда от крупиц его ждал насытиться бедный Лазарь, предан зато огню гиенскому и вечному пламени. От Луки, глава 16. Глава 10. Никто из находящихся на первой ступени отречения не может быть совершенным. Итак, оставляя видимое богатство мира сего, мы оставляем не свое, а чужое, хотя хвалимся тем, что оно или собрано нашими трудами, или досталось нам от родителей по наследству. Ибо у нас, как я сказал, нет ничего своего, кроме того, что усвоено сердцем, что сроднилось с душою нашей, и чего никто никогда не может похитить у нас. Об этом видимом богатстве с упреком говорит Господь к тем, которые, обладая им, не хотят уделять из него нуждающимся. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» От Луки 16:12. Итак, что богатство у нас чужое, в этом уверяет нас не только повседневный опыт, но и то, что оно именно так обозначено в изречении Господа. А о том пагубнейшем богатстве, которое в сердце, то есть о страстях, так говорит Господу апостол Петр. «Вот мы и оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» От Матфея 19:27. «Ибо известно, что они оставили не более как худые изорванные сети. Потому если не понимать этого об отвержении порочных страстей, деле великом и важном, то не видно, что такое ценное оставили апостолы, и что нашел в них Господь, что удостоил их обетования такой славы и блаженства. В паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». От Матфея 19:28. Если теперь и те, которые решительно отвергли все земные и видимые стяжания, могут по известным причинам не достичь совершенства апостольской любви, могут оказаться бессильными, свойственной живостью и силою взойти на эту третью ступень отречения, высшую и доступную для немногих, то что должны подумать о себе те, которые, не совершив надлежащим образом еще первого отречения, легчайшего, и удерживая в себе нечистоту любостяжания с прежним маловерием, тщеславятся только одним именем монахов? Итак, первое, как мы сказали, отречение, есть отвержение чужих вещей, и потому оно само по себе не способно доставить совершенство отрекающемуся, если он не дойдет до второго, в коем отвергается уже собственно наше, и стяжав которое посредством искоренения всех страстей, свободно восходит и на высоту третьего. В том же последнем не только все бывающее в мире и, в частности, принадлежащее людям, но и всю совокупность стихийного, каким бы оно ни представлялось величественным, устраняем от внимания, как подверженное суете и приходящее. И, возносясь умом и сердцем превыше всего, мы смотрим уже по апостолу не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:18. Чтобы таким образом удостоиться, наконец, услышать и то высшее, что сказано было Аврааму. «И иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12:1. Этим ясно доказывается, что кто со всем жаром духа не пройдет трех показанных ступеней отречения, тот не достигнет и этого четвертого блага, которое, впрочем, подается в виде воздаяния и награды уже отрекшимся, не достигнет того, чтобы вступить в землю обетования, на которой не росли бы уже более тернии и волчцы порочных страстей, потому что обладать ею в настоящей жизни удостаиваются не иначе, как после очищения сердца, после искоренения всех страстей, и при том так, что не собственная добродетель и не собственное тщание трудящегося, но сам Господь открывает вход в нее по обетованию своему, и иди в землю, которую я укажу тебе. Этим ясно показывается, что как начало нашего спасения полагается призыванием Господа «пойди из земли твоей», так и окончательное совершенство чистоты равным образом подается им же. «И иди в землю, которую я укажу тебе», то есть не ту, какую ты можешь познать сам и открыть своими трудами, но какую я тебе покажу, и какой сам ты еще не знаешь и не ищешь. Из этого ясно открывается, что как мы вступаем на путь спасения по особенному внушению от Господа, так и достигаем высшего совершенства и блаженства под Его же руководством и просвещением. Глава 11. Вопрос о свободной воле человека и о благодати Божией. Герман. В чем же состоит свободная воля, и почему приписывается нашей тщательности что-нибудь похвальное, если все, относящееся к нашему совершенству, и начинает и совершает сам Бог? Глава 12. Ответ о действии благодати Божией при сохранении свободы воли. Пафнутий. Это приводило бы вас в справедливое недоумение, если бы во всяком деле и всяком обучении было только начало и конец, а не было некоторой середины. Правда, случаи к спасению, как известно, различным образом устраивает сам Бог. Но с готовностью подчиниться этим посылаемым от Бога случаям зависит от нас. Так предложение «пойди из земли твоей» принадлежит Богу призывающему, повиновение же принадлежит Аврааму. «И иди в землю» предлагается дело покорному, а в словах «которую я укажу тебе» указывается благодать повелевающего или обещающего Бога. Но мы всегда должны быть твердо уверены, что не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всей неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом: «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои». Псалом 16. «Поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Псалом 39. «Дабы невидимый правитель ума человеческого обращал волю нашу к добродетели, так как она более склонна к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей». Это очень ясно выражено пророком в одном стихе: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Этим означается не твердость нашей воли, но «Господь поддержал меня» — Псалом 117. Этим означается всегдашняя помощь от Господа, который всякий раз, как начинаем колебаться, простирает к нам руки свои, поддерживает и утверждает, чтобы иначе с одним своим произволом не пали мы. И еще, когда я говорил «колеблется нога моя от шаткой нашей свободы», «Милость Твоя, Господи, поддерживала меня» — Псалом 93. Опять со своей нетвердостью соединяет помощь Божию, исповедуя, что непоколебимость веры не есть дело собственного усилия, но единственно милосердие Божие. «Также при умножении скорбей моих в сердце моем, которые породила моя свободная воля, утешения Твои услаждают душу мою» — Псалом 93. «Утешения, которые, нисходя в сердце мое, по Твоему вдохновению, открывали созерцанию будущие блага, уготованные Тобою, труждающимся ради имени Твоего» — и тем не только всю печаль изгоняли из сердца моего,

0: удерживает его за руку. Псалом 36. Сказать яснее, ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Псалом 36. Непрестанно колеблется он и в каждое мгновение готов пасть, потому милость Господа подкрепляет его рукою своею, чтобы иначе, подвергшись падению по слабости произвола, совершенно не погиб он в падении своем.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания. Преподобного Иоанна Кассиана Римлянина читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

души твоей. Ты вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь.

Плачет воском свеча, дыша тем, чем тлеют грехи твои. Нераскаянная душа хочет с

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех роди мя, мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безленности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 августа по новому стилю или 25 июля по старому. И сегодня Святая Церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, память 5-го Вселенского собора 553-го.

угоднице Божией, служившей Святой Церкви в редком в наши дни сане диаконисы. Диаконисы – особая категория женщин в Древней Церкви, принявших посвящение и несших определенное служение в Церкви. Этот сан был установлен еще самими апостолами, о чем мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам. Но со временем, по ряду причин, этот сан потерял свою практическую актуальность и сошел на нет. Однако, сравнительно недавно к уподоблению диаконисам стремились сестры Марфо-Мариинской обители Милосердия, основанной святой преподобной мученицей великой княгиней Елисаветой в 1909 году. Елисавета Федоровна была сторонницей возрождения в своей обители чина диаконис по образу первых веков, которые бы поставлялись через рукоположение, участвовали в совершении литургии, примерно в той же роли, в какой сейчас служат и подьяконы, занимались бы катехизацией женщин, помогали при крещении женщин, служили больным. И вопрос о восстановлении института диаконис действительно должен был обсуждаться на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов, но из-за революции и последующей гражданской войны так и не был решен. Итак, сегодня вспоминается святая Олимпиада диакониса. Она родилась во второй половине IV века и была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия. До брака с Анисием Секундом мать Олимпиады была замужем за армянским царем Арсаком и овдовела. Когда святая Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным юношей. Брак должен был состояться по достижении святой Олимпиады совершеннолетия. Однако жених вскоре умер, а святая Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла девственную жизнь. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которое стала раздавать щедрой рукой всем нуждавшимся – нищим, сиротам, вдовам. Посылала также большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий в конце IV века назначил святую Олимпиаду диакониссой. Свое служение она проходила честно и непорочно. Много помогала святая Олимпиада проезжавшим в Царьград святителям Амфилохию, епископу Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, брату Василия Великого, Епифанию Кипрскому, служа всем с великой любовью. Имение свое она не считала своим, а Божьим, и раздавала его не только добрым людям, но и своим врагам. Святитель Иоанн Златоуст высоко ценил святую Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь. Когда ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, святая Олимпиада вместе с другими диаконисами глубоко переживала это. Выходя в последний раз из церкви, святитель Иоанн Златоуст позвал святую Олимпиаду и диаконис – Пентадию, Проклею и Сальвину, и сказал им, что возбужденное против него дело, видимо, приходит к концу, и вряд ли они еще увидят его. Он просил их не оставлять церковь и повиноваться епископу, который будет назначен вместо него, ибо церковь не может быть без епископа. Патриарх Александрийский Феофил, прежде неоднократно пользовавшийся щедростью святой Олимпиады, ополчился против нее за преданность святителю Иоанну и за то, что она приняла и кормила пришедших в Царьград иноков, которых патриарх Феофил изгнал из египетской пустыни. Он возводил на нее несправедливые обвинения и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания святителя Иоанна Златоуста загорелась соборная церковь Святой Софии, и вслед за ней выгорела большая часть города. Всех сторонников святителя Иоанна Златоуста стали подозревать в поджоге и вызывали на допрос. Тогда же пострадала и святая Олимпиада. Ее вызывали в суд, сурово допрашивали и, хотя не представили улик, присудили ее к уплате большой суммы за поджог, в котором она не была виновна. После этого святая покинула Царьград и отправилась в Кизик на Мраморном море. Однако враги не прекратили свои преследования.

0: 405 году ее осудили на заточение в Никомедии, где святая претерпела много горя и лишений. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгнания писал ей, утешая в скорби. И вот в 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Предание доносит до нас историю о том, что святая Олимпиада явилась во сне никомедийскому епископу и повелела положить тело ее в деревянный ковчег и бросить его в море. «Куда вынесут волны ковчег, там-то будет погребено тело мое», — сказала святая. Епископ выполнил повеление святой Олимпиады. Ковчег прибило волнами к месту, называемому Прохти, близ Царьграда. Жители, извещенные об этом от Бога, вышли на берег, приняли святые мощи блаженной Олимпиады и положили их в церкви святого апостола Фомы. Впоследствии, во время набегов варваров, церковь была сожжена, но мощи сохранились, и при патриархе VII века Сергии были перенесены в Царьград и положены в девичьем монастыре, основанном святой Олимпиадой. Святая Олимпиада, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всей отваре Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах читается Евангелие от Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: „Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее“. Иисус сказал им в ответ: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых“. И, слыша, народ дивился учению его». Обратимся, дорогие братья и сестры, традиционно к словам

Поучение святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Об образе будущей жизни Господь сказал, что там не женятся и не посягают, то есть не будут там иметь место наши земные житейские отношения, стало быть, и все порядки земной жизни, ни наук, ни искусств, ни правительств и ничего другого не будет. Что же будет? Будет Бог всяческое во всех. И так как Бог есть Дух, единица с Духами духовно действует, то вся жизнь будет там непрерывным течением духовных движений. Отсюда следует один вывод, что поскольку будущая жизнь есть наша цель, а здешняя только приготовление к ней, то все время жизни иждивать на одно только то, что уместно лишь в этой жизни, а в будущем неприложимо, значит идти против своего назначения и готовить себе в будущем горькую-пригорькую участь. Не то чтобы непременно уж требовалось все бросить, но что, работая сколько нужно для этой жизни, главную заботу надо обращать на приготовление будущей, стараясь, насколько то возможно, и чернорабочесть земную обращать в средства к той же цели. Рубрика Евангелия подошла к концу. Божьей вам помощи, дорогие братья и сестры, во всех ваших добрых, благих делах. Мира в душе и радости о Господе.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Донскую икону Божьей Матери перенесли в Донской монастырь Москвы. Здесь ей можно поклониться. 3 августа этого года состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божьей Матери из храма Христа Спасителя в Донской Ставропигиальный мужской монастырь Москвы. После перенесения чудотворный образ был установлен в Малом соборе обители. Как уточняет сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству, в Малом соборе Донского монастыря ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, совершается литургия, а в 16:45 и вечернее богослужение. Напомню, ранее, в апреле этого года, Государственная Третьяковская галерея передала Русской Православной Церкви две великих чтимых православных святыни – Владимирскую и Донскую иконы Божьей Матери. А с апреля чудотворный Донской образ пребывал в столичном храме Христа Спасителя. Следующая новость – выпуска из Екатеринбурга. В храме на Крови совершат молебен для участников автомобильного крестного хода под названием «Россия под покровом». В этот четверг, 6 августа, в храме «Памятники на Крови» будет совершен молебен в рамках Всероссийского православного автомобильного крестного хода «Россия под покровом». Он организован благотворительным фондом «Благородный» при содействии Фонда развития созидательного предпринимательства. Автомобильная экспедиция через всю Россию проводится при поддержке региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора. Одна из задач масштабного проекта – напомнить представителям бизнес-сообщества яркие примеры русских святых, которые в прошлом были предпринимателями, имели свое дело, достаток, но при этом не забывали и о нуждающихся людях, о служении Отечеству и Богу. Они строили храмы, открывали больницы и школы, помогали художникам и композиторам, развивали российскую промышленность. Все это актуально и в наше время. Среди участников автопробега – представители благотворительных фондов, которые занимаются реальной помощью людям. В частности, помогают семьям и вдовам погибших участников СВО. Вместе с участниками автопробега через всю страну отправятся две святыни – икона Божьей Матери Троеручица и соборная икона святых покровителей-предпринимателей. Участники автомобильного крестного хода проследуют с иконой святых покровителей-предпринимателей, ранее представленной на Петербургском международном экономическом форуме от Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве до Покровского монастыря города Корсакова на Сахалине. По благословению правящих архиереев в разных епархиях совершают богослужения, проводят встречи с общественными активистами, представителями региональных отделений, органов власти и делового сообщества. Ну и последняя новость из Екатеринбурга. У нас снимут документальный фильм о методике патриотического воспитания братства православных следопытов. Уральский режиссер Павел Воронцов снимет документальный фильм о екатеринбургской дружине братства православных следопытов. Первые съемки уже прошли во время поездки юных уральцев в Санкт-Петербург и на Валаам. В уральской дружине давно хотели снять кино о воспитании настоящего патриотизма. Такая лента важна не только для друзей и соратников, но и для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, проявляющих все больше и больше интерес к православной скаутской методике воспитания. В полноформатном документальном проекте планируется рассказать о православном воспитании, как с юных лет инструкторы-педагоги закладывают фундамент для сильной России, формируя главные формы служения – Богу, родному Отечеству и ближним. Правильное воспитание детей – это научить их по-настоящему трудиться, иногда из последних сил, но с чувством огромной радости. И тогда благодарность взрослых воспринимается выше любых наград. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, как и всегда в это время, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день!
2: Добрый день!
1: Итак, сегодня мы продолжаем читать произведения Максима Грека.
2: Значит, смотрите, в прошлый раз, я напомню, мы с вами разбирали такую повесть, написанную Максимом Греком еще до его заключения под стражу в 1525 году, когда вот он там жил в Москве, переводил книги, и он вот такое замечательное сочинение написал, где рассказывал о европейских делах и о том, как в Европе устроено образование, как устроены монастыри, как приводил там в пример вот этого Джероламо Савонаролу, да, который на него произвел впечатление. И, значит, он это все приводил в пример русскому читателю, как некое назидание, как можно было бы исправить какие-то недостатки, которые есть в русской жизни, а они, слушайте, имелись. Ну, то есть это понятно. И Максим Грек вот такое интереснейшее сочинение создал, вот, из которого, вот, которое содержало некую программу преобразований, которую вот он считал, что они вот необходимы для русского общества. И действительно эти преобразования весьма были разумны. То, что он предлагал, было весьма разумно. Но дальше, значит, там судьба его так повернулась, что попал он, значит, в немилость, обвинили его во всяких тяжких преступлениях, в сношениях, в измене, в сношениях с турецким султаном, в еретических взглядах, в порче книг, там, ну вот это вот все. Что, конечно, Максим Грек категорически отрицал, но это ему не помогло, потому что, значит, в 25-м году его, значит, собрался там собор, его судили, вменили ему вот эти вот все навязанные ему, значит, вмененные, так сказать, вот эти вот все обвинения и отправили в монастырь Иосифа Волоцкий, монастырь, ну, как вот на покаяние, но без права даже причащаться, писать что-либо, понимаете? Представьте себе, вот это книжник, это ученый человек, он даже не может ничего не написать, ничего не прочитать, понимаете? То есть лишили его книг. Вот. И эта вот история с этим заточением, она фактически длилась 22 года. Хотя, конечно, уже там к концу-то там уже проще ему жилось, и он, значит, участвовал и в литургии, и создавал тексты, и, ну, то есть имел доступ и к книгам, это уже к концу. Но первые годы были тяжелые, были тяжелые. И вот тут я бы привел вот среди его сочинений два таких небольших текста, которые, мне кажется, весьма характеризуют отношение самого преподобного Максима вот к тем претерпеваемым им скорбям. Понимаете, Мария? Потому что человек гуманистической культуры, высокообразованный, который знал себе цену. Давайте, Мария, не будем это забывать. Он понимал вообще, так сказать, уровень свой и своих познаний. Он это знал и ценил. То есть эту вот всю ученость, носителем которой он был. Он прекрасно понимал, что на Руси как бы такого не было, да, такой вот культуры не сложилось, не привилось, да. И, понимаете, вот он прошел такой путь из этих южных широт ради блага некого, да. То есть его отправили в Москву и совершенно несправедливо заточили в тяжелейших условиях, как там вообще выдержал, да, эти морозы. Это бесчеловечное отношение. Вот. И вот он написал такое вот слово. Это слово 49-е в собрании его сочинений, исписанное составителем этой книги на утешение себе и утверждение в терпении, когда был заключен в темницу и находился в скорби. Вот так. Вот давайте почитаем, что он сам себе составил вот в этот тяжкий свой период. Вот. Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя. Видимо, это все у него было. Понимаете, Мария? Видимо, и тужил, и скорбил, и тосковал. И вот он себе пишет: не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя. О том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, так как ты питала их духовную трапезу, исполненную дарований Святого Духа, то есть святоотеческими толкованиями, боговдохновенных песнопений Давида, переведенные тобою с греческого на славный русский язык. Также и другие многие душеполезные книги, из которых одни переведены тобою, другие, в которых вкралось много неправильных чужих слов, надлежащим образом исправлены. За все это следовало бы принять от этих людей благодарность, а ты от них принял черную неблагодарность и страдаешь теперь без вины. Но напротив, благодари владыку твоего, хвали и славь его сознательно, что он сподобил тебя в настоящей жизни временными скорбями воздать с избытком весь долг свой и те значительные таланты, которые ты была ему должна. Вот. То есть у каждого человека были свои грехи, свои недостатки, и вот владыка небесный послал ему такое испытание, чтобы душа его очистилась и воздала ему этот весь долг. Смотри же, не считай это время временем сетования, наоборот, временем божественной радости, чтобы тебе, окаянный, не потерпеть двойного лишения, страдая от неблагодарности. Напротив, веселись, радуйся благоразумно, стараясь проводить всегда жизнь смиренную, с благодарением, с благою надеждою и честностью, чем удобно восхищается Царство Небесное, и с которым не может сравниться ничто из существующего. Если так будешь всегда располагать, и таким образом будешь стараться вселить в себя владыку своего, то радуйся и веселись, как повелевает Господь твой, ибо мзда твоя много на небесах». Вот так, Мария, понимаете? То есть он как бы завершает свое вот это обращение к своей душе словами из Евангелия, из Нагорной проповеди: «Радуйтесь и веселитесь, значит, когда вас будут гнать, поносить, неправедно злословить за меня, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророки, бывшие прежде вас». То есть вот, радуйся и веселись, потому что и старайся проводить жизнь смиренную, с благодарением, с благою надеждой, божественной радости, чтобы не потерять Царство Небесное. И вот это его такое увещевание, оно, конечно, поразительное. Это такое поразительное смирение, да, христианское. Он здесь являет вот в этих скорбях и находит в них некую пользу душе своей, отлученная от книг, от преподавания, от учения, от всего, чего любила душа его, он находит душе своей пользу. Хотя, я думаю, потерпел он немало, конечно, скорбей.
3: Ну, великой духовной силы был человек, этого не отнимешь, конечно же.
2: Ну, поэтому мы его и чтим как святого. Вот, но это еще не все. То есть, ведь знаете, люди, которые попадали в такие заключения, то есть это легко очень отчаяться и веру потерять, и надломиться морально, да, и скатиться куда-нибудь. То есть это все. Нет. Он сохранил духовную целостность, он утвердился в молитве. Это длилось долгие, там 22 года, представляете себе, это просто пол жизни он находился по этим. И откровенно тюрьмы, и какие-то вот там, то есть фактически монастыри, где он под надзором. То есть это, потом его чтили, конечно. Мария, к нему потом цари ездили, потом его очень чтили. Вот так у нас, к сожалению, бывает. Вот. В общем, претерпел. И дальше второй очень интересный эпизод. Значит, там же как было? Его главным, так сказать, ненавистником и противником был митрополит московский Даниил. Личность примечательная, потому что он был на самом деле талантливый, человек талантов немалых, ученик преподобного Иосифа Волоцкого. Знаете, такой проповедник с очень живым и острым словом, понимаете? Вот, этот Даниил Московский. Но, конечно, значит, он был сторонником вот этого монастырского землевладения. Но Максим Грек у него вызвал антипатию, и он, в общем, принял активнейшее участие. То есть, собственно, без него бы это осуждение Максима Грека никак не могло бы состояться. То есть человек был движим очень даже мирскими страстями вполне себе. И вот, понимаете, спустя некоторое время, в 1939 году, он попал в немилость. Он тоже попал там в немилость. Его сместили. И церковный собор, значит, его там сместил за дела какие-то. И его, значит, отправили в Иосифо-Волоцкий монастырь. Вот, тоже там на покаяние. Где он и скончался, по-моему, в 1547 году. Вот. Видите, какой поворот судьбы. Его гонитель сам оказался гоним. Его мучитель сам оказался мучим. Что бы испытывал, ну, такой, скажем так, обычный человек в этой ситуации? Ну, как вы думаете, Мария?
4: Ну, может быть, радость какую-то. Ну, такое, знаете, больше злорадство от того, что, ага, вот, ну,
2: конечно,
4: по делам тебе.
2: Конечно, по делам. Слушайте, к сожалению, это правда. К сожалению, это так устроена душа наша, греховная, устроены страсти наши, что это, ну, вот, человеку весьма-весьма свойственно. Здесь даже вот исключения, мне кажется, не надо и искать. То есть понятно, что человек, который тебе сделал зло какое-то, и вот тут ты видишь, как будто ему там некое возмездие пришло, да, он претерпел какие-то там неприятности. Да, почти всякий человек ощутит в душе своей какую-то такую мысль злорадную, что тебе, ну, по делам. Правильно? Ну, как бы, да, чего? Что же здесь? Максим грек. Они фактически в одном монастыре находились. То есть, представьте себе, да, они еще и в одном монастыре находятся. Он написал ему письмо, он написал ему послание через некого человека. И в этом послании он просит его примириться. Он говорит: давай помиримся, мы же христиане, мы же ученики Христовы. Вот такое случилось со мной, а теперь такое случилось с тобой. Чего нам делить? Давай помиримся, давай простим друг друга. Я против тебя ничего не имею, не имей и ты против меня. Давай по-христиански будем жить мирно. Никакого злорадства, никакого. Вот давайте почитаем это письмо. Это удивительное послание. Послание о примирении к бывшему митрополиту Даниилу, уже изверженному. Все мы, повинующиеся без сомнения и без лицемерия спасительным заповедям Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, имеем от Него заповедь и твердое завещание иметь между собой мир, без которого не дозволено нам приносить Ему никакого дара, то есть никакой жертвы и словесного приношения. Этому он учит нас ясно, говоря: «Аще, принесеши дар твой к алтарю, и ту помянешь, яко брат твой имет нечто на тя, оставит удар твой пред алтарем». То есть он ли на тебя, или ты его чем-то оскорбил, и вы имеете между собой какое-нибудь праведное или неправедное неудовольствие, «Остави дар твой пред алтарем, и первое примирися с братом твоим». И прочее, известное всякому. Это из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея, 5 главы, где Христос говорит, что если кого-то там обидел, ну вот надо, примириться. «Это заповедует воплотившийся Бог Слово, как Владыка, всем вообще верующим в Него. Не то же ли самое завещает нам и праотец Его, называемый в Божественном Писании Богоотцом? Ясно говоря так, с ненавидящими мира бы их мирен». Это он говорит, Богоотец, он говорит про Давида и цитирует Псалом. Вот. И что был мирен с теми, кто его ненавидел. «Также и бывший много лет спустя него юноша Вениамин», здесь, разумеется, апостол Павел, к которому Иоанн Златоуст относит слово Богоотца Давида, там и Вениамин юнейший во ужасе, который пришел в ужас и от иудейства переменился в благовестника Христова. Тут имеется в виду, что он из колена Вениаминова. Понимаете? «Сделавшись из страшного гонителя славным проповедником, горячим последователем того, которого гнал, крепко завещает всем верующим: мир имейте и святыню со всеми, их же никто же узрит Господа, аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте, повинуясь этому учению и подобному сему, и я, наименьший брат ваш, как благочестивый христианин и от благочестивых происходящих родителей, который ради этого самого благочестия много раз подвязался и поднял беды, как всеведущее око ведает, счел справедливым через ходатая человека, расположенного ко мне, узнать о твоей святой, преосвященнейшей владыка и отче, господине Данииле, какова мысль твоя о мне, грешном, и твоего ответа я понял, что святая душа твоя еще не дугает против меня». То есть там это, видимо, не первое письмо, а там тот как-то вот, видимо, негативно на него там среагировал. Это я считаю неполезным и для своей души вредным. Если не постараюсь кратким писанием излечить это многолетнее твое о мне недоброе мнение. Называю же это мнение недобрым, потому что никакого лукавства, ничего хульного о православной вере нашей. Как известно одному сердцеведцу, я не мудрствовал, не писал, не учил. А вы, как хульника, вредители священных писаний, осудили меня за одни только ничтожные описки, оказавшиеся в сделанном мной переводе. И об этих описках я объяснял тогда священному вашему собору, что это не по ереси, не по лукавству какому-то сделанному мною, Бог свидетель. Но случайно, или по забвению, или по какой-то скорби ум находился в смущении, или каком-то в обременении излишним, там сотрудниками было написано. Я не просто это объяснил тогда, но три раза кланялся до земли перед священным вашим собором, прося прощения о том, о чем по неведению сделал описку. Видите, к нему прицепились, ну, так вот, по-фарисейски, так сказать, раз, для того, чтобы человека осудить. Для них это повод был. И, значит, ваше же преосвященство, не знаю по какой причине, вместо прощения и милости, опять возложили на меня оковы, я был заточен. Заключен, подвергнут различным озлоблениям. Случилось же так, потому что праведный судья, который всякого грешника хочет спасти, попустил на меня такие скорби по причине многих и тяжких моих прегрешений. Но никак не за ересь и хулу какую-нибудь. Вот видите, он всегда признает за собой недостаток, но не в ереси. Это категорически. Знает тот, кто все ведает, который один знает сердца, что я не лгу перед ним, и перед вами, господами моими, и что благодатью, человеколюбием и благостью его я до сих пор пребываю в пределах благочестивых правых догматов, преданных нам, православным, от отцов нашей веры, и до последнего своего издыхания твердо буду в ней, охраняемой его благодатью. За это самое благоверие я исподобился неоднократно во многих местах подвизаться и не был посрамлен. Особенно подвизался я против латынян, сильных в Священном Писании и внешних науках. Об этом могут свидетельствовать мои неложные против них писания, составленные не только против эллинов, бывших ранее моими учителями, теперь же нет, а против нечестивейшей, изобретенной бесами прелести сквернейшего Магомета, ересиарха Исмаильского. Из этих моих писаний нетрудно вам, господам моим, если соизволите кратко выслушать мой ответ, познать истину моих слов, что во мне нет нисколько обмана или какого-либо хульного мудрования против православной христианской веры. И какая мне будет надежда спасения после стольких моих скорбей, иноческих одежд и подвигов, о которых по слабости своей говорю, если окажусь недугающим в тайне и уподоблюсь по божественному глазу мужу уродливу, который создал храмину свою на песке, или уподоблюсь по справедливости тому, кто на основании, положенном мудрым архитектором, назидает дрова, сено, солому. Почему и дело мое будет сожжено, и я, значит, но ты, человеколюбивый владыка, это он Богу говорит, молю твою неизреченную благость, не попусти на меня что-либо такое. Но как благоволил ты хранить меня, неблагодарное создание, при чистых рук твоих, до настоящего времени, в пределах православной христианской веры, так изволи, владыка благий, сохранить меня в них, вот в этих основах веры, непоколебимо, имеющим в себе великое твое благочестие таинство. Твоей же святыне, это вот он пишет Даниилу, скажу следующее, молю святость твою, честнейший отче, благоволи прислушаться того, который повелевает, ни единому же зла за зло воздающее. Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое. Знаю и хорошо помню, что я опечалил священную твою душу, два или три раза не послушавшись тебя, в том, что ты мне тогда приказывал. Это мне стало известно из твоих слов, которое ты мне с негодованием высказал на суде, когда я был судим тобою, и допрашиваем на соборе, постигли ли тебя окаянные грехи твои, так как ты отказался перевести для меня священную книгу блаженного Феодорита. По поводу этого ослушания, там, видите, была ситуация. То есть Даниил Московский хотел, чтобы Максим Грек перевел книгу Феодорита Кирского о разных ересях. Ну, там история, и там разные ереси были описаны, а Максим Грек отказался этого делать, потому что он знал, что ну, русский читатель, ознакомившись с этими ересями, все эти ереси, так сказать, их и воспримет за чистую монету. И он отказался ее переводить. Вот, и он пишет, что я тебя ослушался не по какой-то другой причине, как только потому, что опасался, что перевод этот мог послужить притыканием, соблазном для некоторых православных, поскольку содержал послания Ария, Македония, других начальников ересей, которые прославляли там нечистое свое мудрование и злословие, опровергая правые догматы святой апостольской веры. Поэтому я тебя тогда и не послушался, опасаясь простоты некоторых благочестивых и неспособность их к правильному пониманию каждого писания, чтобы мне своим переводом не оказаться для таковых причин и соблазна. Ты же, как учитель веры, строитель тайн Святого Духа, ревнитель небесного жительства, ученик кратчайшего Иисуса, да уничтожь ты многолетнее свое против меня негодование и яви мне бедному святую любовь, повинуясь судьи, который говорит верховному апостолу. Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, да, там, прощай. Страшно это слово и изречение, честны очи и владыка, и достойно всякого исполнения с нашей стороны. Если я в чем согрешил пред тобой своим непослушанием, в этом я каюсь пред тобой, прости меня. Бога ради, чтоб тебе и самому сподобиться от Бога прощения и благословения, ибо и ты, как человек, всячески в чем нибудь виновен перед Ним. Если же святость твоя, продолжая негодовать против меня, скажет, не за прислушание какое-либо я отлучил тебя от причащения божественных тайн, но сделал это по божественной ревности, за извращение какого-нибудь церковного слова и правильного учения и отлучил тебя как богохульника. Вот на это, владыка, я тебе отвечу свидетелем перед вами, за себя поставляя того, который есть неподкупный судья всех. Ничего такого с моей стороны не произошло по лукавству, ни тогда, ни теперь. Чуждо мне такое вредное мудрование. Прочтите с христоподражательной кротостью написанный мною ответ о моей православной вере, убедившись вполне в истине, оставьте свое многолетнее против меня грешного негодование. Если же и после того, как вы узнаете всю правду и истину, не соизволите оказать мне грешному дела святой любви и будете продолжать мое отлучение от божественных тайн, то я замолчу. И пусть божественный глаз не обинуясь вопиет. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает. Вот. Если же кто по великому жестокосердию, будучи побеждаем страстью самоугодия, отлучает от Христа право верующих в Него и Его благодатью надеющихся спасти, что другое он услышит от Него тогда, как раб лукавый, весь долг он отпустил тебе, да? Не подобает ли тебе помиловать работника своего? Вот я исполнил то, что повелевает нам все Святое Писание, смирил себя перед Богом и перед тобою. С чистым сердцем и искренними словами, как известно единому сердцеведцу. Ты же, владыка мой, если оправдывая себя напрасно недугуешь против меня, сам увидишь, что оба предстанем страшному неумытному судьи. Неумытному, то есть взятки невозможно дать. Да, то есть Богу. Давай ответ каждый за себя. Скажу и следующее. Напрасно осуждаешь меня в ереси, и за это отлучаешь от причащения святых Христовых тайн. Между тем, прочие мои бесчисленные грехи делают меня безответным. Однако не должно отчаиваться, но в надежде на Его неизреченную милость следует всегда делать доброе, чтобы милость Его пребывала на мне в нынешнем и будущем веке. Аминь». Вот такое вот обращение его к митрополиту бывшему Даниилу, который отправили его в монастырь, но там он, видимо, какую-то власть сохранял, видите, и он держал еще преподобного Максима без причастия, да. И тут он говорит: давай примиримся и все-таки давай допусти меня до литургии, потому что это не дело, это не дело. Тут он категорически, мы видим, отрицает всякие обвинения в ереси, признает, что он не послушался там митрополита, не пожелав там перевести эту книгу Феодорита, что были там какие-то описки, он это не отрицает, но говорит: давай примиримся во Христе, потому что ответим каждый сам за себя. Вот такое послание, которое, конечно, очень характеризует его такую, слушайте, внутреннюю жизнь и его отношение к этим обвинениям, к этим скорбям. В общем, мне кажется, интересно. Интересно. Вот какое-то личностное измерение мы видим вот подвижника великого и святого XVI века, который вот так внутри вот этих вот скорбей и внутри этих ситуаций пишет и выражает эти вещи. Мне кажется, очень интересно. Спасибо, Мария. Ну что, тогда в следующий раз мы продолжим еще, почитаем еще немножко Максима Грека, почитаем мы его всякие полемические слова, где он там нравоучительные всякие его произведения, ознакомимся.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона, напомню, была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие, и на всяной милости Твоей не спасли. И дашь нам единими усты, единим сердцем славить и воспевать.

Доброе утро, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры. Продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Пятница, 7 августа. Сегодня с вами этот день проведем мы, звукорежиссер эфира Людмила Пенигина и ведущая дня Евгения Боярских. Седмица десятая по Пятидесятнице, и Церковь сегодня вспоминает успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, также святых жен Олимпиады Диаконисы, 409 год, и Евпраксии Девы Тавенской, 413 год. Вспоминаем мы сегодня преподобного Макария Желтоводского Унженского, 1444 год, и память Пятого Вселенского Собора, который проходил в 553 году. Церковь сегодня вспоминает также священномученика Николая Удинцева Пресвитера, 1918 год, священномученика Александра Сахарова Пресвитера, 1927 год, святой Ираиды Тиховой Исповедницы, 1967 год. И просим святых молитв всех угодников Божьих за нас. Дорогие наши слушатели, итак, сегодня, пятница, 7 августа, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучат следующие передачи, я вас с ними познакомлю. Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым вы будете слушать в 9 часов 10 минут. В 9:25 чтение псалтыри звучит восьмая кафизма из псалтыри. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10:30 с Хигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». В 11 часов 10 минут в рубрике «Ведущий» о признаках истинной любви. В 11:30 «Духовное слово», преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание. В 12 часов 15 минут слушайте «Новости культуры. Выход в свет». Звучащая книга в 12:30, Дмитрий Емец, повесть «Древняя Русь». Повесть читает Владимир Левашов. На цикл передач «Детям о Боге» мы пригласим наших радиослушателей в 13 часов 10 минут. Звучит Новый Завет в пересказе для детей «Святое Евангелие». В 13:30 слушайте программу «Виктории Кауган». Это будет беседа с паломниками царских дней, репортаж. В 14 часов 20 минут в нашу студию мы ждем священника. В 15 часов 10 минут слушайте продолжение в рубрике «Ведущий» о признаках истинной любви. Цикл передач Ольги Мануйловой о писателях и не только начнется в 15 часов 30 минут. В 16:10 мы повторяем православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 7 августа. В 16 часов 20 минут в повторе рубрика «Ведущий о признаках истинной любви». В 16:40 цикл «Детям о Боге», в 17:20 также в нашу студию ждем гостя. И в 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач на сегодняшнюю пятницу, 7 августа. Как спастись? О печали и унынии. Предаваясь унынию, мы непременно делаемся предателями самих себя. Мужественное сердце помогает душе по Богу, а уныние помогает всему злому. Не дадим места унынию в сердцах наших, дорогие братья и сестры, чтобы оно не отняло у нас возможности наследовать обетованную землю.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Большой Уральский трейл объединил 25 бегунов из разных регионов России. Участники 50-дневной беговой эстафеты по маршруту Большой Уральской тропы общей протяженностью 2300 километров успешно преодолели путь от поселка Вижай до туристической базы Шатунь-96. Большой Уральский трейл объединил 25 бегунов из разных регионов России. Несмотря на сложные погодные условия и затопленные участки пути, эстафета завершилась благополучно. Все этапы были зарегистрированы в МЧС России, а участники обеспечены спутниковыми трекерами, что позволило отслеживать их передвижение в режиме реального времени. Помимо спортивной составляющей, проект имеет важное практическое значение. Собранная во время трейла информация о состоянии пути, рельефе, бродах, источниках воды и сложных участков позволит команде Большой Уральской тропы скорректировать трек и подготовить рекомендации для будущих туристов. Президент фонда Наталья Левицкая отметила, что участие волонтеров в подобных инициативах способствует развитию туристической инфраструктуры и сохранению природных территорий. Поздравляя участников с успешным завершением дистанции, она отметила, что собранные данные помогут сделать Большую Уральскую тропу еще безопаснее и удобнее для путешественников, и это реальный вклад в развитие территории. Следующее сообщение выпуска из поселка Староуткинск. При поддержке команды детского направления Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии воспитанники Центра социальной помощи детям и семье «Отрада» посетили поселок Староуткинск, что находится на территории Екатеринбургской епархии. Цель поездки для 18 подопечных стало духовно-нравственное просвещение и ознакомление с культурным наследием региона. Долгожданный поход начался с посещения храма Пресвятой Троицы, где настоятель Свято-Троицкого прихода протоиерей Виктор Вильчинский побеседовал с ребятами о православных иконах и правилах поведения в Доме Божьем. Особо он отметил две книги, которые детям обязательно надо прочитать. Одна из них о том, как быть человеком Божьим и жить по Божьим законам, называется «Евангелие». А вторая о том, как разговаривать с Богом, молитва слов. Как рассказал отец Виктор, одна из воспитанниц заинтересовалась его рассказом и попросила книгу о том, как говорить с Богом. Организаторы поездки отметили, что особое внимание в походе уделили созданию семейной атмосферы. Выезд завершился пикником и угощениями от местных жителей. Психолог Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» Ольга Попова подчеркнула значимость таких мероприятий для ребят. Дети говорят, они как будто побывали в деревне у дедушки. Им не хватает понимания правильной семьи, моральных ценностей, а в таких поездках они это получают. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно из поселка Ис. Прихожане храма в честь святых преподобных Зосимы и Савватия Соловецких поселка Ис проявили заботу о людях, нуждающихся в особом внимании и поддержке. По просьбе верующих, настоятель прихода иерей Сергий Дубовицкий совершил молебен в местном отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В ходе визита священник не просто представил подопечным возможность поклониться святым мощам преподобных Сергия Радонежского и Агапита Печерского, но и оказал духовную поддержку, что стало для пожилых людей и инвалидов значимым событием. По отзывам, все они ощутили связь с великой духовной традицией, почувствовали себя частью священного действа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 августа по новому стилю или 25 июля по старому. И сегодня Святая Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, память 5-го Вселенского Собора 553 года, святых жен 4-го начала 5 века Диаконисы Олимпиады и преподобной Евпраксии Девы Тавенской, преподобного Макария Желтоводского, Унжинского, подвижника 14-15 веков, священномучеников начала 20 века Николая Удинцева и Александра Цахарова, пресвитеров, исповедницы Ираиды Тиховой, почившей в 1967 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святой угоднице Божией, служившей Святой Церкви в редком в наши дни сане диаконисы. Диаконисы – особая категория женщин в Древней Церкви, принявших посвящение и несших определенное служение в Церкви. Этот сан был установлен еще самими апостолами, о чем мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам. Но со временем, по ряду причин, этот сан потерял свою практическую актуальность и сошел на нет. Однако, сравнительно недавно к уподоблению диаконисам стремились сестры Марфо-Мариинской обители Милосердия, основанной святой преподобной мученицей великой княгиней Елисаветой в 1909 году. Елисавета Федоровна была сторонницей возрождения в своей обители чина диаконис по образу первых веков, которые бы поставлялись через рукоположение, участвовали в совершении литургии, примерно в той же роли, в какой сейчас служат и подьяконы, занимались бы катехизацией женщин, помогали при крещении женщин, служили больным. И вопрос о восстановлении института диаконис действительно должен был обсуждаться на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов, но из-за революции и последующей гражданской войны так и не был решен. Итак, сегодня вспоминается святая Олимпиада диакониса. Она родилась во второй половине IV века и была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия. До брака с Анисием Секундом мать Олимпиады была замужем за армянским царем Арсаком и овдовела. Когда святая Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным юношей. Брак должен был состояться по достижении святой Олимпиады совершеннолетия. Однако жених вскоре умер, а святая Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла девственную жизнь. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которое стало раздавать щедрой рукой всем нуждавшимся – нищим, сиротам, вдовам. Посылала также большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий в конце IV века назначил святую Олимпиаду диакониссой. Свое служение она проходила честно и непорочно. Много помогала святая Олимпиада проезжавшим в Царьград святителям Амфилохию, епископу Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, брату Василия Великого, Епифанию Кипрскому, служа всем с великой любовью. Имение свое она не считала своим, а Божьим, и раздавала его не только добрым людям, но и своим врагам. Святитель Иоанн Златоуст высоко ценил святую Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь. Когда ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, святая Олимпиада вместе с другими диаконисами глубоко переживала это. Выходя в последний раз из церкви, святитель Иоанн Златоуст позвал святую Олимпиаду и диаконис – Пентадию, Проклею и Сальвину, и сказал им, что возбужденное против него дело, видимо, приходит к концу, и вряд ли они еще увидят его. Он просил их не оставлять церковь и повиноваться епископу, который будет назначен вместо него, ибо церковь не может быть без епископа. Патриарх Александрийский Феофил, прежде неоднократно пользовавшийся щедростью святой Олимпиады, ополчился против нее за преданность святителю Иоанну и за то, что она приняла и кормила пришедших в Царьград иноков, которых патриарх Феофил изгнал из египетской пустыни. Он возводил на нее несправедливые обвинения и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания святителя Иоанна Златоуста загорелась соборная церковь Святой Софии, и вслед за ней выгорела большая часть города. Всех сторонников святителя Иоанна Златоуста стали подозревать в поджоге и вызывали на допрос. Тогда же пострадала и святая Олимпиада. Ее вызывали в суд, сурово допрашивали и, хотя не представили улик, присудили ее к уплате большой суммы за поджог, в котором она не была виновна. После этого святая покинула Царьград и отправилась в Кизик на Мраморном море. Однако враги не прекратили свои преследования. В 405 году ее осудили на заточение в Никомедии, где святая претерпела много горя и лишений. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгнания писал ей, утешая в скорби. И вот в 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Предание доносит до нас историю о том, что святая Олимпиада явилась во сне никомедийскому епископу и повелела положить тело ее в деревянный ковчег и бросить его в море. «Куда вынесут волны ковчег, там-то будет погребено тело мое», — сказала святая. Епископ выполнил повеление святой Олимпиады. Ковчег прибило волнами к месту, называемому Прохти, близ Царьграда. Жители, извещенные об этом от Бога, вышли на берег, приняли святые мощи блаженной Олимпиады и положили их в церкви святого апостола Фомы. Впоследствии, во время набегов варваров, церковь была сожжена, но мощи сохранились, и при патриархе VII века Сергии были перенесены в Царьград и положены в девичьем монастыре, основанном святой Олимпиадой. Святая Олимпиада, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев. Батюшка рассказал вам сегодня о житиях святых на пятницу, сегодняшний день, 7 августа.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма восьмая.
1: «Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло». Вселятся и скрыют те, и пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не о часом же отринеши я, гневом люди не сведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся. Донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, даде в поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и впадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани, слава моя, восстани, псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишеся грешницы от лжесн, заблудиша от чрева, глаголоша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обовается от премудра, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огнь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живый, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою, нападоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Боже Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не уби их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой, Господи, грех уст их, слово у стен их, и яте да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуйся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю, мой есть Галаат и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кано попование моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Не Богу ли повинится душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той, Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, якости непреклоненне, и оплоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся. О Боже спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытание, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Прозвучала восьмая кафизма из Псалтыри, которую читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. 7 лет на Маршининской земле. Единство, вера и трезвость как путь к свободе. В конце июля на живописной земле деревни Маршинина, это Верхнесалдинский городской округ, завершился 7-й ежегодный семейный слет трезвости и здоровья «Сретенье». Организованные по инициативе Нижнетагильской епархии и благотворительного фонда «Сретенье», слет уже в 7-й раз собрал неравнодушных людей, для которых духовное здоровье семьи и верность православным традициям стоят выше бытовых неудобств. Преодоление ради встречи. Итак, главная особенность «Сретенья», отличающая его от многих других мероприятий, это особая атмосфера преодоления. Добраться до места проведения всегда непросто. Распутица, проливные дожди или палящее солнце, стихия испытывает участников на прочность самого порога. Однако, как говорится в положении о слете, его миссия заключается в утверждении базовых национальных ценностей в жизни человека и общества. И одним из таких ценностных устоев является стойкость духа. Там, где другой бы трижды повернул назад, сретенцы лишь крепче затягивают ремни рюкзаков. За 7 лет это братство превратилось в нерушимый союз, готовый бросить вызов любой непогоде ради одного вечера у костра и общей молитвы. Духовный стержень и просветительская программа. В отличие от светских туристических слетов, программа «Сретенье» имеет глубокую содержательную основу, соответствующую концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости. В этом году в небольшом храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном прямо на территории слета, были совершены 3 божественные литургии. Для многих участников, в том числе для тех, кто решился на исповедь и причастие впервые, это событие стало кульминацией всего слета. По сложившейся доброй традиции, в завершении был принят обет трезвости, осознанный шаг, который, по словам организаторов, является не ограничением, а определением свободы движения за Христом. Однако слет – это не только молитва. В соответствии с целями мероприятия для участников была организована насыщенная образовательная и досуговая программа. У костра о вечном. Но, пожалуй, главное, что отмечают все участники, это уникальная атмосфера единства. За эти дни стираются границы между городами, возрастами и профессиями. Здесь можно просто поговорить о своем со священником, не торопясь. Здесь проходят мастер-классы, где опытные мастера делятся редкими ремеслами, передавая умения из рук в руки. И, конечно, вечерами звучат песни. Простые, честные мотивы под аккорды гитары, сливаясь с треском поленьев и поднимаясь над туманом, заставляют задуматься о вечном. В такие минуты становится очевидно, этот нерушимый круг будет собираться вновь и вновь, пока на Маршининской земле горят костры, а люди готовы идти друг к другу сквозь любые преграды. Оргкомитет слета выражает искреннюю благодарность всем участникам и добровольцам, чей труд сделал это событие возможным. Особая признательность директору благотворительного фонда «Сретенье» Елене Ивановне Глазовой, на территории которого вот уже 7-й год слет находит свой теплый и гостеприимный дом, а также администрации Горнозаводского управленческого округа за неизменную поддержку. Отдельную благодарность организаторы выражают корпорации ВСМПО «Ависма», традиционно оказывая финансовую поддержку слету. Корпорация вносит весомый вклад в укрепление духовно-нравственной ценности и развитие социальных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа. 7 лет на Маршининской земле – единство, вера и трезвость, как путь к свободе. И еще одно сообщение выпуска. Очередная встреча в рамках форума «Неомеценатство» прошла в Алапаевске. Руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в этапе форума «Наследие как инвестиция», который прошел в городе Алапаевске. Вместе с отцом Серафимом в мероприятии участвовали директор Центра общественных инициатив в сфере благоустройства, туризма и культуры «Триалог» Алапаевска Никита Камаев, руководитель исторического кафе «Подворье Романова» Роман Никонов, директор МЦ «Урал» Анатолий Белых, а также представители студенчества Алапаевского отделения «Российский Красный Крест» и молодежных организаций. Отец Серафим рассказал о связи великого князя Сергея Михайловича Романова, города Алапаевска, металлургии, индустрии и занятия гиревым спортом, раскрыв, как разные пласты истории и культуры образуют единое наследие. В завершение иеромонах Серафим пожелал всем Божьей помощи в добрых начинаниях и плодотворной работы на благо родного края. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах читается Евангелие от Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: „Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее“. Иисус сказал им в ответ: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых“. И, слыша, народ дивился учению его». Обратимся, дорогие братья и сестры, традиционно к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Об образе будущей жизни Господь сказал, что там не женятся и не посягают, то есть не будут там иметь место наши земные житейские отношения, стало быть, и все порядки земной жизни. Ни наук, ни искусств, ни правительств и ничего другого не будет. Что же будет? Будет Бог всяческое во всех. И так как Бог есть Дух, единица с Духами духовно действует, то вся жизнь будет там непрерывным течением духовных движений. Отсюда следует один вывод, что поскольку будущая жизнь есть наша цель, а здешняя только приготовление к ней, то все время жизни иждивать на одно только то, что уместно лишь в этой жизни, а в будущее неприложимо, значит идти против своего назначения и готовить себе в будущем горькую-пригорькую участь. Не то чтобы непременно уж требовалось все бросить, но что, работая сколько нужно для этой жизни, главную заботу надо обращать на приготовление будущей, стараясь, насколько то возможно, и чернорабочесть земную обращать в средства к той же цели. Рубрика «Евангелие» подошла к концу. Божьей вам помощи, дорогие братья и сестры, во всех ваших добрых, благих делах. Мира в душе и радости о Господе.

0: Архиегумен Харитон Дунаев «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
1: Внешнее и внутреннее делание. 278. Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. 279. Брат спросил Авву Агафона: «Скажи мне, Авва, что больше, телесный труд или хранение сердца?» Авва ответил ему: «Человек подобен дереву, телесный труд – листья, а хранение сердца – плод. По елику же по Писанию, всякое древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо» – Евангелие по Матфею. То очевидно, что мы должны все попечение иметь о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас потребно и лиственное прикрытие, и благоукрашение, то есть телесный труд. 280. В монастыре идут два порядка жизни. Один внутренний, а другой внешний. Послушания, какие налагаются в монастыре, все касаются сей внешней жизни. Не знающий, что эти послушания необходимы только потому, что мы приносим в монастырь с собою и тело, и что дело спасения души должно идти среди сих послушаний своим чередом, с первых шагов может отворотиться от монастыря, почитая их несоответствующими своим целям и своему настроению, или, оставаясь в монастыре, все дело монашества ограничивать только сими послушаниями, и потрудиться напрасно, ни шагу не сделав в очищении и усовершенствовании своей души. Обрекайте себя на жизнь, где руки и ноги будут одно делать, а душа должна быть занимаема другим, если хочет спастись. 281. Возьмите еще во внимание и то, что здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного спокойствия. Жизнь в Боге, отрешая от волн мирянских, миром осеняет сердце, а через то и в теле держит все в здравом строе. Дела не главное в жизни, главное настроение сердца, к Богу обращенное. 282. Есть два пути к тому, чтобы стать едино с Господом, деятельный и созерцательный. Первый для христиан житейских, второй для оставивших все житейское. В действии ни первый не бывает без второго, ни второй без первого. И житейские, то есть, должны в своей мере держать и созерцательный путь – я писал вам: «Навыкайте памятовать всегда о Господе и ходить пред лицом Его». Это созерцательная часть и есть. Спрашивается, как же Господа при делах иметь во внимании? Так, какое бы дело, большое или малое, вы ни делали, держите в уме, что его вам повелевает делать сам Господь Вездесущий и смотрит, как вы его делаете. Так себя держа, вы и дело всякое будете делать со вниманием, и Господа будете помнить. В этом весь секрет успешного для главной цели действования в вашем положении. Извольте в это вникнуть, и так наладится. Когда так наладитесь, тогда и мысли перестанут блуждать туда и сюда. У вас теперь от чего все не ладится? Думаю, от того, что вы хотите помнить Господа, забывая о делах житейских. Но дела житейские лезут в сознание, и память о Господе вытесняют. А вам следует наоборот. О житейских делах хлопотать, но как о Господнем поручении и как пред Господом. Там у вас ни того, ни другого не выходит, а здесь то и другое будет исправно. 283. Вам говорят, более заслуги подвязаться в молве житейской, чем спасаться в уединении. И вы не отрицайте этого. Те, которые истинно подвязаются, не имеют в виду заслуги, а о том лишь заботятся, чтобы очистить себя от страстей и страстных чувств и помыслов. Для этой цели жизнь в общении с другими пригожей, потому что она представляет действительные опыты борения со страстями и преодоления их. Эти победы бьют страсти в грудь и в голову, а повторение их скоро убивает страсти наповал. В уединении же борьба бывает только мысленная, которая также бывает слабодейственна, как удар крыла мухи. Оттого умерщвление страстей в уединении дольше тянется. И мало того, оно бывает всегда почти не умерщвлением собственно, а замиранием, замиранием на время, до случая встречи с предметами страсти. Причем бывает, что страсть вдруг воспламеняется, как молния. И бывает, что иной долгое время, имевший в уединении покой от страстей, вдруг падает. А того, кто дошел до покоя от страстей через борьбу не мысленную, а действительную, нечаянное нападение их не поколеблет. Вот на каком основании мужи, опытные в духовной жизни, заповедуют преодолеть страсти действительным с ними борением в общении с другими, а после этого уже уединяться. 284. Руки и ноги за делом, а мысли с Богом, все настоящий стоячий человек. Внутреннее надо налаживать с утра, как глаза откроются. Хранить его весь день, вечером подогреть и так заснуть. Сократить внешние отношения и все наладить на один чин – есть спасительная рамка жизни. Когда придет внутренняя молитва, тогда нам может заменять отчасти пребывание во храме, но внутренней молитвы ничто так не разогревает, как храм. 285. Житейские помыслы трудитесь улаживать. Не ищите такого настроения, чтобы телом делать обычные дела, а духом всегда быть с Господом. Милостивый Господь дает без попечения, по которому все делается в свое время, но ничто не озабочивает и не томит. Ищите, просите и дастся. 286. Всякого рода подвиги надо так нести, чтоб про них в монастыре никто не знал. Коль скоро узнают о чем, уж это дурно. Не подумайте, что спрятанность, чтобы не видали и не знали, не строго необходима. Нет, строго-настрого. Подвиг, о коем звонят, есть пустой, гроша не стоит. 287. Внешние труды и подвиги – суть средства. Они ценны только тогда, как приводят к цели и ею требуются. И мысли на них не останавливайте, как бы они что значили. Главное – в чувствах и расположениях. На них и обратите все внимание, если уже установились во внешнем порядке жизни. Смирение паче всего блюдите и молитесь о нем, да подано будет, и сами себя почаще теребите, наклоняя на самоуничижение. Как только проснетесь, поскорее позаботьтесь вас чувствовать себя негожею, а там и весь день такое же быть старайтесь. На молитву становясь и к Господу приступая, паче уничижайтесь». Кто и к кому дерзает обращаться и беседовать человеческую речью? Радуйтесь, когда встретится уничижение внешнее, невольное. Принимайте его как особую милость Божию. Мерую себе поставьте, что когда вы стоите в полном недовольстве собою, то вы в добром чине. Коль же скоро хоть малое чувство самодовольства придет, и начнете вы цену себе давать, знайте, что вы не в своем виде, и начинайте тогда теребить себя. Господа ради, не забывайте сего пунктика. Все другое ничто, когда сего нет. Были люди, которые одним смирением без подвигов спаслись, а без смирения никто не спасался и не спасется. 288. Внимание свое меньше всего останавливайте на внешних подвигах. Хоть они необходимы, но они суть подмостки. Здание строится посреди их, но они не здание. Здание в сердце. На сердечные делания обратите все внимание свое. Первый искусительный помысел, который начнет бить вас, будет самодовольство. За ним придет внутреннее самовозношение или трубление пред собою, а далее кичение пред другими. Уразумевайте пути сии, читайте Макария Великого, и особенно Лествицу, где много сказано о развлечении помыслов. Одно и то же дело бывает и приятно, и неприятно Богу, судя по помыслам. Учитесь. 289. Неохотное послушание вы назвали машинальным послушанием. На деле так бывает, что то только послушание и действует плодотворно на образование нрава, которое совершается наперекор своей воле и своим соображениям. Если что делается по влечению сердца, какое тут послушание? Тут своя воля и свой вкус. Только вопрос немного скрашивает такие дела. Настоящее послушание слушается, не видя оснований и несмотря на свое нехотение. Такому послушанию обетована особая благодать, благодать сохранения от всякого вреда при исполнении послушания. Когда послушание оказывается ради Господа, тогда Господь берет на свое попечение слушающегося и блюдет его. 290. Что не прикажут, то и делайте без поперечия внутри, со всею охотою, как повеление Божие. Положите себе поглубже в сердце сие подчеркнутое слово и действуйте так, как оно внушает. Всякое приказание принимайте как непосредственно от самого Бога идущее слово, и исполняйте его как дело Божие, как пред Богом, со всем усердием и вниманием, не яко человеком работая, но яко Богу Всевидящему, страшась суда, изреченного на творящих дело Божие с небрежением. Иеремия. Затвердите, пожалуйста, это потверже. Вникните теперь в изменение Божие о вас смотрение, и не допустите поступить не по намерению Божию. Что было прежде? В церкви стояли, особо, уютно, только молились и согревались в молитве. В келии тоже, главное была молитва и молитва. Теперь в церкви дело и дома дело. Думаете, это даром? Нет. Второй шаг предлагает вам сделать Господь. Прежде были в теплой молитве без дел послушания. Теперь учитесь пребывать в такой же молитве при делах. Всего желает от вас Господь. Ухитряйтесь. И прежде был труд, а теперь побольше. Надо и дело делать, и умом от Бога не отступать, то есть быть так, как бы стояли на молитве. Это закон руками дело делать, а умом и сердцем с Богом быть. Пишите, а умом от Бога не отступайте, и теплоте не позволяйте умоляться и трезвенности ослабевать. То же и когда прислуживаете в церкви. Как в этом успеть, дело научит. И вот приобретете опытность новую, и еще более окрепнете вовнутрь пребывания. 291. Вам казалось, что когда не было у вас письменного послушания, было лучше. Тут обман. Беспрекословное послушание в противность вкусам нашим дороже всех подвигов, и разорительно оно может быть только при неискусном выполнении его, как было у вас, и то большую частью только на вид. На деле же и труд самоотвержения Господь всегда вознаграждает. Вы легко смотрите на ваше упирание ногами по делу послушания. Вчера давали обет, что во всем будете слушать игуменью, а ныне отказываетесь несть послушание легкое вам сподручное. Так-то разве обет-то исполняют? Слово о послушании есть вам завет с обителью и основа ресофория вашего. Разорен теперь этот завет, и вы сами себя извергли из чина, в который одной ногой вступили было. Каяться надо и плакать о сем. Ведь через это внутренний строй ваш должен разориться. Может быть, разорился уже, хоть по наружности он будто созидается. Надо штраф на вас положить. Извольте класть по три поклона земных со слезами, прося Господа простить ослушницу и обманщицу, которая на словах одно обещает, на деле другое делает. На духу кайтесь. Это грех не мысленный, а фактический. И Бога молите, чтобы Он вложил, кому следует, опять дать это вам послушание, и когда будет дано или оставлено за вами, тогда и поклоны прекратите. Но матушке об этом не сказывайте. 292. Вы пишете: «Работаю как новоначальный с послушниками». Я не понимаю, в чем эта работа. Хорошим же или неодобрительным делом она может быть только от духа, с каким делается. На это и смотрите, и, соответственно, с тем себя держите. Когда видите, что вас чернят, принимайте то, как целительные грязи. Вы добре делаете, что не теряете братского расположения к тем, которые прилагают к вам это врачевство. 293. Леность ваша к духовным занятиям происходит от увлечения, с каким взялись за работу. Не увлекайтесь слишком работою, а то в голове станет мутно. После же мутности в голове и в сердце станет мутно. 294. Труд телесный смиряет, промежутки наполняет, а мыслям бродить не дает. Заменить его поклонами хорошо – это лучший труд. Но всегда ли это можно? Египетские старцы с утра до вечера за работу усиживали в молитве умной и богомыслии. Правило молитвенное справляли ночью, а святой Исаак, сирианин, не благоволит к труду. «Отклоняет, говорит, от Бога». Это правда, когда мудреный труд, а простенький – ничего. 295. Всякий род и порядок занятий хорош, коль скоро способствует вниманию к Богу. Нечего и расписывать занятия. Коль скоро одно занятие не питает молитвы, оставить его надо и взять другое. Например, развернули книгу и стали читать, не идет. Оставьте ее, берите другую. Если та не идет, берите третью. Если это не идет, бросьте чтение и кладите поклоны или размышляйте. Надо иметь неразвлекающее внимание рукоделие. Когда внимание к Богу живо и внутренно молитва идет, тогда лучше ничего не начинать делать дома-то, а сидеть или ходить, или лучше стоять пред иконами и молиться. Когда начнет слабеть, подогреть его чтением или размышлением. Правила нужны для поступающих в монастырь, чтобы они навыкли деланием или занятием монастырским. Потом же, когда они дойдут до внутренних неких ощущений, и особенно до сердечной теплоты, правила и им не строго нужны. Но вообще к правилам не следует пристращаться, а быть свободным в отношении к ним, одно имея в намерении, как бы внимание к Богу благоговейное не отходило. Тело надо держать постоянно в струнку, как солдат на параде, никак не позволяя себе распускать членов не только при хождении и сидении, но и при стоянии и лежании. Дела все, большие и малые, делать так, как бы око Божие смотрело, как что делается. Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос, да будет у себя внутри, что хочет Господь, чтобы я сделал с сим или для сего лица. Всех принимать как образ Божий с почтением и желать сделать добро ему. Безжалостность к себе, готовность на всякую услугу другим и предание себя всецело Господу с молитвенным в нем пребыванием все производители жизни духовной. 296. Коснулись вы работ. Как у вас работы не по послушанию, а по своей воле, то вам можно распоряжаться ими так, чтобы они нисколько не отвлекали вас от внутренних деланий. Следуйте всем святому Исааку Сирианину. Он не благоволит к работе и позволяет ее только в случае нужды изредка, ибо она отвлекает на себя ум. Надо особый навык приобрести, чтобы не отвлекало. Не работать нельзя. Есть естественная в ней потребность. Однако ж и увлекаться ею не должно. Египетские монахи целый день работали, но умом не отходили от Бога. 297. По крайней мере, ту молитву, что в сердце, вы не прекращали? Нет, чей и тут допущена у вас утрата. Ибо когда бы вы умом Богу предстояли и в сердце смиренно Богу преподали, то не почувствовали бы прекращения молитвенного дела. Заключаю, что вы рассеялись. Увлеклись делом, и оно выбило у вас из головы все прочее, даже самонужнейшее. Стало дурно, вы справили свое послушание. Следовало исполнять его, не осуечаясь внутренно, не усердно работая, сердце держать поодаль, свободным, и внимание не отрывать от главного своего дела. 298. Учитесь все, что не делаете, делать так, чтобы это разогревало, а не охлаждало сердце. И читать, и молитву деять, и работать, и с другими входить в общение надо все одну цель держа, не доводить себя до охлаждения. Топите без перерыва свою внутреннюю печку краткую молитовкую и берегите чувства, чтоб через них не уходила теплота. Впечатления от вне очень трудно уживаются с внутренним.

должно быть непрекращаемо и неизменяемо. Само одно, оно не так сильно, но когда нет его, все другие бездейственные, не в пользу. И делатели, и страдатели, слезники, послушники гибли и гибнут от недостатка внутреннего борения или хранения ума. Если припомнить при этом и то, что сказано прежде о внутреннем положительном делании, именно что в нем цель и сила внешнего положительного делания, то во всей силе откроется все значение делания внутреннего, и всякому будет видно, что оно исходище, основа и цель всего подвижничества. Все делание наше может быть сокращено в следующую формулу. Собравшись внутрь себя, восставь духовное сознание и жизнедеятельность, и в этом настроении ходи по начертанному внешнему деланию под руководителем или промыслом. Но при этом с строгим и напряженным вниманием замечай и следи все возникающее внутри. Коль скоро родится страстное восстание, гони его и поражай, и мысленно, и деятельно, не забывая возгревать в себе дух сокрушенный и болезнующий о грехах своих. Сюда должно быть сведено все внимание подвижника, чтобы, подвязаясь, он не рассеивался и был как бы связан или припоясан по чреслам помышлений своих. Хождение с таким внутрь пребыванием и хранением есть хождение трезвенное, а наука о сем есть наука трезвения. Теперь понятно, почему все подвижники главнейшую из добродетелей подвижнических считали добродетель трезвения и не имеющего ее почитали бесплодным. 301. Одною деятельную жизнью ограничиваться нельзя. Надо при всем вести и умозрительные занятия, чтоб ими держать неослабно в своем чине и внутренний строй. Надо непременно соединять с деянием умозрение и с умозрением деяния. То и другое в связи быстро подвигает душу вперед, очищая ее от худого и укрепляя в добром. Посмотрите в достопамятных сказаниях Авву Иоанна Колова и Авву Пимена. Да, об этом и во всех подвижнических писаниях найдете. 302. Итак, учи себя всякий и внушай себе истины Слова Христова, и оно вселится в тебя. Для сего читай, размышляй, заучивай, сочувствуй, возлюбляй и далее проводи в жизнь. Это последнее есть предел обучения себя. Пока этого нет, нельзя сказать о ком-либо, что он научил себя, хоть и знает Слово Христово на памяти, хорошо рассуждает. В таком недостатке святой Павел укорял иудеев в послании к римлянам, научая иного, себе ли не учиши. Послание к римлянам. Кто таков, в того не вселилось Слово Христово и не живет в нем. Очевидно, что всякого рода взаимное обучение плод приносит только тогда, когда при этом всякий и сам себя учит и вразумляет, то есть, выслушав сказанное или прочитанное, уговаривает себя не думать только так именно, но и чувствовать и поступать. Ибо только тогда и вселяется в кого Слово Христово, когда он успеет уговорить себя и веровать, и жить по нему. Немудро делает сие тот, кто усердно читает Слово Божие, но не обсуждает его, не доводит до чувства и не проводит его в жизнь. Оно и течет у него, как вода по желобу, и протекает через него, не осаждаясь в нем и не вселяясь в него. Можно все Евангелие, не весь апостол знать на память, и все же не иметь Слова Христова вселенным в себе по причине неразумного изучения его. Неразумно делает сие и тот, кто только ум обогащает Словом Христовым, а о сообразовании с ним сердца и жизни не родит. Оно у него и остается, как песок, насыпанным в голове и памяти, и лежит там мертвым, а не живет. Живет оно только тогда, когда проходит в чувство и жизнь, а тут этого нет. И нельзя потому сказать, что оно обитает в таковом. 303. И все еже аще, что творите словом или делом, вся во имя Господа Иисуса Христа, благодарящее Бога и Отца тем. Послание к Колоссянам. Третий прием, какой следует употреблять, чтобы являть живот свой сокровенным в Боге, есть все творить во имя Господа. Из первых двух чтение Писания и усвоение откровенных истин изгоняет.

0: Изгоняет суетные и нечистые мысли и исполняет ум благопомышлениями все о божественном. А молитва водворяет навык всегда памятовать о Боге или ходить в присутствии Божьем. То и другое держит внимание и чувство сокровенным в Боге. Кажется бы и довольно. Кажется, но не есть. Если оставить в действии только два эти приема, то они не приведут к цели предуказанной. Человек не мысль только и чувство, но паче дело. Он есть преснодвижное, непрестанно действующее существо, но всякое дело привлекает внимание и чувство. Действующий весь в деле бывает. Почему и ищущий Бога по причине дел, без коих быть не может, неизбежно уклоняется от Бога мыслью, а за мыслью и чувством. Дела сводят его с неба на землю или изводят из сокровенности в Боге в видимые соотношения. Ибо дела наши все почти видимы, текут в ряду тварном среди вещей чувственных. Отсюда следует, что если и дела человека не направить так, чтобы и они служили средством к удержанию жизни, сокровенную в Боге, то и первые два приема будут оставаться бесплодными или даже и сами по себе не могут быть совершаемы как должно. Дела непрестанно будут расстраивать и дело изучения Писаний, и дело молитвы. Вот апостолы учат в предложенных словах, как и дела обратить в средство к сокровению живота в Боге, именно «все твори во имя Господа». Если так настроишься, то и от Господа не отойдешь ни мыслью, ни чувством. Ибо все творить во имя Господа значит творить все во славу Его, в желании благоугодить Ему, верно исполнивши познанную волю Его даже в малом чем. А при этом члены тела, как орудие, будут дело делать, а мысль и чувство будет обращено ко Господу с озабочением, как бы делаемое сделать благоугодно Господу и так, чтобы оно послужило во славу Его. И этот прием сильнее для предполагаемой цели, нежели два первые, и успех в этих зависит от успеха в том. Ибо они суть мысленного свойства, мысленное же входит в сок и кровь через дело. Дело осаждает мыслимое внутрь естества человеческого. Когда делаемое дело освещается направлением его к Богу, то в делании его божественный некий элемент входит во все силы и органы, участвующие в совершении его. Чем более таких дел, тем более божественных элементов входит в естество человека. А потом они и все его наполняют. И становится таким образом все естество, погруженным в божественное или сокровенным в Боге. По мере установления такого рода направления дел, устанавливаются прочнее и молитва с богомыслием и благопомышлениями. Они влияют на установление дел во славу Божию, а это направление в воздаяние им их самих упрочивает и успособляет. Все делаемое нами апостол обнял двумя терминами – словом и делом. Слова произносятся устами, дела творятся прочими членами. С пробуждения до заснутия то и другое в непрестанном употреблении. Речь у нас течет без умолку почти, и другие движения тела тоже не прекращаются. Какая богатая Богу жертва, если все это направить во славу Божию? Обращением слова во славу Божию изгоняется не худоречие только, но и пусторечие. И оставляется одно, что служит к назиданию братьев, или крайний предел не служит на разорение их. К сему присовокупить следует и молитвословие. Равно обращением дел во славу Божию не худые только дела, по похоти и раздражению делаемые, устраняются. Об этих и помина не должно быть между христианами. Но указывается дух, в каком должны быть делаемые дела, должные, позволительные и полезные. Этим изгоняется из круга деятельности всякое самоугодие и служение миру и злым обычаям его. Творить все во имя Господа значит все обращать во славу Его, стараться все делать так, чтобы оно угодно было Ему, с сознанием воли Его на то. И еще всякое дело окружать молитвою к Нему, с молитвою начинать, молитвенно совершать и молитвою оканчивать, вначале прося благословения, в продолжении ища помощи, а в конце вознося благодарение яко совершителю в нас и через нас дело своего. 304. Жизнь христианина на земле есть цепь страданий. должно бороться с телом своим, со страстями, с духами злобы. В этой борьбе наша надежда. Наше спасение есть Бог наш. Возложившись на Бога, должно переносить с терпением время борьбы. Искушения как бы топчут человека, притворяя зерно в муку. Они попускаются нам по промыслу Божию, к великой душевной пользе нашей. От них получаем сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит.
1: О молитве Иисусовой «Умное делание» схиегумен Харитон Дунаев. Текст читал Дмитрий Поляков. Наш эфир продолжается.
2: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, вашему вниманию новости Санкт-Петербургской митрополии. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после Божественной литургии состоялась торжественная закладка капсулы с храма с данной грамотой в основании древнего монастырского храма святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя обители. Храм, построенный в середине XII века, неоднократно перестраивался, в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. «Соизволяя богоугодному намерению возлюбленных духовных чад наших, игумены и братьев, обретающихся в Староладожском Никольском мужском монастыре, благословляем и разрешаем им воссоздать паперть и предел соборной церкви святителя и чудотворца Николая во славу Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же молим, да призрит милостивым своим оком на начинаемое дело, да поможет совершить оное благоуспешно и да воздаст старицею всей век и век грядущий благочестивым храмоздателям и их с поспешником», так сказано в документе. Игумен и братья монастыря, глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Екатерина Губина внесли в грамоту свои подписи. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольской церкви. Отец Филарет вместе с Александром Ольневым совершил закладку капсулы с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В храмозданной закладной грамоте содержится воля епископа на строительство нового храма или монастыря. Первые такие грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. Следующее сообщение. Семейный фестиваль «Путешествие в Небесный Иерусалим» впервые прошел на приходе великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма. «Церковь – это не бревна, а ребра. Все мы движемся к одной цели – небесному Иерусалиму. Царство Божие нужно постараться раскрыть в себе», – сказал, открывая фестиваль, настоятель протоиерей Александр Рябков и напомнил, что люди объединяются в тело Христово, церковь, на основе общинности и соборности. Юные и взрослые участники «Путешествие в Небесный Иерусалим» с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников «Воскресная школа» от 16 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды со священниками собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Прошли также мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебной звоннице для всех всех желающих. Как объяснила главный координатор фестиваля, его целью было создать пространство, в котором дети почувствуют, что приход – это и есть живая церковь. Ребята за время подготовки подружились. В подготовке и проведении праздника участвовали протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы и аспирант Санкт-Петербургской духовной академии чтец Михаил Смирнов, помощники настоятеля по катехизации и социальной работе. Дорогие слушатели, наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. О признаках истинной любви. О признаках Христовой любви епископ Вениамин Милов пишет так. «Любовь имеет потребность предаваться другим безгранично и до самозабвения. Любовь воспринимает любимых не как людей, а как детей Божьих, дорожит ими христоподражательно, ревнует об очищении в них образа Божия, содействует возвышению их богоподобия и беспредельного единения с Богом. Любящие Бога по закону контраста ненавидят путь греха, лжи и человеческие вымыслы и одновременно всем сердцем обращены ко всему сопредельному в сослужении Богу. Например, они любят Божьи храмы, даже камни и прах их благоговеют перед святынями, богослужением и церковно-богослужебным языком, усиливающим наши теплые чувства к Богу. Преподобный Исаак Сириянин о признаках любви пишет так. «Любви обычно воспоминанием о любимых возбуждать слезы, а пребывающий в любви Божией никогда не лишается слез, потому что никогда не имеет недостатка в том, что питает в нем памятование о Боге, почему даже во сне своем беседует с Богом. Ибо любви обычно производить что-либо подобное, и она есть совершенство людей в этой жизни. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, который приготовил себя чистотой сердца, ума и тела. Чем больше приготовил себя, тем больше и степень дара, потому что Господь в милости своей правосуден. Любить – значит наслаждаться счастьем другого и счастье чужое признавать за свое. Любовь – вот тот талант, отданный в рост, посредством которого каждый обогащает и растит себя, впитывая в себя другого. Каким же образом? Через отдачу себя. Человек получает по мере того, как отдает себя. И когда в любви всецело отдает себя, тогда получает себя же, но утвержденным, углубленным в другом, то есть удваивает свое бытие. Так, получивший 5 талантов, прибавил к полученному еще столько же, а получивший 2, прибавил к полученному не более и не менее 2 талантов. В любви происходит взаимное восполнение. Когда я ненавижу, я нечто отнимаю от себя. Когда я люблю, я обогащаюсь тем, кого я люблю. Любовь обогащает. Бог, имеющий совершенную любовь, Он богатый. Он богат Сыном Своим, которого любит. Он — полнота. Святые отцы пишут в один голос, что если мы будем заботиться только о себе, а не о других, если в нас не будет проявляться любовь к Богу и ближним, то мы окажемся на положении бесплодной смоковницы. Зачем вам нужно жить завтра? Потому что есть люди, которых вы хотите видеть завтра, с которыми хотите быть, которые вас любят и которых вы тоже хотите любить. Другой причины у нас и быть не может для желания жить, как то, что нас любят и мы любим. Когда человека никто не любит, и он никого не любит, он решается на самоубийство. Пока же у него есть друзья, люди любимые и любящие, он будет жить, потому что жить значит любить. Будь то привязанность твари, и то он не умрет, но прекратись эта привязанность, эта связь с жизнью, и жить не для чего. Жизнь не перестает, пока есть любовь. Погибнуть — значит жить невозрожденным, нелюбящим, нелюбимым. Спастись — значит любить. На страшном суде ни в чем, кроме недостатка любви, нас не будут обвинять. Всякое добро вне любви — только призрак. Но дела любви, о которых никто не знает и знать не может,
они одни остаются навсегда. Основа религии в любви. Священник Александр Ельчининов писал: «Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику и не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона — закона любви. Все остальные законы — ничто перед любовью, которая не только руководит сердцами, но движет солнце и другие звезды. В ком есть этот закон, тот живет. Кто же руководствуется только разумом, философией, тот умирает. Наша любовь к Богу уже есть для нас лично, в нашем опыте Его утверждения. Наша любовь к Богу есть сам Бог в нас. Этот опыт любви — единственный путь, верный и самоочевидный. Для этого движения сердца человек глух и слеп ко всему, даже чуду. После же ощущения Бога в себе ему не нужны чудеса. Чудо уже совершилось в нем самом. И если бы у нас было больше любви к Богу, с какой легкостью мы доверили бы Ему себя и весь мир со всеми его непонятностями, все трудности от недостатка любви к Богу и все трудности среди людей от недостатка любви между ними. Если есть любовь, трудностей быть не может». О признаках истинной любви. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 13. Устроение нашей жизни зависит от Бога. И святые мужи никогда не надеялись собственным своим тчанием устроить тот путь, по коему надлежало идти, стремясь к полноте и совершенству в добродетелях, но всегда умоляли о том Господа: «Направь меня на истину Твою» — Псалом 24, «Уравняй предо мною путь Твой» — Псалом 5, «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти» — Псалом 142. Другой же пророк свидетельствует, что он познал это не только верою, но и из опыта, из самой природы вещей. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» — Иеремия 10, 23. И сам Господь так говорит к Израилю: «Я услышу его и презрю на него, я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды» — Осия 14, 9. Глава 14. Знание закона сообщается от Бога. И само познание закона не надеялись они приобрести только трудами чтения, но искали вразумление и просвещение от Бога, взывая к Нему: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим» — Псалом 24. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» — Псалом 118. И еще: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой» — Псалом 142. Глава 15. Разум для познания повелений Божиих и расположения доброй воли даруются Богом. Так святой Давид ищет у Господа вразумление, посредством которого мог бы познать заповеди Божии, и хотя уже знал их, как они написаны в книге закона, однако говорит: «Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои» — Псалом 118. Хотя по самой природе своей он обладал разумом и имел уже действительное познание о заповедях, содержащихся в законе, однако, чтобы полнее постигнуть его, умоляет о том Господа, будучи уверен, что для духовного понимания закона и более ясного познания заповедей вовсе недостаточно того, что вложено в него природою, если не придет к тому божественное просвещение и не осветит внутренних чувств его. И избранный сосуд гласно проповедует то же, что говорим мы: «Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению» — к Филиппийцам 2, 13. И еще: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем» — 2 к Тимофею 2, 7. Можно ли сказать яснее, что и добрые желания наши, и само исполнение их делом совершаются в нас Господом? Опять: потому что вам даровано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» — к Филиппийцам 1, 29. И здесь тоже свидетельствует, что как начало нашего обращения и веры, так и терпение в страданиях даруются нам от Господа. Понимая это, Давид умоляет милосердие Господа подать ему сие благо, говоря: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал в нас» — Псалом 67, чем показывает, что мало того, чтобы только начало спасения было положено благодатью Божией, если потом они не будут возведены и к совершенству тем же милосердием и непрестанную помощью Его. Ибо не свободная воля, но Господь разрешает узников, не наша сила, но Господь выставляет согбенных. Неприлежное чтение, но Господь отверзает очи слепым. Не наша осторожность, но Господь хранит пришельцев. Псалом 145. Не наше мужество, но Господь поддерживает всех падающих. Псалом 144. Впрочем, это говорим мы не для того, чтобы упразднить всякое свое попечение или труд, как будто бы они напрасно употреблялись, но для того, чтобы показать, что как само попечение не может у нас родиться без помощи Божией, так и все труды наши не сильны доставить нам совершенную чистоту, если она не будет дарована благостью и содействием Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притча 21:31. Ибо не силою крепок человек, 1 Царств 2:9. Ненадежен конь для спасения, Псалом 32. Хвалящийся, хвались Господом, 1 Коринфянам 1:31. Итак, вместе с Давидом мы должны всегда воспевать: «Господь, сила моя и песнь, не собственная воля, но Он соделался моим спасением», Псалом 117. И учитель язычников, сознавая, что поставлен служителем Нового Завета не за свои труды и заслуги, но по милости Божией, взывает: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 3:5. Это иначе, хотя не совсем сообразно со свойством латинского языка, но зато более выразительно, можно было бы так сказать: «Годность наша от Бога». Глава 16. Сама вера даруется от Бога. Апостолы в такой мере чувствовали, что все относящееся к спасению подается от Господа, что даже самой верой просили себе у Него, говоря: «Господи, приложи нам веру» от Луки 17:5, не присваивая ложно полноты ее свободе воли, но веруя, что она подается милостью Божию. Сам Спаситель рода человеческого научает, как шатка вера наша, немощна, не может стоять сама по себе, если не будет подкреплена помощью Божией, говоря к Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» от Луки 22:31-32. Другой же некто, чувствуя в себе такую слабость и как бы сознавая, что вера его готова потерпеть кораблекрушение, разбиваемое волнами неверия, молит того же Господа о помощи вере своей: «Господи, помоги моему неверию» от Марка 9:24. Итак, мужи евангельские и апостольские вполне чувствовали, что всякое добро совершается не иначе, как с помощью Господа, и исповедали, что своими силами или свободою воли они не могут сохранить невредимой даже веру свою. Почему молили Господа то помочь ей, то даровать ее? Если таким образом вера Петрова имела нужду в помощи Божией, чтобы не ослабеть, то кто будет настолько самонадеян и слеп, что для сохранения ее в себе думал бы не иметь нужды в непрестанном содействии Божием, особенно когда сам Господь в Евангелии ясно выразил: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, ибо без меня не можете делать ничего» от Иоанна 15:4-5. Очевидно теперь, как неразумно и даже святотатственно присвоить какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господнее изречение свидетельствует, что без Его вдохновения или содействия никто не может приносить духовных плодов. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов» Иакова 1:17. И апостол постоянно внушает: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:7. Глава 17. Умеренность и терпение в искушениях даруется нам от Бога. Что само терпение состоит не столько в нашей крепости, сколько в милосердии и утешении Божием, о том свидетельствует святой апостол: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» 1 Коринфянам 10:13. Тот же апостол учит, что сам Бог располагает и укрепляет сердца наши на всякое дело благое и совершает в нас то, что Ему угодно. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему». К Евреям 13, 20 и 21. Всего же просит он и фессалоникийцам, говоря: «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». 2 к Солунинам, 2, 16 и 17. Глава 18. Страх Божий даруется нам также от Бога. Наконец, и страх Божий изливается в нас от Господа, как от лица Божия свидетельствует пророк Иеремия: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремия 32, 39 и 40. Тоже подтверждает и пророк Иезекииль: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, а я буду их Богом». Иезекииль 11, 19 и 20. Глава 19. Начало благой воли и совершение ее – зависит от Бога. Все это очевиднейшим образом убеждает нас, что как начало благого расположения полагается в нас особенным внушением Божиим, когда Он или Сам непосредственно, или посредством увещания через какого-нибудь человека, или крайними обстоятельствами привлекает нас на путь спасения, так равно и совершенство добродетелей подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадиво ли или заботливо, с благоговейной покорностью сообразуем дела наши с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благоволением Его. Это ясно изображается во Второзаконии: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз». Второзаконие 7, с 1 по 3. То, что они вводятся в землю обетованную, что истребляются перед лицом их многие народы, что в руки их предаются племена многочисленнее и сильнее самого народа израильского, это священное писание приписывает благодати Божией. Но поразит ли их Израиль до истребления, или пощадит и сохранит, вступит ли с ним в союз и соединится ли с ними супружеством или не соединится, это зависит от них самих. Этим свидетельством ясно определяется и то, что мы должны приписать свободной воле, и что устроению или повседневному содействию Божию. Именно благодать Божия подает случаи к спасению, устраивает благоприятные обстоятельства, доставляет победу. Наше же дело с жаром или равнодушием принимать благодеяние Божие. Такое различие довольно ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо них, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов» от Матфея 20, 31. Это дело их веры и упования. Само же прозрение опять от милосердия Божия. Но что и после получения какого-нибудь благодеяния и свободная воля и благодать остаются в своей силе, это доказывает пример 10 прокаженных, которые все равно были исцелены, от Луки глава 17. Когда один из них по доброму употреблению своей свободы принес благодарность, то Господь, порицая девятерых и похваляя одного, показал, что Он заботы своего содействия не прекращает и в отношении к тем, кои не помнят Его благодеяний. Ибо то самое, что Он приемлет и одобряет благодарного или упрекает неблагодарных, есть дар Его попечения. Глава 20. Ничего не делается в этом мире без Бога. Впрочем, мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире ничего не бывает без Бога, но что все происходит или по Его воле, или по Его попущению. Именно все доброе совершается по Его воле и с Его содействием. Противное же этому бывает только по Его попущению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или бесчестным плотским страстям. В этом же очевиднейшим образом уверяют нас слова апостола, который говорит: «Потому предал их Бог постыдным страстям». И опять: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». К Римлянам 1:26-28. И сам Господь говорит через пророка: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80. Глава 21. Возражение о власти свободной воли. Герман. Это свидетельство, очевидно, подтверждает силу свободной воли следующими словами: «О, если бы народ мой слушал меня! Но народ мой не слушал гласа моего». Псалом 80. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал», показывает, что в их власти состояло решение соглашаться или не соглашаться. Как же теперь не в нашей власти состоит наше спасение, когда Бог сам оставил на наш произвол слушать или не слушать? Глава 22. Ответ. Наша свободная воля всегда нуждается в помощи Божией. Пафнутий. Остроумно объяснили вы слова «если бы народ мой слушал меня», но нисколько не обратили внимания на то, кто говорит к слушающему или не слушающему, ни на то, что следует затем: «Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их». Там же стих 15. Пусть никто не покушается на слова, приведенные нами в доказательство того, что в мире ничего не бывает без Бога, не обращает в защиту свободной воли с намерением отнять у человека благодать Божию и повседневное попечение, ссылаясь на то, что говорится: «Но народ мой не слушал гласа моего». И еще: «Если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями» и прочее. Но пусть лучше вникнет, что здесь как сила свободной воли доказывается неповиновением народа, так и попечение божественное о нем открывается из того, что Бог непрестанно взывает к нему и увещевает его. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал меня», показывает тем, что он всегда говорит к ним первый и совершает это не только посредством писанного закона, но и ежедневными увещаниями, как он говорит через пророка Исаию: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Исаия 65:2. Итак, этим свидетельством «если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями, я скоро

0: но только желаем доказать, что каждый день и каждое мгновение ей необходимы божественное содействие и благодать Божия. Итак, научив нас такими словами, Павел Пафнутий наконец отпустил нас из своей кельи около полуночи. Не с охотою, а с сокрушением сердца мы оставили его, получив великую пользу от его собеседования. Ибо, совершив первое отречение, которое мы старались исполнить со всем усилием, мы думали, что скоро достигнем самого верха совершенства. Но теперь сознаемся, что еще не начали и мечтать о высших степенях монашества. О втором роде отречения еще знали мы от отцов в Киновиях, а о третьем, в котором заключается все совершенство и которое несравненно выше двух первых, мы ничего не знали даже и по слуху.
1: Вы слышали духовное слово, преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, Писание. Текст читал Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире новости. Пророк Илия, обличитель идолопоклонства и защитник веры. День памяти пророка Илии – непереходящий праздник, который в православном календаре отмечают 2 августа. Пророк Илия – это одна из самых ярких и суровых фигур Ветхого Завета. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве и был ревностным обличителем идолопоклонства. Библия описывает Илию как человека, чье слово имело власть над силами природы. Он мог низвестись с неба и управлять дождем. По преданию, он родился в городе Фесфия в Галааде, на территории современной северо-западной Иордании. Его имя, означающее «Бог мой, Господь», отражает основную миссию святого Илии – утверждение веры в единого Бога в период распространения языческих культов. Илия выступал против идолопоклонства и противостоял культу Ваала, поддерживаемому царицей Иезавелью. В библейской традиции пророк Илия выступает против язычества, а за отступление израильтян от истинной веры на страну обрушилась 3-летняя засуха. Чтобы разоблачить языческих жрецов, пророк Илия предложил устроить 2 жертвенных места. Во время испытания огонь внезапно сошел именно на жертву, посвященную истинному Богу, что стало доказательством его силы. После этого засуха прекратилась и начался дождь. Также святой Илия помог одной бедной вдове из города Сарепта Сидонская. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и остатка масла. По его молитве мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Помимо того, святой Илия молитвой к Богу воскресил мертвого сына этой вдовы. Еще одним чудом святого пророка Ильи стала его победа над жрецами языческого бога Ваала, которому также поклонялась жена царя Ахава Иезавель. На горе Кармил было устроено 2 жертвенника, один от жрецов Ваала, а другой от пророка Илии для служения истинному Богу. На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, и все должны будут поклониться ему, а не признающие его будут преданы смерти, так сказал святой Илия. Первыми стали молиться своему идолу жрецы Ваала, но за весь день так ничего и не произошло. По молитве же пророка с неба сошел огонь и попалил предложенную им Богу жертву – дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве, специально выкопанном по просьбе пророка. В конце своего земного служения, по повелению самого Бога, святой Илия помазал на пророческое служение своего ученика Елисея, а сам был взят на небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшим плащом дар пророческого духа вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Жизнь святого пророка Илии описана в ветхозаветных книгах. Во время преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор. Со дня огненного вознесения пророка Илии на небо его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Иконописная традиция изображает пророка Илью возносящимся на запряженной четырьмя крылатыми конями и окруженной со всех сторон пламенем колесницы. Напоминаем неприходящий праздник, день памяти пророка Ильи, который в православном календаре ежегодно отмечают 2 августа. Пророк Илья – обличитель идолопоклонства и защитник веры. Моли Господа о нас. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, эфирный день православного радиоканала «Воскресение» продолжается. Напоминаю, сегодня пятница, 7 августа. С вами ведущая дня и звукорежиссер эфира Людмила Пенигина. Познакомьтесь, пожалуйста, с анонсом передач в продолжении дня. В 12 часов 15 минут вашему вниманию новости культуры «Выход в свет». Звучащая книга в 12:30, Дмитрий Емец, повесть «Древняя Русь», читает Владимир Левашов. Цикл «Детям о Боге» начнется в 13 часов 10 минут, это Новый Завет в пересказе для детей, звучит «Святое Евангелие». В 13 часов 30 минут программа Виктории Кауган, слушайте беседу с паломниками царских дней, репортаж. В 14 часов 20 минут слушайте беседы о вечном. В нашу студию мы ждем священника. В 15 часов 10 минут в рубрике «Ведущий» о признаках истинной любви. Слушайте продолжение. В 15 часов 30 минут о писателях и не только цикл Ольги Мануйловой. Затем в повторе православный календарь в 16:10. В 16:40 также мы повторяем цикл «Детям о Боге» и в 17 часов 20 минут ждем в нашу студию гостя.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Барок, Ярославская область. Много преданий и историй хранит эта земля. Возраст многих сел и деревушек насчитывает больше 700 лет. К сожалению, с постройкой водохранилищ часть их ушла на дно. В этом смысле поселку Барок повезло. Он находится далеко от берега. Но его интересную историю просто нельзя не рассказать. С начала 18 века земли принадлежали Голицыным. Позже в качестве приданого переходит графу Мусину Пушкину, ученому, государственному деятелю. Ему принадлежат первые в России работы в области химии и технологии металлов платиновой группы. В 1807 году эту землю приобретает Егор Алексеевич Алексеев. Он основывает здесь усадьбу Барок, которую позже обустроил его внук Алексей Щепочкин. Последним владельцем усадьбы стал выдающийся революционер, ученый и народник Николай Александрович Морозов, чья жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории поселка. Удивительно, но после революции 1917 года Морозову удалось сохранить усадьбу, что стало редкостью для того времени. Именно он основал здесь Верхневолжский биологический стационар, положивший начало научной славе Барка. В советский период Барок превратился в научный оазис. В 1930-1940-х годах биостанция стала основой для создания Института биологии внутренних вод Российской академии наук. Сюда переезжали ученые с семьями, образуя сплоченное сообщество, объединенное страстью к знаниям. Выбор Барока не был случайным. Его расположение на Рыбинском водохранилище создало уникальные условия для изучения пресноводных экосистем. Возглавил институт легендарный полярник, дважды герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. В 1956 году по его инициативе началось строительство геомагнитной станции, а в 1963 году она была преобразована в геофизическую обсерваторию, филиал Института физики Земли. Круглосуточно в течение всего года без выходных и перерывов на праздники здесь ведутся наблюдения магнитного поля Земли, атмосферного электрического тока, метеорологических и аэрологических параметров. Это и есть режим обсерваторских наблюдений. Сегодня Барок – единственный в России академгородок, расположенный в сельской местности, что делает его поистине уникальным. К маленькому поселку Барок в полной мере применима старинная поговорка «не числом, а уменьем». Судите сами, на 2000 жителей – 3 учреждения Российской академии наук, 5 музеев. 2 музея посвящены его научным героям. Так, музей Папанина рассказывает о его жизни, экспедициях на Северный полюс и вкладе в развитие поселка. Рядом находится дом-музей Николая Морозова, расположенный во флигеле старинной усадьбы. Здесь полностью сохранена обстановка 19-го – начала 20 века. Мебель, книги, научные инструменты. Любителям фауны обязательно стоит посетить музей природы, открытый в 1956 году при Институте биологии внутренних вод. Это крупнейшая коллекция реалистичных чучел животных Ярославской области, насчитывающая около 2500 экспонатов. В залах представлены рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, от крошечной мышки-малютки до величественного медведя. Особое внимание привлекают редкие виды, которые уже почти не встречаются в дикой природе. А в аквариумной части музея можно увидеть живых обитателей водоемов. Среди них есть и представители экзотической пресноводной ихтиофауны тропических и субтропических стран. Это пираньи и астронотусы. Основной частью коллекции неизменно остаются родные для русского человека осетровые. Барок славится не только научным наследием, но и природной красотой. Поселок окружен березовыми рощами и старинным парком в английском стиле, созданным в XIX веке. Этот парк, являющийся особо охраняемой природной территорией, насчитывает более 300 видов растений. Два искусственных канала добавляют очарование. Один ведет к речному порту, где базируется научный флот, а другой – к ихтиологическому корпусу. Летом каналы становятся излюбленным местом для рыбалки и отдыха у воды. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дмитрий Емец. Повесть «Древняя Русь». С ней вас знакомит Владимир Левашов.
2: Кирилл и Мефодий. Эпиграф. Для них ведь маравов первых созданы буквы, названные славянской грамотой. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Повесть временных лет. Неприметно вершится история. Гремят кровавые войны, хиреет греческое царство, обломок некогда могучей Римской империи. На стареющее царство, как на лакомый приз, накатывают волна за волной молодые народы. Несутся всадники, рушатся стены, тянутся бесконечные колонны пленников, льются слезы. Но войны отгремят, всадники пронесутся, земля впитает кровь, грозный вождь кочевого народа уляжется в могилу, им уже не будут пугать детей, а будут пугать кем-то другим, кто тоже очень скоро будет убит или смещен, или отравлен. Все опять забудется, опять тишина, опять стоят города, опять родившиеся новые дети совершают все те же ошибки. Кажется, что нет никакой истории, а есть беспокойное, бессмысленное кружение. Мерещится, что топчется время на месте, нет у него ни смысла, ни конца. 862 год. На Руси новгородцы призывают Рюрика. Беспокоятся об урожае, охотятся, пасут скот, торгуют. А в стороне от этого однообразного мелькания, как бы сквозь него, творится что-то настоящее, сокровенное, внешне абсолютно неприметное. Тот же 862 год. По пыльной обочине мощеной дороги, проложенной еще римлянами, медленно движутся несколько повозок. В них пергаменты, богослужебные книги, нехитрый личный скарб. Сидят в повозках писцы. За повозками едет с десяток воинов. Возле первой повозки, разговаривая, идут два человека. Это священник Константин по прозвищу Философ и его старший брат Мефодий. В густой бороде Мефодия уже много седых волос, но ступает он решительно, смотрит твердо. Был он когда-то воеводой, а теперь вслед за братом ушел в монахи. Идут они в Моравию. Несколько лет назад крещена была земля моравская. Моравы – славяне. Не знают они ни греческого языка, ни латинского, не понимают, что читают в церквях священники. А как же можно молиться, если и слов молитвы не понимаешь? Нет у моравов и богослужебных книг на их языке, нет у них и письменности. А как перевести Евангелие, служебники, если нельзя записать? И как запишешь, когда букв нет? Вот и попросил моравский князь Ростислав у греков учителей. Послали к ним греки Константина Философа, послали брата его Мефодия. Вместе братья как одно целое. Трудолюбив Константин, легок на обучение, с жадностью читает и пишет. Еще до того, как отправили его в Моравию, начал он составлять славянскую азбуку и переводить Евангелие. Много славянских племен, но язык у них у всех один. Легко понимают они друг друга. Тверд Мефодий, решителен, крест держит так, как солдат меч. Недаром был он в миру воеводой, много всякого повидал. Оберегает он своего более нежного брата от мирского коварства. дополняют братья друг друга. Говорят они себе: «Мы два вала в одной упряжке, одну ношу везем». Свободно говорят Константин и Мефодий по-славянски. Родной это для них язык, хотя сами они и греки. Выросли в городе Фессалоники, называют его славяне Салунью. Говорят в этом городе на двух языках – славянском и греческом. Прибыли братья в Моравию к князю Ростиславу, продолжили работать над азбукой, расчленили речь славянскую на отдельные звуки, для каждого звука подыскали подходящий знак. Была речь устная, а стала письменная. Смотрят на это моравы, девятся. «Чудо!» – восклицают простодушно. «Были слова, стали закорючки, а после читаешь закорючки и опять слова. Чудо!» Обучили Константин с Мефодием учеников своих, священников-скорописцев. Перевели на славянский язык многие книги – «Апостол», «Евангелие», «Псалтырь». Есть теперь у моравов письменность. Могут они сами служить в своих церквях, не то что раньше при немцах, которые не только служат на латыни, но и за людей их не считают. Только и слышишь от них: «Давай деньги и пошел вон, сами за тебя помолимся». Не просто пришлось Константину и Мефодию. Много претерпели они гонения от латинского духовенства. Не хочет оно, чтобы славяне служили в храмах на своем языке. Трудно приходится братьям, но стоят они крепко. Талантлив Константин, увлечен. Когда говорит, горят его глаза, собираются вокруг него многие ученики. Упрям Мефодий, тверд, точно стена, ограждает он брата. Любят их моравы. Раз после проповеди на славянском языке подскочил к ним выбритый немецкий патер. Кричит Константину: «Ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян. Только на этих языках были надписи на кресте Господнем. Нельзя и в церкви говорить ни на каком языке, кроме этих трех». «Нет», — говорит Константин, — «пусть и на трех языках надписи на кресте, но в Писании сказано: «Пусть восхвалят Бога все народы». Нечего патеру возразить, шипит он Константину: «Сгною в темнице, донесу, уничтожу». Легла сзади на его плечо рука. Оглянулся патер, стоит за его спиной молчаливый Мефодий. Посмотрел патер в его глаза и бочком-бочком в двери. Не всех убедишь словами, некоторых лучше убеждает тяжелая рука. Как могли, защищали Константин и Мефодий право славян иметь церковные книги и служить на своем языке. Ездил Константин в Рим к римскому папе, просил его заступиться. Папа вроде принял его сторону, но местные германские епископы все равно притесняли. Как-то пришлось Мефодию 3 года томиться в темнице в одном из швабских монастырей Райхенау. Еле-еле освободили его. После Моравии учил Константин в земле болгарской, готовя ее к крещению. Вернулся в Рим, заболел. Перед смертью сказал Мефодию: «Мы с тобой как два вала. От тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Принял перед смертью Константин монашеский постриг, дали ему другое имя – Кирилл. Прошло 15 лет. Умер и Мефодий. После смерти Мефодия латинско-немецкому духовенству удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие ученики Кирилла и Мефодия были казнены. Другие перебрались в Болгарию и Хорватию. Там, продолжая писать и переводить книги, они несколько изменили придуманную Кириллом азбуку, для многих звуков подобрав более удобные знаки. Оттуда, из Болгарии, и получила после книги «Азбуку и учителей», принявшее христианство русская земля. В память о Кирилле зовем мы нашу азбуку «Кириллица», хотя создал он, как сейчас многие думают, глаголицу. Великая Скифь. Эпиграф. В год 6415-907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество варягов, и славян, и чудей, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи. Этих всех называли греки «Великая Скифь». Повесть временных лет. Живет на свете пастух Прокшиня Колесо, сирота. 20 лет ему. Родители умерли от мора, когда не было мальчику 7 весен. Поселили его у себя добрые люди. Живет себе Прокшиня потихоньку, стадо пасет, на дудочке играет, бичом щелкает. Кормят его, как пастуха, по очереди. Сегодня в одном доме обедает Прокшиня, завтра в другом. Стараются посытнее накормить пастуха, чтобы Прокшиня получше за коровой следил. А то каков харч, такой и пригляд. Пригоняет Прокшиня как-то вечером стадо в деревню. Смотрит, на холме 2 дружинника на конях, а вокруг них толпа. Любопытно стало Прокшине, чего такое этим 2 надо. Щелкнул Прокшине бичом. «Разбирайте, бабы, коров!» Да только разве бабы сразу услышат? Им же свое ля-ля закончить надо, обсудить, чья курица к кому залетела, да какой парень на какую девку у колодца посмотрел. Пока бабы телились, одна корова в огород зашла, другая вообще к реке потащилась, а тут еще бык рылей, злой и бодучий, просто так его не бросишь. Запорит еще рогами какого мальчонку. Загнал Прокшине быка рылея и побежал к холму. Смотрит, а дружинников там уже нет. Спрашивает Прокшиня, чего хотели-то? Отвечает Прокшине кузнец Истома. Собирается князь Олег на греков, скликает в свою дружину охотников, зовет с собой и чути, и кривичи, и мерю, и древлян, и радимичи, и полян, и вятичи с ним, и хорваты. «Ишь ты, — говорит Прокшиня, — и мне, что ли, на греков сходить, а то так и буду коров ваших до старости пасти. Рубахи мне и той не шили. Не нанимался я, пойду к князю». И бросил кнут на землю. Стал Прокшиня котомку собирать, а бабы с улицы кричат: «Останься! Никто, кроме тебя, с быком рылеем не справится!» «А это, — отвечает Прокшиня, — уже не моя забота». И отправился к князю Олегу на зов. Не один он пошел. В небольшой деревеньке живет Прокшиня, 30 дворов, да и то с тех 30 дворов 4 охотников нашлись. 3 парня, да 1 мужик вдовый да бедовый. До Киева путь не близкий, за неделю, однако, дошли. Быстрее не получилось, пешие все. А там уже все кипит в городе, как в котле. Кого там только нет, каких только говоров не услышишь. Девица Прокшиня. Раньше-то он и не бывал нигде, разве что брал его однажды сосед за 30 верст горшки продавать. А тут чего только не насмотришься, чего не увидишь, у каждого свой наряд, своя повадка. Толпятся все, галдят, к княжьему двору пробиваются. Потерял Прокшиня своих спутников, только мужик вдовый да бедовый рядом с ним держится. Пробились они на княжий двор. А там случилось так, что сам князь Олег на крыльцо вышел на толпу посмотреть. Встретился он случайно взглядом с Прокшиней, поманил его к себе. «Воевать пришел? Ну, показывай, парень, на что ты годен». Дали Прокшине меч, а он-то и не знает, как его взять. все же не хочет в грязь лицом ударить, ухватил кое-как меч и махнул, как топором, будто дрова рубит. Забрали у Прокшини меч. «Да, — говорит князь Олег, — хорошо хоть пальцы себе на ноге не отсек». Совестно стало Прокшине. Вспомнил он, что привык из лука птицу в лесу бить. Зимой-то кормиться надо, только и спасешься от голода, что силками на зайцев да охотой. «Умею я из лука бить», — говорит он. Смеется князь Олег. «Ну, дайте ему лук». Дали Прокшине лук, велели стрелять в красный круг на чистоколе. Далеко этот круг, шагах в 100. Да и лук-то непривычный, не охотничий, а какой-то длинный да выгнутый, видать, хазарский или печенежский. У них-то луки помощнее будут. Делают варяги луки из одного дерева, а хазары и печенеги свои луки клеют, да еще и костью их усиливают с жилами. Неловко Прокшине признаться, что не знаком он с таким луком. Натянул его, примерился. Первая стрела соскочила, палец ободрала. Вторая стрела выше цели пошла, а вот третья прямо в центр круга угодила. Понял Прокшиня секрет лука. Взял Олег Прокшиню к себе в дружину. И мужика вдового и бедового взял. И всех, кто к нему пришел, тоже взял, причем без испытаний. Не угадаешь никогда героя наперед. Мощный и сильный, глядишь, сдулся, оружие бросил и бежать, а маленький, злой да упорный, как петух, наскакивает. Война сама испытывает тех, кто к ней годен. Кто живым и с победой вернулся, тот и молодец. С каждым днем все больше войска к Олегу собирается. Да еще по пути сколько примкнет, когда покатится вся эта огромная волна к Царьграду. Вскоре узнали об этом и греки. Корабли-то купеческие быстро новости доносят. Собирают греки войска, говорят друг другу в ужасе. Прогневали мы Бога, идет на нас великая скифь. Икона плачет. Эпиграф. В год 6415-907 и с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. И вышел Олег на берег и начал воевать. Повесть временных лет. Громадная рать идет на греков. Одних ладей 2000, да еще конные по берегам. Не счесть рати. Князь Олег и сам едва ли ей число знает. Все время новые отряды примыкают по пути, новые ладьи, новые воины. Вся земля поднялась. Повезло пастуху Прокшине. Попал он на одну из ладей княжеских. 40 воинов на ней. Но со всеми дружбы ты не заведешь, а с некоторым можно. Вместе с Прокшиней на ладье плывут воец, журба и люд. Все трое, как Прокшиня, из разных племен славянских. Решили они вместе держаться. Без друзей-то в дороге плохо. Люд – древлянин, дегтякур. Гнал он из бересты деготь. Полезная вещь – деготь. Нужен он и для выделки кож, и для обуви, и для сбруи. И нижние венцы деревянных срубов им вымазывают, чтобы не гнили, и оси колес, чтобы не скрипели. Журба из племени полян, бортник. Много у него было ульев, да еще диких пчел в лесу искал, мед у них забирал. Да вот же потянуло приключения искать. Спрашивает Прокшиня у третьего своего друга, а ты кто? Плевальщик я. Говорит воец. Плевальщик – это сеятель репы. Много у репы семян, почти 10 000 в одной горсти. Не посеешь их по одному, ногтями и то не ухватишь. Вот и придумали семена репы при посадке плевать. Да только ведь и плюнуть, и дунуть надо умеючи, чтобы хорошо репу рассеять. Вот и появилась такая профессия – плевальщики.

0: неприятное. Велел он днище у бочек топорами прорубить и вино на землю выпустить. И правильно сделал. Из одной бочки кто-то хлебнул, да ночью и умер, отрезив в животе. Да только и без тех 100 бочек много нашлось в греческих селах вина. Перепились все, кто мог и кто не мог. Не нравится Прокшине на войне. Да и что это за война, когда никто против них толком не воюет? Лишь греки со стен стрелы пускают, когда близко к городу сунешься. А еще не нравится Прокшине бессмысленная жестокость. Прокшине пастух. Любит коров, коз любит. Всякую живую тварь привык беречь. Ну вот стадо овечье. Одну овцу себе возьмите, да и съешьте, если надо. Ну, двух возьмите, ну, 5. Не погоните же с собой на Русь овец. Они одну овцу возьмут, а остальных перебьют топорами. Валяются на поле мертвые овцы. Лежат в хлеву зарезанные коровы. А зачем? И не война это никакая, а разбой лютый, думает Прокшиня. И еще не понравилось Прокшине, что церкви жгут. Сам-то Прокшиня язычник, не ведает, кому там греки молятся, да только жалко. Красивые церкви, каменные. Заметно, что любят их греки, что много они для них значат. Зашел Прокшиня как-то вечером в разграбленную церковь. Все разбросано, ткани срезаны, клочьями висят, позолота отбита, вино, какое где нашли, выпито, а посреди церкви спит лицом вниз пьяный варяг. А над варягом на стене уцелевшая доска. Из доски этой женщина, нарисованная живыми слезами, плачет. Страшно стало Прокшине. Волосы на голове дыбом сами собой так и поднялись, подумал он, только бы домой вернуться. Не пойду больше на войну.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, вы знакомились с повестью «Древняя Русь». Автор ее Дмитрий Емец, а текст читал Владимир Левашов.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Святейший патриарх Кирилл посетил канавку Пресвятой Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. По окончании встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаровым и губернатором Нижегородской области Никитиным, которая состоялась в патриарших покоях Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, предстоятель Русской Православной Церкви посетил одну из наиболее известных святынь Дивеева – канавку Пресвятой Богородицы. Святейшего владыку сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия. Вслед за предстоятелем по канавке прошли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаров, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Слуцкий, губернатор Нижегородской области Никитин, глава Республики Мордовия Сдунов, другие высокие гости. У Благовещенского собора, который расположен внутри канавки, состоялось краткое общение его святейшества с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». «Все будет хорошо в вашей личной и семейной жизни, если будете жить по заповедям Божьим, которые являются самым главным законом человеческой жизни. Все остальные законы вторичны, их тоже надо соблюдать, но помнить в первую очередь о Божьем законе. Храни вас, Господь, мои дорогие», — напутствовал молодых людей святейший владыка. Также святейший патриарх Кирилл благословил насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. «Хорошо знаю женские обители и помню, как в самое трудное время, в 50-е годы, когда все закрывалось, там хранилась вера православная, и как монахини молились крепко. Надеюсь, что и нынешнее поколение женского монашества продолжает эти замечательные традиции исповедничества и молитвы, которыми были сильны предыдущие поколения. Храни вас Господь, мои дорогие», — сказал предстоятель. Святая канавка, выкопанная по заповеди Пресвятой Богородицы, повторяет путь, которым она, Божья Матерь, прошла, беря в свой удел Дивеевский монастырь. Начало канавки положил преподобный батюшка Серафим Саровский в 1829 году. Наше следующее сообщение уже из Санкт-Петербургской митрополии. Митрополит Варсонофий посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный и Чалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин, глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного владыка совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева. Годы жизни 1879-1969. Он побывал в доме, где жил отец Василий, в 1960-х годах. На ближнем Ключаревском кладбище города Саранска митрополит Варсонофий совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Ивановны Гундяевой. Ее годы жизни 1884-1974. Василий Гундяев, дед патриарха Кирилла, родился в Астрахани в 1879 году. В 1903 году его семья переехала в Лукоянов, Нижегородской губернии, где Василий работал машинистом-механиком в железнодорожном депо, женился, С супругой Параскевой они вырастили 8 детей. На лето ежегодно выезжали в село Оброчное, где родителям Василия Степановича принадлежал небольшой дом 5 стенок. Василий Гундяев почти весь свой заработок отсылал на Афон, где его род был записан на вечное поминовение в нескольких монастырях. После прихода к власти большевиков он выступал против обновленческого раскола, а в 1921 году был арестован и более 20 лет с небольшими перерывами провел в заключении и ссылке. После освобождения в конце 1950-х годов принял священный сан, служил в Башкирии. На склоне лет, отпущенный на покой святейшим патриархом Алексеем I, вернулся в Оброчное, где скончался 31 октября 1969 года на 90-м году жизни. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители и Чалковского благочиния. Параскева Гундяева после кончины мужа в 1969 году переехала в город Саранск, где скончалась в день памяти супруга 31 октября 1974 года, также не дожив всего лишь 10 дней до своего 90-летия. Погребена на ближнем Ключаревском кладбище Саранска. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям, был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх Кирилл. Митрополит Санкт-Петербургский в Арсенофии посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу.
1: Детям о Боге.
2: Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
3: Погребение Иисуса Христа. Вечером в пятницу один богатый, знатный, благочестивый человек Иосиф, родом из иудейского города Аримафеи, член совета, веровавший в Иисуса Христа и потихоньку от иудеев, которых он боялся, ходивший к нему и слушавший его, пошел к Пилату и просил, чтобы ему позволили взять и похоронить тело Иисусова. С Иосифом был и другой тайный ученик Иисусов, Никодим. Помните о нем? Он приходил к Иисусу ночью. Пилат удивился, что Иисус так скоро умер. На кресте иногда оставались в живых и мучились по нескольку дней. Призвал Пилат сотника и спросил у него, давно ли умер Иисус. Когда сотник сказал, что Иисус уже умер, Пилат позволил Иосифу снять с креста тело Иисусова. Иосиф пошел, купил новую плащаницу, большую простыню, а Никодим принес почти 100 фунтов душистой благовонной мази из смирны и алоэ. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисусова, спеленали пеленами, обернули плащаницу, голову обвязали платком, сделали все, как обыкновенно делали иудеи, храня своих родственников и друзей. У Иосифа близ Голгофы был сад, где Иосиф велел в каменной скале сделать пещеру и хотел, чтобы его самого похоронили в этой пещере. Вы помните, разумеется, что такие пещеры у евреев назывались гробами. Добрый Иосиф так любил Иисуса Христа, что не пожалел для него своего нового гроба, в котором еще никто не был похоронен. В эту-то пещеру гроб Иосиф с Никодимом снесли тело Иисуса Христа и положили. Вход в пещеру они завалили большим камнем. Прямо против пещеры сидели женщины, видевшие страдания Спасителя на кресте, и смотрели, где его хоронили. Горько плакали эти благочестивые женщины, видя своего Учителя и Господа мертвым. Как хотелось им показать свою к нему любовь, усердие, помазать тело его. Но у них не было с собой благовонных мазей. А идти домой и там приготовить их было слишком поздно. Не успели бы вернуться на гроб. Да и на следующий день, в субботу, нельзя было идти на гроб. Ведь в субботу евреям ничего нельзя делать. И вот благочестивые женщины посмотрели, как погребали Господа, поплакали над гробом его и пошли домой. В тот же вечер они дома приготовили благовоние, чтобы послезавтра, как только пройдет суббота, рано утром идти на гроб и помазать тело Иисуса.

печать и стража у гроба Господня. На другой день утром первосвященники и фарисеи, которые осуждали Иисуса Христа за то, что Он в субботу исцелял больных, несмотря на то, что была суббота и праздник Пасхи, идут к Пилату. Они боятся Иисуса и во гробе лежащего боятся. И говорят Пилату: «Господин, мы вспомнили, что тот обманщик, когда был еще в живых, говорил: через 3 дня воскресну. Прикажи стеречь гроб до 3 дней, а то чего доброго ученики его могут прийти ночью и украсть, и распустить слух, что он воскрес из мертвых, и будет этот последний обман хуже первого, когда он называл себя царем и сыном Божьим». Пилат сказал им: «У вас есть стража, ступайте, караульте, как знаете». Они пошли, приложили к камню, которым был завален вход в пещеру, печать, так что отвалить камень, чтобы войти в пещеру или выйти из нее, никак нельзя было, не сломав печати. Ко входу пещеры и кругом нее они поставили самых лучших римских солдат, которые уже не заснут на часах, не прозевают. У них ученики Иисусовы не украдут тело своего учителя. Но, дети мои, как вы думаете, может ли печать и стража удержать в гробе того, кто сам воскрешал мертвых? Воскресение Христово. В полночь субботы на воскресенье Иисус Христос воскрес из гроба, не испортив печатей, которыми Он был запечатан. Сделалось страшное землетрясение. Сошел с неба ангел. Лицо его блистало, как молния, одежда была бела, как снег. Ангел отвалил огромный камень от двери гроба, чтобы все видели, что Христа уже нет во гробе, что Он воскрес. Воины римские испугались. Видя, что ангел сидит на камне у пустого гроба, воины разбежались, прибежали в город к первосвященникам и рассказали им о землетрясении, явлении ангела и о том, что гроб оказался уже пуст, когда от него ангелом был отвален камень. Первосвященники дали воинам деньги, подкупили их, чтобы они говорили всем, что заснули, мол, пришли ученики и украли тело Иисусова. Подкупленные воины так и стали всем говорить, что во время их сна ученики Иисусовы украли тело его. Дети, может ли спящий человек видеть, что делается около него? Если бы вам стали рассказывать воины выдумку первосвященников, вы бы сказали: как же это вы видели, что ученики украли тело Иисусова, когда вы спали? А женщины, которым так хотелось и не удалось в пятницу вечером помазать тело умершего Спасителя, ждут не дождутся, скоро ли кончится суббота, скоро ли им можно будет идти на гроб. Утром воскресенья лишь только стало рассветать, они взяли сосуды с благовонными мазями и пошли ко гробу Спасителя. Они не боятся того, что ночью их могут обидеть злые люди, отнять у них сосуды с дорогими благовониями. Они не думают о том, что у гроба стража, которая прогонит их. Об одном только думают эти женщины-мироносицы: кто отвалит нам камень от двери гроба? А камень был очень велик, не под силу этим женщинам. Подходят они ко гробу и видят, что камень отвален и гроб открыт. Тогда одна из мироносиц, Мария Магдалина, бежит назад, приходит к апостолам Петру и Иоанну и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». А другие мироносицы вошли в самую пещеру и не нашли тело Господа Иисуса, а увидели 2 ангелов в белых блестящих одеждах. Мироносицы испугались. Тогда один из ангелов сказал им: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса, Назарянина, распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Но подойдите, посмотрите. Вот место, где он лежал. Идите скорее и скажите ученикам его и Петру, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее.
Там его увидите, как он сказал вам. Вспомните, он говорил вам, что Сын Человеческий будет предан в руки грешников, будет распят и в третий день воскреснет». Мироносицы вышли из гроба и побежали к апостолам. Им было и страшно, и радостно. С какой радостью они рассказывали апостолам и другим ученикам, бывшим с ними, что Христос воскрес, и что они, мироносицы, видели на гробе ангелов. Но апостолы им не поверили. Только апостолы Петр и Иоанн подумали, в самом деле, что такое случилось на гробе. Вот и они говорят то же самое, что говорила Мария Магдалина. Не сходить ли на гроб и не посмотреть ли, что там такое? И побежали Петр с Иоанном. Но Иоанн был моложе Петра и бежал скорее, и раньше прибежал ко гробу. Он заглянул в пещеру и увидел, что Спасителя нет во гробе. Лежат одни пелены, в которых он был завернут. Но в пещеру Иоанн не вошел, подождал Петра. Пришел Петр, вошел в пещеру и увидел, что лежат одни пелены, а платок, которым была обвязана голова Спасителя, свернут и лежит в стороне. Вошел Иоанн. Теперь он как следует все осмотрел в пещере и поверил, что Христос воскрес. Тогда оба они вернулись, чтобы рассказать другим ученикам о воскресении Спасителя.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Не секрет, что в царские дни с каждым годом в Екатеринбург приходит, приезжает, прилетает все больше и больше паломников. Цель – почтить память святых царственных страстотерцев, посетить места, связанные с их гибелью, помолиться за мир, за семью, за Россию. Что такое для нас царские дни? Для екатеринбуржцев, жителей города – это череда памятных мероприятий, богослужений, концерты, лекции, которые мы посещаем с удовольствием, с огромной любовью святым царственным страстотерцам. А что такое царские дни для людей, приезжих из разных уголков нашей России? Из Москвы, Калуги, Ростова-на-Дону. Об этом мы будем узнавать сегодня. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
1: Здравствуйте, вы приехали из...
2: Набережных Челнов, Татарстан.
1: Я почему-то так же и думаю, на самом деле, да, потому что очень много Казани сегодня встретила. Расскажите, первый ли раз участвуете в крестном ходе, Дмитрий, и почему, если не первый, сюда возвращаетесь?
2: Не первый раз, но в этом именно крестном ходу впервые в жизни. Вот. Почему вообще хожу тогда, мне так, мне кажется, будет правильнее ответить. Потому как считаю, что это не только как наставление благословения, да, старцев, что крестными ходами спасется Россия, но еще для того, чтобы самому увидеть таких же единомышленников, людей, которые тебя окружают вот в этих вот мероприятиях, которые, слава Богу, у нас еще как бы возможны. И очень надеюсь, что и в Татарстане, в Набережных Челнах тоже будут крестные ходы, которых, к сожалению, до настоящего времени еще нет.
1: Почему вы приехали в царские дни сюда? Это как-то связано с почитанием царской семьи? Или вы хотели бы увидеть Екатеринбург? Или вообще посмотреть на царский крестный ход? Мотив.
2: И посмотреть в том числе. И, конечно же, для того, чтобы стать прямым участником такого великого события. Вот. Потом, сколько у нас, например, завтра с супругой, у нас будет уже на 17 июля дата круглая вот, нашего венчания. 18 июля были венчаны, благословлены старцем на венчание. Вот, поэтому для меня царская семья – это не только символ семьи, не только символ спасения России, да, так сказать, не только духовный, личностный рост, но и нечто большее, ведущее нас. Мы каким-то образом, знаете, ментальным образом просто идем какой-то, вот, как царствие небесное, начиная этот путь здесь, на земле, в этом царском крестном ходе.
1: Что пожелаем всем крестоходцам в этом и на будущий год?
2: Идти, молиться, надеяться, верить и любить. Мне кажется, вот по Евангелию и ничего, в таком вот физическом, в таком вот мероприятии все это пусть отражается у нас.
1: Спасибо.
2: Жизнь – вечный путь.
1: Спасибо.
2: Все. Вам спасибо.
1: Как вас зовут?
3: Маргарита.
1: Откуда вы приехали?
3: Ростов-на-Дону.
1: Прекрасно. Прямо из Ростова, это сколько, больше 2 дней?
3: Сутки, да, сутки ехали на автобусе, паломническая поездка.
1: Расскажите, первый раз в городе у нас?
3: Да, первый раз. Впечатления очень яркие.
1: Дождик не помешал?
3: Он не главный. Дождик как-то отодвигаем, какой бы он ни был, но погода все равно благоволит, потому что самые важные моменты у нас получалось. Все, не помешал он нам в нашем паломничестве.
1: Почему решили отправиться сюда, на нашу Уральскую Голгофу, в Храм на Крови, на место убиения царственных страстотерпцев?
3: Ну, во-первых, потому что дальняя очень для нас поездка, и пока еще возраст не очень большой, очень хочется посмотреть все православные святыни, места нашей далекой, огромной, необъятной России. И здесь тоже приобщиться к такому масштабному событию, очень вызывающему самые трепетные чувства. Все, что связано с царской семьей, очень это все трагично, поэтому паломничество такое изначально настроено на серьезность, на, да, что первый раз может быть вот в таком, именно в такой поездке, где нужно прочувствовать всю эту боль, все, что происходило с царской семьей, все, что было реально, живо в истории для нас, не так далеко. Вот поэтому этим уникальна моя поездка, мое паломничество, и рада приобщиться.
1: Собираетесь на крестный ход, наверное?
3: Собираюсь на вечернюю, на самую позднюю божественную литургию ночную. И надеюсь, что крестный ход получится совершить с Божьей помощью. Первый раз в жизни вот совершаю такой длительный крестный ход.
1: Спасибо вам за такую вот откровенность. Действительно, люди приезжают каждый за своим помолиться о святой царской семье, о себе, о детях, о ближнем своем. И это даже, наверное, не хватит вот этих вот, ну как это сказать, не хватит того времени, 2-3 дня, чтобы понять, чтобы, может быть, потом придет время какое-то переосмысление, чтобы какая-то информация нужна именно дошла, да. И я вам пожелаю здоровья, ну и что еще скажем всем паломникам, таким, как, возможно, в следующий год отправляется к нам на Урал и думает, ехать или не ехать.
3: Однозначно ехать, пока силы есть, пока возраст позволяет. Веры, побольше веры паломникам, чтобы перенести какие-то, может, неудобства, тяготы, погодные условия нехорошие. Вот всем желаю укрепления в вере и не откладывать поездки паломнические, особенно если они дальние.
1: Почему вы так думаете, дальние нельзя откладывать?
3: Пока возраст позволяет, пока силы позволяют.
1: Пока есть силы, да,
3: потому что близко можно всегда поехать. Помолиться, то, что рядышком с нашими домами, в нашей области, в нашем округе. А вот дальние поездки нужно спешить осуществить, не откладывать их.
1: Спасибо вам большое. Все с Богом.
3: Спасибо, Бог.
1: А сейчас я дам слово паломнику, отцу Игорю Шестакову, секретарю Челябинской епархии. Здравствуйте, батюшка, отец Игорь.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Встречаемся с паломниками из разных уголков нашей необъятной Родины. Ближе к нам, это Челябинск. Расскажите о своем участии в царских днях.
4: Конечно же, не первый раз. И каждый раз приезжать сюда, это означает испытывать особое чувство, когда собираются архиереи, духовенство, паломники, действительно, со всех концов России. Это чрезвычайно важная дата для нас. И мне кажется, чем дальше она от нас в истории, тем важнее она становится. Потому что мы понимаем, что царские дни – это, наверное, такое событие, церковное событие, когда все мы чувствуем себя единым целым. Мы себя чувствуем Святой Русью.
1: А что такое чувствовать себя Святой Русью, вот в вашем понимании?
4: В моем понимании, вы знаете, наверное, это такое очень молитвенное чувство, которое сообщает нам именно молитва на царских днях, когда ты понимаешь, что ты находишься на месте не только где кроваво прервалась история Российской империи и начался другой отсчет временной, но, наверное, и на месте, которое было восстановлено и которое свидетельствует о том, что Россия, Русь и ее святость не погибли, что они все-таки
1: всегда были и возродились.
4: Всегда были, да, были под спудом, может быть, и что все-таки в настоящий момент они переживают свое возрождение. Это очень важно.
1: А что важно паломнику на царских днях? Паломнику? Поучаствовать в крестном ходу, вот сейчас побыть на богослужении.
4: Ну, далеко или ведь не все, наверное, по каким-то, конечно, я думаю, что не стоит так сразу людей ограничивать, говоря о том, что нет, вот только крестный ход и больше.
1: А вот что важно, поэтому я и говорю.
4: Ну, потому что мне кажется, что важно, с каким чувством, с каким настроением человек приходит на царские дни. И самое главное, если он здесь помолился искренне за божественные литургии, и, может быть, потом не смог совершить продолжительный крестный ход. Ведь это не значит, что он не был. Он участвовал, молитвенно участвовал. Полагаю, вот так.
1: Что пожелаем всем? Клиру, миру. Я вам лично желаю здоровья. Приезжайте к нам еще.
4: Спасибо.
1: И насколько актуально?
4: Пожелаю только одного. Чтобы по вере нашей всегда было нам, как говорит Спаситель. И чтобы наша вера никогда не оскудевала и не иссякала, чтобы не кончалась надеждой и любовью, и чтобы самое главное было упование.
1: Как вас зовут?
5: Надежда.
1: Откуда вы приехали?
5: Мы приехали из маленького города Пытьяха, Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Вот так вот, с севера. Первый ли раз в Екатеринбурге на крестном ходе?
5: На крестный ход приехали первый раз.
1: И что?
5: Именно в Екатеринбург сюда.
1: А почему вы решили приехать?
5: Это была мечта моя, моего сына, наших сестер. Вот мы приехали, тут у нас маленькая делегация своя. Вот, и как хочется поучаствовать в таком знаменитом крестном ходу.
6: Духовно?
5: Духовно, да, именно помолиться. Вот, и, ну как, даже не знаю, как еще сказать-то. Прожить это все, прочувствовать вот эту боль, приблизиться вот к этим событиям, произошедшим с царской семьей, сына познакомить с этим. Ему 11 лет.
6: Как поехал 11 лет? Подросток, ранний подростковый возраст. С удовольствием?
5: С удовольствием. Мы сейчас ей были в паломничестве в Санкт-Петербурге, в Москве. Сейчас приехали сюда. Поедем в Оптину пустынь.
6: Какие вы молодцы! Вот, как я за вас рада, потому что это замечательно.
5: Да, слава Богу.
6: Слава Богу за все.
5: Да, мы благодарим Бога. Это то, что нас Господь ведет по таким святым местам. И для нас сегодня очень большая, как говорится, честь принять участие в этом великом, благородном и таком духовном событии.
6: Сейчас я дам слово Оксане, паломнику. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вы приехали из Магнитогорска, все верно?
7: Совершенно верно.
6: Расскажите о своем участии в крестном ходе.
7: Ой, не первый, мы уже сбились со счета, если честно, какой раз мы...
6: И каждый год, наверное.
7: Стараемся, да, каждый год. Вот и в дождь ходили, и в якоти, и в жару, и вот сегодня такое тоже, слава Богу.
6: Переменная облачность.
7: Переменная облачность, да, ну, надеемся. Ну, и под дождем тоже неплохо.
6: Каковы впечатления вообще после крестного хода? Что ощущается? Как молится на Ганиной яме? Почему вообще, почему посещаете молитвенное шествие от храма на Крови и до монастыря святых царственных? Старостатерцев, ворочище Ганина яма, мужская обитель, всегда всех принимают с огромным трепетом и любовью.
7: Ну, во-первых, мы помним о подвиге, который совершил царь Николай II со своей семьей, и что приближается по пророчествам 28-й год. Будет, ждем, надеемся, молимся, все-таки нужен нам царь, как ни крути, вот этот грех предательства царя, который мы, как бы, народ и духовенство совершили, все-таки молимся, каемся, и по вот уже своему опыту, почему сюда хочется вновь и вновь приезжать. Потому что ты вот как бы сутки не спишь, а ты как на крыльях. Ты и ночную службу, ты, получается, мы 8 часов ехали в дороге, сегодня рабочий день, то есть люди с работы практически, да, отпрашиваются, едут и приезжают сюда, и служба, и все, и вроде бы как тяжело, и еще 20 километров пешочком, но ты летишь как на крыльях, и после вот этого всего шествия не хочется ни спать, ни есть, ни пить, ничего, вот это такая благодать.

0: Что нужно знать паломнику царского крестного хода?
1: Ну, самое главное, для чего это все делается, и какую мы цель преследуем. Если человек это четко понимает, у себя вот в голове уложил, для чего, почему, тогда все идет по полочкам, раскладывается, да, все легко и просто. И самое главное, что мы приближаем вот своими молитвами, ну, все-таки пришествие долгожданного православного царя. То есть царь – это вот помазанник Божий, действительно. И какие бы мы современными людьми там не были, 21 век и так далее, говорят люди, это все какие-то пережитки. Нет, это действительно так. Мы потом...
0: И молитесь все-таки вот об этой жизни, об этом, о мечтах, да, в том числе. Конечно, молится каждый о своем. Каждый о своем, и еще и за Россию.
1: За Россию это однозначно, да. За Россию однозначно.
0: Все. И что пожелаем всем крестоходцам на будущий год? Кто вот в этом году не присоединился, но в следующем году услышит репортаж и скажет: о, вот Оксана из Магнитогорска приехала, Виктория пошла крестным ходом, значит, еще кто-то пошел. А почему же я не иду? Вот что им скажем вот сейчас?
1: Хотя бы один раз в жизни нужно приехать и посмотреть своими глазами. Это не описать, хотя русский язык очень у нас много богатый. Слов, да, богатый на слова, но это пока сам не увидишь, это ты не прочувствовать. Это действительно нужно прочувствовать хотя бы один раз в жизни. А потом тебя будет сюда манить, как магнитом, вот постоянно и постоянно.
0: Сердцем чувствовать, да. Спасибо вам большое. Я вам пожелаю всех благ. И приезжайте в наш город, приобщайтесь к другим паломническим местам, святыням, монастырям. Надеюсь, у нас вам понравится и в Екатеринбурге, и в других монастырях.
1: Спасибо, Господи.
0: А сейчас я дам слово Татьяне из Пермского края. Правильно?
2: Да.
0: Расскажите о своем участии.
2: Мы приехали с мужем Алексеем на царский ход. Очень давно хотели здесь побывать.
0: Впервые, наверное.
2: Ну, вместе впервые, да. Перед этим я была 8 лет назад с дочкой. Просто была в музее, в храм мы заходили. Ну, естественно, это было зимой, крестного хода не было. И вот мы услышали, что есть крестный ход, и решили сюда приехать.
0: А до крестного хода, наверное, побывали в храмах. И что вас поразило? Что вас удивило? Как тут ощущается? Тяжело, легко?
2: Нет. Очень легко. Но вот когда были в Нижнем храме, на месте убиения царской семьи, конечно, слезы на глазах. И как-то вот скорбь как до такого довели, что царскую семью так вот зверски убили.
0: Хочется сейчас помолчать, потому что человек очень тоже чувствительный, сентиментальный, уже слезы наворачиваются, потому что это все ощущается, как вы сказали, в Нижнем храме особенно. Дети, которые были преданы своему отцу.
2: Да-да. Просто в дороге читала, какие достижения были при царе достигнуты, и как, почему, как так сложилось, что вот такая богатая наша Россия, народ православный, открыта была куча, огромное количество храмов, монастырей. И как, почему вот дошло до такого, что убили своего царя? Непонятно.
0: Переживательный момент, да, здесь находиться. А что пожелаем всем паломникам, гостям уральской столицы?
2: Ну, пожелать, чтобы каждый на своем месте задумался, как он живет, как это отражается на судьбе его семьи, России, и как нам исправить то, что сейчас у нас в стране происходит.
0: Как вас зовут?
3: Алексей.
0: Алексей, вы откуда?
3: Из Добрянки.
0: Вы, наверное, первый раз здесь?
3: Первый.
0: А что впечатлило?
3: Ну все, служба. Не, ну тут-то в этом храме я уже далеко не первый раз. 3-4 бывал тоже тут.
0: Можно сказать, что...
3: Ну, замечательный храм. И то, что его как... Ну, там один из главных там спонсоров, потом Александр Новиков был. Ну,
0: не пожалели, что приехали?
3: Нисколько.
0: А что в планах еще посетить? Может быть, Ганину яму?
4: Ну, вот сейчас крестным
3: ходом. Так вот сейчас крестным ходом на Ганину яму и пойдет. Очень хорошо, познавательно.
0: Вас зовут?
5: Екатерина.
0: Откуда приехали?
5: Из Москвы.
0: Замечательно. Из столицы приехали для крестного хода. Расскажите, первый ли раз участвуете?
5: Нет, второй год подряд.
0: Второй год. Сколько я общаюсь с людьми, это всегда не первый раз. В основном люди приезжают и второй, и третий, и так далее. А что вас больше поражает, впечатляет на крестном ходе? Почему возвращаетесь? Почему возвратились в этом году в Екатеринбург?
5: Ну, не знаю, просто...

0: Просто хочется, на самом деле, очень как-то, пока есть возможность, да, прикоснуться к этому чуду, потому что оно очень, конечно, такое особенное. Вот такого, наверное, ну, нигде нету, да, потому что это вот, во-первых, в этом есть какое-то, в этом очень чувствуются они сами, да, во всем. И в службе, и во всем, что здесь происходит, да, вот в эти царские дни. Вот, и, ну, я не знаю, это, наверное, у каждого индивидуально, но как-то вот царские мученики, они как-то собирают всех сами. Вот я не знаю даже, как вот, просто чудом каким-то. Вначале ты читаешь книжку, потом тебя что-то трогает, да.
1: Что-то открывается.
0: Да, что-то открывается, да. И вот у нас тоже вот все встретились люди, здесь такие встречи происходят вообще. Они дарят друзей, они дарят друзей. Вот в том году я трех человек очень узнала, очень хороших, с которыми тоже мы потом опять-таки встречались в других местах, и тоже какие-то чудесными. То есть связывают каких-то людей.
1: Ну вот эти же встречи по молитвам царской семьи, вы сказали, чувствуются во всем, в обстоятельствах, наверное, в каких-то сюрпризах, да, судьбы, вот когда вы что-то там, и приходит ответ, да, на вопрос. Это же тоже по молитвам святой царской семьи. Вы это относите к своему крестному ходу, такие вот чудесные события?
0: Конечно, конечно, несомненно вообще. Это даже... Не знаю.
1: В прошлом году ходили, было ли тяжело?
0: В прошлом нет. В прошлом было именно вот самый первый раз, он был такой самый какой-то.
1: Легкий?
0: Да, легкий. Вот именно легкий, потому что вот именно, несмотря на то, что, казалось бы, ты едешь первый раз, ты едешь один, вот, ты еще ничего не знаешь. Вот. У нас в этом году также вторая девушка приехала, тоже полностью одна,
1: да.
0: Сама собралась.
1: Не побоялась, да,
0: да. Она говорит, что как будто я вот прям вот...
1: На крыльях.
0: Да, кто-то мне говорил, возьми это, иди туда, сделай то, езжай. Вот, вот, поэтому...
1: А вы интересуетесь литературой, тоже сегодня приобрели, да, какую-то книжку?
0: Я еще не приобрела, но на самом деле вот в прошлом году я почитала книгу, понравилась такая, такого, как сказать, цвета фуксии большая про Александру Федоровну. Mm-hmm. Вот это вот Свято-Елизаветинский монастырь выпустил, очень хорошая, ну, книга, я не знаю, может быть. Вот, да, там...
1: Будем больше читать. Да, вот такое больше, пожелание мы всем радиослушателям сейчас отправим с душой, с любовью ко всем людям, потому что здоровья желаем, конечно, душевного, духовного, телесного. Но и чтение, все-таки нужно читать тексты, не просто смотреть фильмы и узнавать что-то новое,
0: да,
1: переосмыслять, принимать и, конечно же, молиться.
0: Да, да, да. Ну и фильм, конечно, вот я сейчас смотрела, да, в том году, который был верный фильм. Тоже он, конечно, очень так сподвиг.
1: Также разные комментарии известных людей, которые участвовали в царских днях, можно увидеть, прочитать и услышать на сайте Екатеринбургской епархии ekaterinburg-eparchia.ru. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. 7 лет на Маршининской земле. Единство, вера и трезвость как путь к свободе. В конце июля на живописной земле деревни Маршинина, это Верхнесалдинский городской округ, завершился 7-й ежегодный семейный слет трезвости и здоровья «Сретенье», организованные по инициативе Нижнетагильской епархии и благотворительного фонда «Сретенье». Слет уже в 7-й раз собрал неравнодушных людей, для которых духовное здоровье семьи и верность православным традициям стоят выше бытовых неудобств. Преодоление ради встречи. Итак, главная особенность «Сретенья», отличающая его от многих других мероприятий, это особая атмосфера преодоления. Добраться до места проведения всегда непросто. Распутица, проливные дожди или палящее солнце, стихия испытывает участников на прочность самого порога. Однако, как говорится в положении о слете, его миссия заключается в утверждении базовых национальных ценностей в жизни человека и общества. И одним из таких ценностных устоев является стойкость духа. Там, где другой бы трижды повернул назад, сретенцы лишь крепче затягивают ремни рюкзаков. За 7 лет это братство превратилось в нерушимый союз, готовый бросить вызов любой непогоде ради одного вечера у костра и общей молитвы. Духовный стержень и просветительская программа. В отличие от светских туристических слетов, программа «Сретенья» имеет глубокую содержательную основу, соответствующую концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости. В этом году в небольшом храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном прямо на территории слета, были совершены 3 божественные литургии. Для многих участников, в том числе для тех, кто решился на исповедь и причастие впервые, это событие стало кульминацией всего слета. По сложившейся доброй традиции, в завершении был принят обет трезвости, осознанный шаг, который, по словам организаторов, является не ограничением, а определением свободы движения за Христом. Однако слет – это не только молитва. В соответствии с целями мероприятия для участников была организована насыщенная образовательная и досуговая программа. У костра о вечном. Но, пожалуй, главное, что отмечают все участники, это уникальная атмосфера единства. За эти дни стираются границы между городами, возрастами и профессиями. Здесь можно просто поговорить о своем со священником, не торопясь. Здесь проходят мастер-классы, где опытные мастера делятся редкими ремеслами, передавая умения из рук в руки. И, конечно, вечерами звучат песни. Простые, честные мотивы под аккорды гитары, сливаясь с треском поленьев и поднимаясь над туманом, заставляют задуматься о вечном. В такие минуты становится очевидно, этот нерушимый круг будет собираться вновь и вновь, пока на Маршининской земле горят костры, а люди готовы идти друг к другу сквозь любые преграды. Оргкомитет слета выражает искреннюю благодарность всем участникам и добровольцам, чей труд сделал это событие возможным. Особая признательность директору благотворительного фонда «Сретенье» Елене Ивановне Глазовой, на территории которого вот уже 7-й год слет находит свой теплый и гостеприимный дом, а также администрации Горнозаводского управленческого округа за неизменную поддержку. Отдельную благодарность организаторы выражают корпорации ВСМПО «Ависма», традиционно оказывая финансовую поддержку слету. Корпорация вносит весомый вклад в укрепление духовно-нравственной ценности и развитие социальных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа. 7 лет на Маршининской земле – единство, вера и трезвость как путь к свободе. И еще одно сообщение выпуска. Очередная встреча в рамках форума «Неомеценатство» прошла в Алапаевске. Руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в этапе форума «Наследие как инвестиция», который прошел в городе Алапаевске. Вместе с отцом Серафимом в мероприятии участвовали директор Центра общественных инициатив в сфере благоустройства, туризма и культуры «Триалог» Алапаевска Никита Камаев, руководитель исторического кафе «Подворье Романова» Роман Никонов, директор МЦ «Урал» Анатолий Белых, а также представители студенчества Алапаевского отделения «Российский Красный Крест» и молодежных организаций. Отец Серафим рассказал о связи великого князя Сергея Михайловича Романова, города Алапаевска, металлургии, индустрии и занятия гиревым спортом, раскрыв, как разные пласты истории и культуры образуют единое наследие. В завершение иеромонах Серафим пожелал всем Божьей помощи в добрых начинаниях и плодотворной работы на благо родного края. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы – это грех и его исповедование. И вот когда ты вообще думаешь о том, что тебе нужно отправляться на исповедь, то иногда у тебя возникают такие мысли, что ты будешь снова не очень корректен, не очень честен, потому что у тебя очень часто бывает, что исповедование происходит одних и тех же грехов. И потом вот как-то анализирую, я не знаю, люди анализируют вообще вот свое исповедование, но я думаю, что это очень полезно, то ты очень часто бываешь недоволен своей исповедью.
2: Наверное. Тут, видите, я бы с чего начал, да, что не нужно копить грехи до исповеди. Часть грехов наверняка можно преодолеть еще до того, как, а уже на исповеди только об этом, ну, скажем так, сообщить священнику, да, поставить его в известность, что вот у меня вот была такая ситуация, да, и мне вот удалось как-то так вот ее там блокировать, преодолеть, там, остановить, противостоять, да, вот это. Потому что если мы начинаем вдруг, ага, сейчас вот время такое, да, я вот тут согрешил, ага, значит, исповедь меня там, то значит, я сейчас буду вот дальше все это усугублять, а потом на исповеди все это якобы оставлю, да, и пойду дальше. А вот такого не получается. Вот это отсюда и вот эти курьезы на исповеди, что плохо исповедовался, что-то еще. Поэтому исповедоваться нужно не на исповеди, а исповедованием нужно жить. Я бы вот так сказал. Поэтому, ну вот, опять же, на приходах, скажем, церкви священники, скажем так, своеобразно, как по-разному относятся, да, к этому, да, то есть выстраивают какую-то определенную систему. Ну вот, а общая система могла бы выглядеть, я думаю, так, да, то есть это для всех, вот, думаю, для всех нас было полезно. Только согрешил, точнее, только согрешил и как только осознал, тут же принеси Богу покаяние в своем
1: сердце. Это нужно, это можно делать каждый день. Мы с вами об этом говорили.
2: Не каждый день, а сразу.
1: Да, сразу. Прости
2: меня, я могу не сразу осознать, что я согрешил. Может быть, это как-то так вот в потоке, потом, а я правильно ли сделал? А я как поступил? Господи. Если этот грех остался, был во мне внутри и не вышел наружу, ну, может быть, даже и на этом этапе будет достаточно. Господи, прости меня грешных. Прекрасно будет еще вспомнить об этом вечером на исповеди, да, то есть
1: на вечернем правиле,
2: то есть это вот каждое ежедневное исповедание грехов, да, и на исповеди, когда будешь на исповеди в свое время, да, священнику об этом сообщить. Да, то есть все. Вот, пожалуй, с грехом, который произошел внутри нас, может быть, вот таким образом и пытаться справиться. А вот если грех вышел наружу, ну, то есть я не только о ком-то что-то подумал, да, или на кого-то разозлился, или на кого-то обиделся, или что-то еще, а вынес это как бы так на всеобщее обозрение. И против кого-то, против группы людей, против человека, нет, да, я согрешил прямо видимым образом, как там, что там может быть. Опять же, их обидел, оскорбил, разгневался, показал, ты раздражился, да, где-то, может, в раздражении что-то сделал, сказал, то тут уже недостаточно будет только сказать: «Господи, прости меня». Господь, может, меня и простит, а вот то, что в общественном поле оказалось, этим-то как быть, да? То есть вот это надо заглаживать
1: уже. Это же переживает человек сколько
2: конечно,
1: времени.
2: Конечно.
1: Может, не одну, не две недели
2: поэтому
1: переживает.
2: Поэтому мы выходим в это пространство, и с кем все это произошло, мы у того уже просим прощения. Как мы это делаем? На прощенном воскресенье, всегда перед Великим постом. Но там мы как бы подводим итог своего, скажем, этого прожития этого времени. И у всех просим прощения, да, а вот такой, скажем, момент, который произошел между, да, где-то вот в пространстве, не перед Великим постом, а в любое другое время, то, ну, и полезно, вот точно так же, прости меня, да, я согрешил, я сделал неправильно, я поступил перед тобой неправильно и так далее. Поэтому первая исповедь будет самоисповедь, так называемая, да, то есть я внутри себя покаялся, и, в общем-то, если даже я почувствовал, что этот грех меня отпустил, он меня больше не досаждает, то, может быть, это и прекрасно, и хорошо. Может, это как раз некоторый труд, который я понес, и за это от Бога получил такую, скажем, благодать отпущения греха. Да, то есть уже это. Я уже на исповеди, я только об этом, будем так говорить, свидетельствую, да, что вот у меня был такое, была такая ситуация. Да. Вот, это... А второе будет исповедь перед ближним, да, то есть исповедуйтесь по слову апостола, да, исповедуйте грехи друг перед другом, да, то есть это вполне нормально. То есть
1: как это может выглядеть, исповедование грехов друг перед другом?
2: Ну вот, прости
1: перед
2: меня.
1: Перед ближними.
2: Да, прости меня, я сделал неправильно, да, я вот допустил такие-то те или иные вещи. Ну, как мы говорим, опять же, да, прости меня Христа ради, то есть я... У меня получилось только то-то, я так вот сделал, да, я был неправ. Ну, то есть, самые простые слова, тут даже ничего особо можно не придумывать.
1: Если это часто происходит с человеком, вот это вот раздражительность...
2: А он должен понимать, ага, вот его это слабое место.
1: Да,
2: то есть
1: и он
2: должен
1: это понимает.
2: Не только просить прощения, да, но и понимать, что если Господь ему это прощает, и он это даже чувствует, даже как-то, да, а может, оставляет в этом, да, то он должен быть к этому моменту внимателен. Что у него происходит то-то, то-то, тогда-то, тогда-то. Перед тем, как то-то, то-то, то-то, то-то пойти и то-то, то-то сделать, да, то есть, ну, уже надо быть повнимательнее. Может быть, порой даже не пойти. Ну, простой и самый классический способ. Человек бросает выпивать, его приглашают в компанию, где выпивают. Ну, естественно, ему удержаться будет в этом состоянии, пока он еще не утвердился, несколько сложнее, чем если он не пойдет в эту компанию и там, соответственно, не будет веселиться. Ну, это очевидно, да. Если я иду куда-то, и меня там так или иначе постоянно сталкиваюсь с каким-то раздражением, да, на что-то, да, ну, может быть, на этом, пока я не утвержден, пока я не укрепился, жить без раздражения, так может мне та не пойти, чтобы себя-то не провоцировать лишний раз, да. То есть не то, что это я все не стал ходить, да, то есть, ну, как бы испытания, они все равно время от времени нужны. Но тут надо еще правильно как бы согласовать эти вопросы. Испытание, искушение, да, испытание это я намеренно себя в чем-то испытываю, пост, например, да, а искушение это неожиданно что-то, да, то есть на улице кто-то взял меня, оскорбил прямо, так даже незнакомый человек, да, и как я отреагировал? Ну, предположим, даже внешне никак, уклонился, а внутри что было? А внутри была буря, такая буря, да, что если дали бы мне власть, я, может быть, этим человеком неизвестно бы что сделал. Это свидетельство о чем? Что как раз вот, может, испытания еще как-то мне и подвластны где-то, да, я их могу, а вот с внутренним состоянием, с ближними я его точно не люблю. Не люблю, то есть, и поэтому я на него готов сделать с ним все, что угодно. А вот если я его научился любить, любого, да, человека, которого встречается в моей жизни, да, то я, может быть, полюбиться всем по-другому к нему отношусь. Я посожалею его состояние, я не буду на него гневаться, да, то есть я, может быть, как-то это все обращу внимание на деяние как таковое, да, и так далее. Поэтому исповедь – это не отчет о проступках когда мы приходим к священнику, да, а это некоторое желание, чтобы грех не был вот со мной, во мне, между мной и Богом, и чтобы мне воссоединиться со Христом, воссоединиться с Церковью. Да. Но тут можно еще и сказать так, что это может относиться больше к тяжелым грехам. Поэтому вот я вот, скажем так, вижу такую тенденцию, что вот очень часто как раз христиане, прихожане не всегда различают, когда надо действительно идти на исповедь с тяжелым грехом, и после этого не торопиться на причастие. Потому что если уж ты совершил тяжелый грех, да, так тебе надо пройти, ну, вот этот вот процесс.
1: Что это за грехи?
2: Искупления. Ну, это, опять же, мы говорим, что грех, совершаемый против конкретной заповеди Божией, в совершенном, ну, скажем так, в сознательном возрасте, да, то есть, ну, сознательном, да, не ребенком сделанный, да, и, в общем-то, по своей воле. То есть я совершаю, ну, самым маленьким, но если я сознательно, по своей воле, иду против заповеди Божией, это грех тяжелый, это грех смерти. Другое дело, где-то что-то, как, опять же, те же, вот мы говорим, да, обиды и раздражения какие-то, может быть, какие-то моменты, человек где-то обозлился, где-то на кого-то что-то подумал, где-то, ну, такие вот мелочевка это все, да, то есть ее действительно уврачевывается, она как раз глубоким покаянием и сокрушением, и вздохом перед Богом, оно уврачевывается реально. Не надо, ой, перед причастием бежать, ой, вы знаете, я там про кого-то что-то подумал. Вот это точно не нужно. Это абсолютно, исповедь точно это не лечит. То есть она уврачевывает тяжелое состояние человека, когда он себя отсоединил от церкви, когда он согрешил сознательно против заповеди Божьей. Вот это вот уже это надо четко. И идти не для того, чтобы пойти на причастие, а все-таки, ну, опять же, случаи бывают разные, может, это было первый раз, может, что-то еще как-то, да, может, человек долго к этому шел, и это понятно. Но если у него раз произошел, два произошло, три, ну, ясно, что исповедь и причастие не решает тот вопрос, который он пытается решить. Значит, что надо? Нужно покаяние полноценное, нужна епитимия, то есть отлучение от причастия, да, нужно какие-то нужны упражнения, упражнения духовные, упражнения физические, да, то есть пойти, ну, так, в доступное какое-то место, где-то послужить кому-то, потрудиться где-то, да, в отдел милосердия записаться, волонтером побыть. Может быть, где-то так. Не то, что вот, прочитаю акафист, и там это все. Да, ну что ж, акафист. Так бы прочитал. Согрешил, прочитал акафист, и все, и нет греха. Нет, это не излечивается этим. И то же самое не излечится, когда человек согрешил, пришел, прости меня, Господи, пошел на причастие. Не работает. В 90-х годах работало. Вот мы вышли в 90-х годах из гетто угнетения, да, то есть, скажем там, в том состоянии, когда исповедь уходит, да, вот там работало, вот практически все заходило. Человек подошел, покаялся, причастился, снова покаялся, снова все работало, все же. Сейчас более-менее мы повзрослели. Мы повзрослели, мы стали более уже опытными и уже видим, что многие вещи, которые проходили у нас в те времена, да, вот сразу же после, так скажем, после второго крещения Руси, так называемого, да, то есть сейчас они уже, ну, вот не всегда в рабочем состоянии.
1: Это ходят. Нужно же ведь поэтому, еще да. попросить прощения перед причастием. Это же тоже бывает очень.
2: Нет, это тоже бывает. Поэтому самоисповедь, исповедь перед ближним, вот, исповедь перед аналоем у священника, то есть мы все это можем, да, различать. И тут уже священник регулирует, что человеку нужно. Я раздражился, ну, ему исповедь пока не нужна, ты раздражился, да, скажи, Господи, прости меня, помоги мне, да, этого будет, может быть, и достаточно, да, подготовься к причастию хорошо, да, то есть углублен, не в спешке, не надо там, что вот мне надо там прочитать, быстро там все, не надо, спокойно, размеренно, все сделай, выполни, продумай, углубись, прямо вот прочувствуй эту ситуацию, да, ты хочешь встретиться с Богом, да, то есть, да, есть определенные шероховатости, которые встречаются в твоей жизни, да, молись, Господи, помоги мне достойно подойти к Тебе, да, то есть, чтобы понятно, что не по достоинству мы подходим, ну, насколько это возможно, мне все вот это вот подготовиться, да, и очень важный момент, не причаститься и до следующей исповеди убежать, непонятно, чем заниматься, да, а хранить Христа-то в своем сердце, если уж мы его приняли, да, то есть не впадать вновь в какие-то, скажем так, те или иные согрешения, которые мы совершаем. Поэтому грех можно еще поделить, на, скажем так, на три категории. Да? То есть мы обычно так говорим. Грех против Бога, против ближнего и против самого себя. Да? То есть тоже это надо смотреть, чем я согрешил. Да? То есть обычно так и на эти три, вот, скажем, на эти три столбика порой исповеди распределяют. Да? То есть мы пишем это на листочке или запоминаем. Ну, на листочке я вот рекомендую писать на листочек. Да? То есть другое дело, когда человек за собой следит, наблюдает, смотрит, не пускает ничего в свое сердце, да, то есть он внимателен. Да? Вы написали это, мы на огласительных беседах родителям, крестным, да, там, кто готовится к крещению, да, вы написали, я так скажу, а вы были на исповеди? Давно не был. Ну, как вы так скажете, если вы давно не были? Вам в любом случае надо вот поразмышлять, подумать, почитать, пописать это, что-то вспомнить, потом что-то еще вспомнить. Ну, нельзя так вот это вот. Ну, это недопонимание, конечно. Прихожане себе такого как редко допускают, разрешают, да, ну, а вот которые так, как мы их порой ласково называем, захожане, прохожане-то они порой, да, ну, и те, которые в этом состоянии, в прохожном таком состоянии или заходят что-то сделать, типа покрестить, повенчаться так по пути, да, ну, конечно, и хочется остановить и подождите, сказать, подождите, да, давайте мы к этому делу подойдем серьезно и подготовимся, да, если уж мы хотим, чтобы наш ребенок духовно родился, да, то давайте его будем научимся его еще и духовно питать после этого. А если вы сами духовно не питаетесь ничем, то что вы собираетесь с ребенком делать, когда он у вас духовно родится? Вот родился у вас ребенок физически. Ну и что же, на него смотреть будете? Нет, его надо кормить, поить, сохранять тепло, оберегать от всего. Да, то же самое духовное. Если человек родился, его надо. А вы сами этого не делаете, как вы это будете? Кто будет делать? Тот, скажем, хороший человек, которого вы привели, считаете, что он может стать крестным, ну, что он хороший человек, я тоже, скорее всего, не сомневаюсь. Почему? Потому что, ну, худого человека так-то вряд ли кто-то возьмет для своего ребенка крестным, да. Но хороший человек и, скажем так, хороший духовный специалист, это порой, ну, порой диаметрально разные вещи. или явно хорошему человеку порой какого-то опыта духовного часто бывает, что не хватает. Вот. Поэтому грех против Бога мы исповедуем, да, то есть какие мы знаем грехи против Бога, то есть не верю, не доверяю Богу, ропщу на Бога, не молюсь Ему, да, то есть против ближних обижаю, мы уже сегодня говорили, раздражаюсь, гневаюсь, завидую, обманываю, клевещу, да, то есть против себя унываю, чревоугодничаю, грешу какими-то рисками для здоровья, да, то есть экстремальное вождение, экстремальные какие-то виды спорта и так далее, да, может быть какая-то зависимость от чего-то.
1: Татуировки
2: те же, да.
1: Пластические операции.
2: Да, то есть, да, вот казалось бы, да, человек хочет себя улучшить, казалось бы, да, то есть, ну, подождите, одно дело улучшить, когда у тебя там, ну, тебе надо, скажем там, у тебя сломана нога, и ты хочешь, чтобы она у тебя срослась нормально, да, тебе сделали операцию, и тебе там вставили штыри, что-то еще, да, там, или, может быть, нос не дышит, да, полипы убирают, там, что-то там, перегородки исправляют.
1: Вот такие губы.
2: Вот, да, а когда тебе кажется, что ты так будешь выглядеть лучше и начинаешь, соответственно, что-то придумывать, это, конечно,
1: пластать себе.
2: Очень опасные, очень да. опасные вещи. Тем более, ну, очень. Конечно, тут мы видим, что это непонимание, что человек-то ведь проживает на земле-то ведь в своих вот эти свои 70-80 лет, ну, как он не хочет прыгнуть выше, шире, да, ну, не может он, да, то есть к 70 годам любая его там татуировка, пластика, что-то еще, все равно она будет уже, ну, не в том нормальном состоянии, в котором-то. А там, оказывается, к этим годам-то понадобится духовное богатство, а где оно, когда ты все истратил вот на эти вот внешние украшения, да, то есть к внутреннему украшению так и не приступил. Вот, поэтому все в общем предстояние человека пред Богом, как сказал нам Господь Иисус Христос, перед этим Иоанн Предтеча, да, это покаяние. То есть покаяние – это не только исповедь, да, то есть исповедь – это часть покаяния, это элемент покаяния, да, а покаяние как изменение себя – это постоянный процесс. Покаяние, исповедуемся мы пред Богом в своем сердце, мы изменяемся. Просим прощения у ближних, мы изменяемся. Приходим к священнику на исповедь, мы изменяемся. Причащаемся святых Христовых тайн, подготовившись достойно, мы изменяемся. Да? Делаем добрые дела, мы изменяемся. Да? То есть молимся Богу, мы изменяемся. Вот, это и есть покаяние. Общее название – это покаяние. Да, то есть иногда бывает путают покаяние, исповедь путают, да, что я пошел на покаяние там к священнику, к покаянию это не надо идти, надо покаянием жить. Вот тогда это будет хороший, так скажем, эффект. Ну и к исповеди, конечно же, надо готовиться, да, то есть кто-то блокнотик ведет, да, что-то раз происходит что-то в душе, да, он пометочки себе какие-то делает, да, кто-то вот так вот, как мы говорим, да, сразу же ну, искореняет все что-то, это же, знаете, вот, и порой можно порой даже как-то с такой землей сравнить, да, вырос сорнячок, мы сразу же тык его и убрали. Просмотрели, пропустили, а это уже не сорнячок, а несколько сорнячков, уже много, и уже добрую культуру начинает они, да, поражать, и все остальное, и что вырывать, как, где, что, куда бежать, уже непонятно, да, вот. То же самое в душе, один грех произошел, мы его тут же смыли, умыли, покаялись, исправились, внимательно стали следить, да, махнули рукой. Сказали, да ладно, потом покаясь на исповеди, да, а до исповеди пока шел, у тебя там столько всего налеплилось к тебе, столько грязи всего, что ты уже не знаешь, что делать, а чего смывать.
1: Ты можешь просто до исповеди не дойти.
2: Не, это может быть, да, то есть поэтому вот мы говорим пост, что такое пост, да, и сразу же у людей реакция, не есть мясо. Да пост это не про мясо, пост это внимание, внимательное отношение к своей душе. И уже какой мы инструментарий используем, да, то есть в том числе и питание, инструмент питания мы берем для этого, да. Опять же, внимание, внимательное служение, да, опять же, и исповедь, правильное отношение с ближними, да, то есть со всеми быть, как говорит апостол Павел, со стараться со всеми быть в мире. Это же ведь мирное сердце, вот оно. То есть пост – это внимательно стоять на страже своего сердца и туда ничего не пускать. А что там еще я применяю, да, ну, в зависимости, опять же, от моего положения. Крепкий, сильный, румяный, энергичный, взрослый, средних лет, ну, естественно, мне понадобится тут еще и в элемент поста, элементом поста у меня будет еще и, конечно, пищевые какие-то мои ограничения, да. Если я уже старый, немощный, больной, все остальное, то, может, пищевых ограничений будет или не будут совсем минимальные какие-то, и совсем не те, которые написаны, например, в уставе. Да, то есть к этому надо правильно относиться. Когда бабулечка, Божий дуванчик подходит, говорит, батюшка, простите, я молочка глотнула. Слушайте, ну это правильно, это, я понимаю, что человек до этого возраста, или он поздно пришел к Богу, да, то есть и уже так и не может понять. Он не раз это делает, ему объясняешь, он опять приходит, опять в этот же пост подходит, да, я сделала глоток, я там поэта, я там творожку съела, все остальное. Ну, тут сложно уже объяснять, да. Поэтому, чтобы нам не приходить в старом возрасте в такое положение, да, то есть надо все-таки в зрелом возрасте постараться понять, что и как Богу от нас надо. Примерно так.
1: Хочу спросить, вот грех, когда зарождается, имеет какой-никакой стыд, но когда он уже совершен, делает творящих его более бесстыдными.
2: Ну, естественно, грех же он разрушает человека, разрушает его душу, ну, как условно, как зуб,
1: даже
2: например,
1: самый
2: да?
1: самый маленький грех.
2: Да, маленькое получилось, да. червоточинка на зубе, да, то есть вроде вот она еще, да, а потом, когда зуб разрушен, все, уже его восстанавливает, да, его уже убирает, и имплант туда вставляет, или еще что-то, или какой-то протез другой и так далее. То же самое с этим элементом в части души попало маленькое, да, что-то, оно вроде вначале, ну, маленькое, не сильно видно, никому и не видно, никто и не видит, что у тебя там что-то в душе нехорошо, да, а потом дальше больше все это язва, а потом уже и как вообще, с чем еще можно сравнить? С какой-нибудь раковой опухолью, да, уже хотел бы, а ничего уже сделать не можешь, да. Поэтому, ну, конечно, лучше этим вопросом заниматься, не откладывать его, да, то есть следить за своей душой. А еще ведь важный, да, момент, а что хорошо, а что плохо, тоже надо понимать. Что такое хорошо, что такое плохо, да, то есть, ну вот, для этого нам Господь дал Евангелие, пожалуйста.
1: И а поэтому нам нужно Евангелие.
2: Да, да, Евангелие не прочитать, а прочитав, читать постоянно. Потому что пластов евангельских еще никто до конца так и не изучил, не осознал, не понял. И самое-то главное не в этом, что, может быть, и действительно были, есть, скажем, такие исследователи Евангелия, да, и проповедники, и экзегеты, и такие удивительные проповедники, да, которые действительно вот все глубины евангельские, предположим, даже так изучили. Да. Но там другая ситуация. Евангелие каждому человеку подходит с Евангелием, это личное отношение каждого человека с Евангелием и личное отношение, скажем, человеку у Бога. Потому если что-то другое один увидел, узнал и постарался как-то это вот исследовать и, скажем так, написать, то не факт, что другой человек это же самое все поймет и прочувствует, да, у него будет совсем другое. Поэтому апостол Павел не случайно говорит, да, что я видел, что я слышал, передать не могу. Вот, то есть только вот это состояние, это моя душа воспринимала, да, как это, что это, нет таких слов, чтобы их передать. Поэтому каких-то слов порой нет. Поэтому каждому человеку надо, скажем так, евангельское, благую весть евангельскую, да, в общем-то, самому изучать, воспринимать, открывать свое сердце для этого, да, и с Богом в сердце встречаться, взаимодействовать.
1: Вот почему именно великое козло существует легкость. И наша природа, она все-таки так быстро склоняется к худшему. То есть получается, что мы все время притыкаемся.
2: Не совсем так. Как человек живет от образа жизни? Если человек опять живет невнимательно, естественно, ему, скажем так, соскользнуть достаточно легко и просто. Или совершить грех, ну и как с греческого, да, там барой перевод, сейчас модно говорить, промах совершить, да, то есть грех как промах, да, не попадание в цель. А если человек внимательный, то, ну, вот тут не всегда так. Как раз вот он, эти прилоги, на уровне прилогов он уже это чувствует, да, и уже тут старается как бы так не допустить греха, поэтому...
1: Да, я с вами соглашусь.
2: Да-да-да. Вот
1: но поэтому... это, кстати, цитата святителя... Это Григорий Ниский сказал.
2: Да, да, ну,
1: но
2: да.
1: Это имеется в виду все-таки, наверное, человек, который еще духовную жизнь не ведет.
2: Контекст. Надо вся смотреть да. контекст. Да, порой бывает как бы вот такая фраза, она вроде как не всегда, не все может объять. Да? Мы смотрим контекст и говорим, а, так вот он это тем-то говорил. Он о тех людях, которые к нему пришли, как вот мы сейчас, священники встречают людей на, скажем так, на гласительных беседах, что-то еще. Да, и понятно, что если с этими людьми мы говорим по-другому, чем мы говорим с прихожанами. То есть проповедь перед прихожанами и беседа с людьми, вот, ну, скажем так, редко бывающим или не бывающим в храме, она разная. Это совершенно понятно. И, конечно, и слова будут разные, да, то есть и какие-то, может быть, скажем так, подходы будут различные. Поэтому тут надо смотреть.
1: А вот смотрите, какой вопрос. Это вот с чревоугодием, с грехом чревоугодия. А, например, семья так решила, что мы будем меньше покупать продуктов. Потому что когда у нас продуктов в семье много, мы начинаем много есть.
2: Потреблять их, да?
1: Да, да, да. И что вот...
2: Это в ковид особенно проявилось.
1: Действительно. Отец Александр, это действительно так. Это прямо вот какая-то беда. То есть вот человек все время открывает холодильник, и вот ему надо что-то жевать. И вот так вот решили, что надо поменьше всего покупать. Потому что не может человек, не может остановиться.
2: Не может собой совладеть. Надо искать варианты компромисса, что-то еще. Вот я вот как-то рассказывал, по-моему, что, будучи вот преподавателем в университете, студенты со мной поделились, да, вот этот, без перекусов. Вроде бы вещь-то понятная, вроде бы она везде, это есть, и мы это слышим. Да, но как-то они меня посвятили, я попробовал, так прекрасно.
1: И вы сейчас так и делаете.
2: Да, завтрак, обед, ужин, все, никаких больше это. Да. Попить водички
1: никаких
2: можно.
1: Никаких перекусов.
2: Да, скажут, ну ты как бы там ни с кем не побеседовать, почему? Я прекрасно пью с людьми чай, просто я ничего не ем. То есть это великолепно оказалось. Это хорошее, как оказалось, хорошее аскетическое упражнение, да. Это хорошая вот эта вот возможность так вот не перехватывать, не хватать этот кусок.
1: Там. Это великолепно.
2: И самое главное, она не требует какого-то сверхнапряжения. Да, вначале что-то немножко какие-то были такие поползновения. Ну, не то, что даже тяжеловато, как бы это позабывчивость. А потом раз, все. Есть завтрак, есть обед, есть ужин, все. Ну, или если служба, то там после службы обед, ужин. Вот. Пожалуйста. То есть надо искать, надо понимать. Да, вот я вот, ага, соответственно, вот делаю то-то, то-то, да. То есть,
1: и
2: вот
1: сколько я открываю... вы лет уже так живете?
2: Слушайте, ну, по-моему, год то ли четвертый, то ли третий.
1: Ну, не очень давно.
2: Но
1: даже уже... полдника у вас нет.
2: Ну, с чаем, чай-то может быть, там чай. Чай
1: считается тоже еда.
2: Ну, кто-то считает, но я говорю, что вот чтобы уж совсем там, ну, хочется кому-то, может быть, построже, но, пожалуйста, пусть не будет чая. Это еще тут-то жить. Наше вдохновение, наша фантазия. Вот. Еще такой момент. Ну, вот, чувствует человек, да, вот эту вот тяжесть такую, вот, ну, здесь такую слабость, да. Ну, перед тем, как все-таки открыть холодильник, да, повесь себе 90-й псалом до холодильника, прежде чем открыть, прочитай его неспешно. Я думаю, очень многим поможет, чтобы после этого холодильник не открывать, пойти дальше. То есть Господь поможет, да, то есть это же, когда человек один борется с чем-то, ему сложно.
1: Да.
2: Как правило, даже вот он тут поборол, тут преодолел, тут остановил, да. Ну, так устроены мы, и так и страсти работают, да, что они находят наши слабые места, и в те места бьют, и порой мы к ним не готовы, да. Поэтому без Бога к этому вопросу, конечно, подходить надо с большой осторожностью. Но давайте еще скажем напоследок, да, что на исповеди хорошо и правильно, если мы записываем, да, то есть, с одной стороны, обходиться без общих фраз, а с другой стороны, без углубленной конкретики, да, то есть, что там люди списывают тетради, да, порой сталкивался с такими, да, и это не разово, не то, что это генеральная исповедь, да, а это каждый раз на исповедь, так не надо, да. То есть, если человек согрешил чем-то, множество раз. Ну, достаточно
1: надо
2: сказать.
1: Надо тоже пожалеть.
2: Да не даже пожалеть, эффекта нет. Был бы эффект, можно было бы стоять, раз человек исправился, и все, вот он во святых почивает. Нет, эффекта нет, он снова приходит, и опять все то же самое. Так какой смысл? Поэтому помогай нам всем, Господь.
1: Помогай нам, Господь. Грех и его исповедование, так называлась тема нашей беседы. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Наш эфир продолжается. Спасибо, Господь.
2: Спасибо, Господи.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Дорогие слушатели, вашему вниманию новости Санкт-Петербургской метрополии. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после Божественной литургии состоялась торжественная закладка капсулы с храма с данной грамотой в основании древнего монастырского храма святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя обители. Храм, построенный в середине XII века, неоднократно перестраивался, в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. «Соизволяя богоугодному намерению возлюбленных духовных чад наших, игумены и братьев, обретающихся в Староладожском Никольском мужском монастыре, благословляем и разрешаем им воссоздать паперть и предел соборной церкви святителей Чудотворца Николая во славу Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же молим, да призрит милостивым своим оком на начинаемое дело, да поможет совершить оное благоуспешно и да воздаст старицею всей век и век грядущий благочестивым храмоздателям и их с поспешником», так сказано в документе. Игумен и братья монастыря, глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Екатерина Губина внесли в грамоту свои подписи. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольской церкви. Отец Филарет вместе с Александром Ольневым совершил закладку капсулы с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В храмозданной закладной грамоте содержится воля епископа на строительство нового храма или монастыря. Первые такие грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. Следующее сообщение. Семейный фестиваль «Путешествие в Небесный Иерусалим» впервые прошел на приходе великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма. «Церковь – это не бревна, а ребра. Все мы движемся к одной цели – небесному Иерусалиму. Царство Божие нужно постараться раскрыть в себе», – сказал, открывая фестиваль, настоятель протоиерей Александр Рябков, и напомнил, что люди объединяются в тело Христово, церковь, на основе общинности и соборности. Юные и взрослые участники «Путешествие в Небесный Иерусалим» с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников воскресной школы от 16 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды со священниками собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Прошли также мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебной звоннице для всех желающих. Как объяснила главный координатор фестиваля, его целью было создать пространство, в котором дети почувствуют, что приход – это и есть живая церковь. Ребята за время подготовки подружились. В подготовке и проведении праздника участвовали протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы и аспирант Санкт-Петербургской духовной академии чтец Михаил Смирнов, помощники настоятеля по катехизации и социальной работе. Дорогие слушатели, наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш эфир о признаках истинной любви. От человека, озаренного Христовой любовью, льется как бы тихий свет, как бы волны тепла льются в ваши души. Он только войдет, он только взглянет, и вы уже почувствовали влияние его любви. Душа потянулась к нему доверчиво и беспомощно, как дитя. Жалкая душа, изябшая в вечном одиночестве и озлоблениях жизни. Слезы просятся на глаза, сердце раскрывает свои раны. Мы чувствуем, он не оттолкнет, он не осудит. И любовь его, как божественная всеисцеляющая сила, освежит и исцелит измученную душу. Архиепископ Иоанн Шаховской писал: «Для существа доброго творить добро всем – это радость, а не творить добро – это мучение. Смысл всей жизни в бесконечной, переливающейся через край любви». И если здесь, на земле, взаимная любовь так услаждает нас, то с какой сладостью любви будем мы преисполнены на небесах? Кто может вообразить и описать это блаженство, и чем временным, земным мы не должны пожертвовать для получения такого неизреченного блаженства небесной любви? Боже, имя Тебе — любовь. Научи Ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я преизобильно вкусил сладости ее от общения в духе веры в Тебя с верными рабами Твоими, и преизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди, Боже, это, что соделал со мной во мне. О, если бы это так было во все дни! Даруй мне чаще иметь общение веры и любви с верными рабами Твоими, с храмами Твоими, с церковью Твоею. Кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником Божьей благодати. А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом. Ему угрожают брань и падение. У Христовой любви есть свои степени развития. Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить, — это первая любовь. Кто имеет ум, чистый от помыслов, — это вторая любовь больше первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, — это третья любовь еще больше. Четвертая, совершенная любовь к Богу — это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается тело, и будут мощи. Так бывает у великих святых, мучеников, пророков, у преподобных. Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви. Любовь Божия сильней, чем любовь девицы, к которой влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божью в полноте, ибо сладость Духа Святого — перерождает всего человека. При полноте любви Божией душа не прикасается миру, хотя и живет человек на земле среди других, но от любви Божьей забывает все в мире. И горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати. Кто любит, тот свободен от всех заповедей и законов, кроме одного — закона любви, которое есть исполнение закона и совокупность совершенства. Он счастлив истинным счастьем. Его Отец — Бог, его близкие друзья — святые торжествующие церкви. Он как фонтан изливает на всех свою безграничную любовь, на всех, даже на врагов. Ибо Отец его повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. О признаках истинной любви.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. И я ее ведущая Ольга Мануилова. А помогать вести программу мне сегодня будет ученица 8 класса Маша Варакосова. Здравствуй, Маша!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Спасибо, Маша, что пришла к нам в гости. Маш, скажи, пожалуйста, вот у нас есть такой инфоповод, день рождения одного из очень известных писателей. Я тебе подскажу, родился он 22 августа. Как ты думаешь, о каком писателе сегодня пойдет речь в нашей программе?
1: Даже не знаю.
0: Подумай хорошенько, может быть, все-таки ты вспомнишь писателя, который писал различные рассказы, фантастические, научные, антиутопию. Кто-то приходит тебе на ум?
1: Ну, да, приходит один писатель. Рэй Дуглас Брэдбери.
0: Да, Маша, ты абсолютно права. Именно сегодня мы с тобой поговорим о творчестве Рэя Брэдбери. Что ты о нем знаешь? Что-то ты знаешь о нем? Можешь рассказать нам, нашим радиослушателям?
1: Да. Родился 1920 года. За всю свою жизнь он написал более 800 произведений, в том числе классические романы. Рос во время Великой депрессии и не имел возможности учиться в колледже, но получил блестящее образование в городских библиотеках. Решение стать писателем принял в 12 лет. Он был женат 57 лет на Маргарет Маклюр, которая работала продавцом в книжном магазине, где они и познакомились. У пары родилось 4 дочери.
0: Здорово, да, представляешь, 57 лет человек прожил в браке, состоялся во всем, и детей имел, и имел прекрасную профессию, которую очень любил, и что вот ему, да, помогло, его любовь к книгам, то есть человек не имел возможности учиться, но при этом стал писателем, потому что очень много читал, да, как тебе такая история? Я сегодня тебе и нашим радиослушателям прочитаю один из моих любимых рассказов Рэя Брэдбери, который называется «Все лето в один день». Все готово? Да, готово. Сейчас, скоро. Ученые не ошибаются. Все точно состоится сегодня? Да-да, посмотри сам. Теснясь, будто множество роз и сорняков, растущих в крошечном саду, дети вглядывались в небо в поисках солнца. Шел дождь. Такая погода стояла уже на протяжении 7 лет. Дождь лил тысячи дней и днем, и ночью. Громко-громко барабаня, обрушиваясь гигантскими волнами, заливая крошечные островки суши. Тысячи лесов и полян тонули, исчезали в дождях. Появлялись заново только ради того, чтобы снова кануть в лету. Именно так жили люди на Венере. К тому же родители большинства школьников прилетели извне для того, чтобы провести остаток жизни в этом диком дождливом мире. «Он прекращается, прекращается!» «Да, смотри!» Марго стояла поодаль от ребят. Детей 9 лет, что не помнят и дня без бесконечных ливней, заполнявших планету. Тот самый день, когда солнце взошло на час, показавшись изумленному миру, ребята не вспомнят этого в деталях, ведь то было 7 лет назад. Марго иногда слышала то, как они ворочались в кроватях, видя во снах лишь одно – огромную золотую монету, которую, по ощущениям, можно было бы купить весь мир – солнце. Она знала наверняка, им снится то тепло, обжигающее, обволакивающее лицо и тело, а руки тряслись от радости. Однако они всегда просыпались от барабанящих капель дождя, падающих бусинами на крыши домов, заливающих леса и поляны. От былых сладких снов не оставалось и следа. Вот так, Маш, начинается рассказ «Все лето в один день». Представь, да, такую историю. Ребята живут и видят только дождь. Как ты думаешь, вот им это?
1: Ну, я думаю, это очень обидно.
0: Но, может быть, им не так обидно, они ведь не знают, что такое солнце, да? То есть они только как-то вот где-то о нем слышали, они же никогда его не видели. Итак, читаем дальше. Весь вчерашний день дети в классе по-детски наивно изучали солнце. Насколько оно горячее, насколько похоже на лимон. Иногда по темам даже стихи пишут. А может, солнце есть цветок? На час покажется желток. Марго сама написала это стихотворение. В классе она зачитывала его тихо, и капли дождя снаружи словно пытались перебить ее. «А это точно ты написала?» Будто с легкой насмешкой подал голос какой-то мальчишка. «Да», – пролепетала Марго, – «я, Уильям», – немедленно окликнула парнишку учительница. «Но это было вчера, сегодня же все ребята плотно прильнули к окну. Кто-то всматривался под грохот ливня. Где же пропадает учительница? Вот-вот должна вернуться, просто подождите». «Ну, мы так все пропустим». Дети не отходили от окна, гудели, крутились на одном месте. В общем, напоминали то колеса, то карусель. Лишь Марго стояла вдали. Выглядела она хилой и бледной. Как будто все эти годы смирно стояла под дождем, и с нее смыли все краски, которые только можно было смыть. Голубизна с ее глаз, румянец щек и золото с волос. Марго отчетливо напоминала старинную фотографию, избитую временем. Если она начинала говорить, вряд ли бы кто-то услышал ее. Уж слишком тихо звучал голос девочки. Одинокая и тихая, она словно была неживая. Все, что могла делать Марго, молча в одиночестве наблюдать за огромным, залитым дождем миром через толстое стекло. «А тебе-то что там выискивать?» – спросил Уильям. Девочка ничего не ответила. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Мальчик подошел и толкнул Марго. Та не двинулась, лишь немного пошатнулась. Девочка всегда сторонилась, даже на нее даже не смотрели, будто ее избегали. И все это происходило, потому что она не хотела играть в догонялки среди бесконечных туннелей подземного города. Если кто-то и останавливал Марго, то та даже не пыталась догнать, а просто молча смотрела вслед. Когда дети на уроках пели песни про счастье, жизнь не то, как весело играть в игры, девочка лишь притворялась, что поет, губы еле-еле шевелились. В ней просыпалась жизнь, только если просили исполнить композиции про лето, про солнце и про тепло. Самое большое преступление Марго, в конце концов, состоит в том, что с Земли она прилетела всего 5 лет назад. Она помнит то, каким было солнце. Помнит солнечные лучи, голубое небо, все, что видела, когда ей было 4 года и когда проживала в Огайе. А они всю жизнь провели на Венере. Да и солнце единственный раз в жизни видели в 2 года. Все забывают, его настоящее тепло, так как оно по-настоящему светит. А Марго помнила. Вот такой рассказ, мы не дочитали его до конца. Как ты думаешь, в чем причина-то была? То есть почему... По факту ведь буллинг происходил, да? Заметила это в рассказе?
1: Да.
0: Что Марго-то дети не любили, не хотели с ней общаться, как-то так настороженно. В чем причина-то буллинга была, как ты поняла?
1: Потому что они считали, что она не заслуживает хорошего отношения, потому что она все это видела, и она не ценит то, что ценят они.
0: То есть, может быть, они просто завидовали ей,
1: да.
0: Что у нее было солнце, были летние дни, а они-то всего этого не знали, и она казалась какой-то особенной, может быть, как принцесса, да, какая-то. Она словно большая монетка. Пролепетала она однажды с закрытыми глазами. «Неправда! Ребята едва ли не плакали. А напоминает огонь в печи. Ты все врешь, ты это сейчас придумала». Марго помнила все, и такие моменты снова уходила рассматривать окна подальше от остальных. И как-то месяц назад, когда все повели в душевую, Марго лишь закрыла уши руками и отказалась вставать под душ, только кричала, что не хочет, чтобы ее касалась и капля воды. И так медленно, наверное, она начала чувствовать, что отличается от остальных. Они все тоже ощущали эту разницу, из-за этого держали дистанцию. По школе ходили слухи, что родители девочки заберут ее обратно на землю в следующем году, даже если это обойдется им в $1000. Будто она без этого завянет. А вот за это все девочку и недолюбливали. Дети терпеть не могли ее тощую, немую, бледную, а особенно то, как она может зажить в будущем. То есть вот видишь, мы, Маша, мы дошли до причины зависти. То есть оказывается, дети завидовали Марго, что у нее может начаться та жизнь, которая им-то даже вот и не светила. Как солнце не светило, да, так и более счастливой жизни. То есть только вот дождик оставалось видеть. «Отвали!» Марго снова толкнули. «Что ты ждешь?» Когда она в первый раз оглянулась на него, все ожидания отражались в ее взгляде. «Хватит тут прохлаждаться!» Мальчишка прямо закричала. «Не увидишь ты ничего!» Марго не успела рта раскрыть, а Уильям все продолжал. «Не увидишь, шутка это! Все, мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ничего сегодня не будет, так?» Детишки, недоумевающие, вылупились на хулигана и наконец все поняли. Они закрутили головами из стороны в сторону, смеясь. «Ничего, ничего, ха-ха-ха! Но!» – легонько прошептал Марго. «Ученые же сказали, они обещали!» «Да это просто розыгрыш!» Уильям резко схватил девочку. «Эй, может, запрем ее в чулане, пока учительница не вернулась?» «Нет, не надо!» Марго попятилась. Они столпились и окружили Марго, схватили все вместе и потащили, несмотря на то, что она сопротивлялась и что слышала, как сначала она умоляла, а потом просто плакала. Девочку тащили по туннелям в комнату и кинули в шкаф, который закрыли снаружи на засов. Затем они постояли рядом еще немного, чтобы понаблюдать, как шкаф трясется от того, как Марго бросается на его стенки и колотит изо всех сил, слушая крики. И, как ни в чем не бывало, улыбаясь, покинули туннель, на выходе которого уже ждала учительница. «Дети, вы готовы?» Преподавательница глянула на часы. «Да, все здесь? Ага». Дождь лил даже больше обычного. Все скучковались у огромной двери, и дождь спустя время прекратился. Вот, Маш, как тебе, да, такая ситуация? То есть вообще очень жестоко дети поступили. А в реальной жизни ведь может же что-то подобное произойти?
1: К сожалению, происходит каждый день.
0: Бывает такое в школе, что какие-то подростки, может быть, обижают другого подростка? Случается?
1: Да.
0: Но у меня вот тут вопрос, а как вот учительница-то могла не доглядеть, что Марго не хватает? Почему она ее не пошла искать? Да, вот сразу вопрос. Всегда же, когда случается какая-то ситуация, важно, что делать, как думаешь?
1: Важно следить за ситуацией не только снаружи, но и то, что происходит вокруг.
0: Взрослым, да, следить, ты это имеешь в виду? Но и подросткам обращаться к взрослым. Но вот плохо, что Марго не могла как-то, да, не догадалась она пойти поговорить с учительницей, что дети ее обижают, и вот так история для нее не очень закончилась хорошо. Дверь приоткрылась, комната пропиталась свежестью улицы, которая словно чего-то ждала. Солнце взошло, оно гигантское, цвета раскаленной бронзы, а небо вокруг него сверкало. Восхищенные пищали от восторга дети, кинулись прямо в весну, в джунгли, тонувшие в солнечном свете. «Только не убегайте далеко!» – крикнула им вслед учительница. «А у вас 2 часа, спрячьтесь вовремя!» Но ребята уже скрылись с ее глаз, подняв голову к небу. Солнце приятно нагревало их щеки. Все скинули с себя куртки и позволили лучам солнца сжечь их руки. «Это даже лучше наших настоящих солнц, не настоящих солнц, да?» «Конечно, лучше. Здесь, скорее всего, речь идет о лампах, под которыми детей грели, я так думаю, да?» Дети останавливались в безграничных джунглях, покрывавших всю поверхность Венеры. Они росли, словно на глазах, и никогда не прекращали это делать. Ветви напоминали стаи осьминогов щупальцами. Бесконечные прутики тянулись к небу, расцветая каждую весну от долгого отсутствия какого-либо солнечного света. Их цвет напоминал пепельный. Они были цвета камней, сыра и чернил, а местами серебряные, как луна. Ребята смеялись, бросались на хрустящую траву, пружинищую. Они бегали между деревьями, скользили и падали, толкали, играли в прятки, догонялки. Но, конечно, лучше всего было глядеть на солнце, пока не заслезятся глаза. Но дальше прошло время, и прогремел гром. Дети, толкаясь, приняли бежать. За 10 миль от них ударила молния. За 5 миль, за одну, за полумилю небо на глазах потемнело, словно сейчас была полночь. Что совсем недолго, 2 часа продлилось их лето, да? Все ненадолго остановились у входа в подземелье, пока не пошел ливень, когда ребята закрыли двери, и как по комнатам раздался оглушительный грохот бесконечных потоков воды. «Дождь прольет еще 7 лет». «Да, 7». Вдруг кто-то вскрикнул: «Марго, ты чего?» «Да она все еще сидит в закрытом шкафу». «Марго?» Значит, все застыли, словно были под гипнозом. Они посмотрели друг на друга и опустили головы. Кинули взгляд на окна. Непроглядный дождь все лил и лил. В глаза никто никому смотреть не смел. Лицо каждого побледнело, как полотно. Опустив голову, они посмотрели на свои руки. «Марго». Ну и подала голос одна девочка. «Никто так и не сдвинулся с места. Пойдемте». Дети медленно зашли в комнату под грохот ливня. Они перешагнули порог. Шаги слились с раскатами грома. Лица освещали вспышки молний, голубые, зловещие, словно плывя. Ребята не спеша подошли к дверце шкафа и остановились. За дверцем их ждала только абсолютная тишина. Они открыли дверь даже медленнее, чем шли, и выпустили Марго наружу. Вот такой вот очень грустный рассказ. Как ты думаешь, раскаялись ребята?
1: Я очень надеюсь, что да, но, к сожалению, мы этого не узнаем.
0: Но даже в том, что если ребята раскаялись, Марго-то все равно солнышко не увидела. иногда бывают наши поступки какие-то, да, которые мы совершаем, могут человеку просто очень сильно отравить жизнь. И надо всегда об этом помнить. И вот рассказы Рэя Брэдбери учат нас человечности. И как ты считаешь, важно подросткам читать такие рассказы?
1: Я считаю, что важно.
0: Да, спасибо тебе, Маша, за твою помощь. Сегодня мы читали рассказ Рэя Брэдбери, который как раз читают, если я не ошибаюсь, по-моему, в 7 классе по школьной программе, которая называется «Все лето в один день». И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: Программу из цикла «О писателях и не только» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова, и помогала мне вести программу сегодня Маша Варакосова. До новых встреч.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал, одолевали грехи.

тревал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из

Я был этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: «Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни». По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире новости. Пророк Илия, обличитель идолопоклонства и защитник веры. День памяти пророка Илии – непереходящий праздник, который в православном календаре отмечают 2 августа. Пророк Илия – это одна из самых ярких и суровых фигур Ветхого Завета. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве и был ревностным обличителем идолопоклонства. Библия описывает Илию как человека, чье слово имело власть над силами природы. Он мог низвести с неба и управлять дождем. По преданию, он родился в городе Фесфия в Галааде, на территории современной северо-западной Иордании. Его имя, означающее «Бог мой Господь», отражает основную миссию святого Илии – утверждение веры в единого Бога в период распространения языческих культов. Илия выступал против идолопоклонства и противостоял культу Ваала, поддерживаемому царицей Иезавелью. В библейской традиции пророк Илия выступает против язычества, а за отступление израильтян от истинной веры на страну обрушилась 3-летняя засуха. Чтобы разоблачить языческих жрецов, пророк Илия предложил устроить 2 жертвенных места. Во время испытания огонь внезапно сошел именно на жертву, посвященную истинному Богу, что стало доказательством его силы. После этого засуха прекратилась и начался дождь. Также святой Илия помог одной бедной вдове из города Сарепта Сидонская. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и остатка масла. По его молитве мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Помимо того, святой Илия молитвой к Богу воскресил мертвого сына этой вдовы. Еще одним чудом святого пророка Ильи стала его победа над жрецами языческого бога Ваала, которому также поклонялась жена царя Ахава Иезавель. На горе Кармил было устроено 2 жертвенника, один от жрецов Ваала, а другой от пророка Илии для служения истинному Богу. На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, и все должны будут поклониться ему, а не признающие его будут преданы смерти, так сказал святой Илия. Первыми стали молиться своему идолу жрецы Ваала, но за весь день так ничего и не произошло. По молитве же пророка с неба сошел огонь и попалил предложенную им Богу жертву – дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве, специально выкопанном по просьбе пророка. В конце своего земного служения, по повелению самого Бога, святой Илия помазал на пророческое служение своего ученика Елисея, а сам был взят на небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшим плащом дар пророческого духа вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Жизнь святого пророка Илии описана в ветхозаветных книгах. Во время преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор. Со дня огненного вознесения пророка Илии на небо его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Иконописная традиция изображает пророка Илью возносящимся на запряженной четырьмя крылатыми конями и окруженной со всех сторон пламенем колесницы. Напоминаем неприходящий праздник, день памяти пророка Ильи, который в православном календаре ежегодно отмечают 2 августа. Пророк Илья – обличитель идолопоклонства и защитник веры. Моли Господа о нас. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 августа по новому стилю или 25 июля по старому. И сегодня Святая Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, память 5-го Вселенского Собора 553 года, святых жен 4-го начала 5 века Диаконисы Олимпиады и преподобной Евпраксии Девы Тавенской, преподобного Макария Желтоводского, Унжинского, подвижника 14-15 веков, священномучеников начала 20 века Николая Удинцева и Александра Цахарова, пресвитеров, исповедницы Ираиды Тиховой, почившей в 1967 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святой угоднице Божией, служившей Святой Церкви в редком в наши дни сане диаконисы. Диаконисы – особая категория женщин в Древней Церкви, принявших посвящение и несших определенное служение в Церкви. Этот сан был установлен еще самими апостолами, о чем мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам. Но со временем, по ряду причин, этот сан потерял свою практическую актуальность и сошел на нет. Однако, сравнительно недавно к уподоблению диаконисам стремились сестры Марфо-Мариинской обители Милосердия, основанной святой преподобной мученицей великой княгиней Елисаветой в 1909 году. Елисавета Федоровна была сторонницей возрождения в своей обители чина диаконис по образу первых...

0: Детям о Боге.
1: Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Погребение Иисуса Христа. Вечером в пятницу один богатый, знатный, благочестивый человек Иосиф, родом из иудейского города Аримафеи, член совета, веровавший в Иисуса Христа и потихоньку от иудеев, которых он боялся, ходивший к нему и слушавший его, пошел к Пилату и просил, чтобы ему позволили взять и похоронить тело Иисусова. С Иосифом был и другой тайный ученик Иисусов, Никодим. Помните о нем? Он приходил к Иисусу ночью. Пилат удивился, что Иисус так скоро умер. На кресте иногда оставались в живых и мучились по нескольку дней. Призвал Пилат сотника и спросил у него, давно ли умер Иисус. Когда сотник сказал, что Иисус уже умер, Пилат позволил Иосифу снять с креста тело Иисусова. Иосиф пошел, купил новую плащаницу, большую простыню, а Никодим принес почти 100 фунтов душистой благовонной мази из смирны и алоэ. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисусова, спеленали пеленами, обернули плащаницу, голову обвязали платком, сделали все, как обыкновенно делали иудеи, храня своих родственников и друзей. У Иосифа близ Голгофы был сад, где Иосиф велел в каменной скале сделать пещеру и хотел, чтобы его самого похоронили в этой пещере. Вы помните, разумеется, что такие пещеры у евреев назывались гробами. Добрый Иосиф так любил Иисуса Христа, что не пожалел для него своего нового гроба, в котором еще никто не был похоронен. В эту-то пещеру гроб Иосиф с Никодимом снесли тело Иисуса Христа и положили. Вход в пещеру они завалили большим камнем. Прямо против пещеры сидели женщины, видевшие страдания Спасителя на кресте, и смотрели, где его хоронили. Горько плакали эти благочестивые женщины, видя своего учителя и Господа мертвым. Как хотелось им показать свою к нему любовь, усердие, помазать тело его. Но у них не было с собой благовонных мазей. А идти домой и там приготовить их было слишком поздно. Не успели бы вернуться на гроб. Да и на следующий день, в субботу, нельзя было идти на гроб. Ведь в субботу евреям ничего нельзя делать. И вот благочестивые женщины посмотрели, как погребали Господа, поплакали над гробом его и пошли домой. В тот же вечер они дома приготовили благовоние, чтобы послезавтра, как только пройдет суббота, рано утром идти на гроб и помазать тело Иисуса.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Святейший патриарх Кирилл посетил канавку Пресвятой Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. По окончании встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаровым и губернатором Нижегородской области Никитиным, которая состоялась в патриарших покоях Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, предстоятель Русской Православной Церкви посетил одну из наиболее известных святынь Дивеева – канавку Пресвятой Богородицы. Святейшего владыку сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия. Вслед за предстоятелем по канавке прошли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаров, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Слуцкий, губернатор Нижегородской области Никитин, глава Республики Мордовия Сдунов, другие высокие гости. У Благовещенского собора, который расположен внутри канавки, состоялось краткое общение его святейшества с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». «Все будет хорошо в вашей личной и семейной жизни, если будете жить по заповедям Божьим, которые являются самым главным законом человеческой жизни. Все остальные законы вторичны, их тоже надо соблюдать, но помнить в первую очередь о Божьем законе. Храни вас, Господь, мои дорогие», — напутствовал молодых людей святейший владыка. Также святейший патриарх Кирилл благословил насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. «Хорошо знаю женские обители и помню, как в самое трудное время, в 50-е годы, когда все закрывалось, там хранилась вера православная, и как монахини молились крепко. Надеюсь, что и нынешнее поколение женского монашества продолжает эти замечательные традиции исповедничества и молитвы, которыми были сильны предыдущие поколения. Храни вас, Господь, мои дорогие», — сказал предстоятель. Святая канавка, выкопанная по заповеди Пресвятой Богородицы, повторяет путь, которым она, Божья Матерь, прошла, беря в свой удел Дивеевский монастырь. Начало канавки положил преподобный батюшка Серафим Саровский в 1829 году. Наше следующее сообщение уже из Санкт-Петербургской митрополии. Митрополит Варсонофий посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный и Чалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин, глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного владыка совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева. Годы жизни 1879-1969. Он побывал в доме, где жил отец Василий, в 1960-х годах. На ближнем Ключаревском кладбище города Саранска митрополит Варсонофий совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Ивановны Гундяевой. Ее годы жизни 1884-1974. Василий Гундяев, дед патриарха Кирилла, родился в Астрахани в 1879 году. В 1903 году его семья переехала в Лукоянов, Нижегородской губернии, где Василий работал машинистом-механиком в железнодорожном депо, женился, С супругой Параскевой они вырастили 8 детей. На лето ежегодно выезжали в село Оброчное, где родителям Василия Степановича принадлежал небольшой дом 5 стенок. Василий Гундяев почти весь свой заработок отсылал на Афон, где его род был записан на вечное поминовение в нескольких монастырях. После прихода к власти большевиков он выступал против обновленческого раскола, а в 1921 году был арестован и более 20 лет с небольшими перерывами провел в заключении и ссылке. После освобождения в конце 1950-х годов принял священный сан, служил в Башкирии. На склоне лет, отпущенный на покой святейшим патриархом Алексеем I, вернулся в Оброчное, где скончался 31 октября 1969 года на 90-м году жизни. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители и Чалковского благочиния. Параскева Гундяева после кончины мужа в 1969 году переехала в город Саранск, где скончалась в день памяти супруга 31 октября 1974 года, также не дожив всего лишь 10 дней до своего 90-летия. Погребена на ближнем Ключаревском кладбище Саранска. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям, был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх Кирилл. Митрополит Санкт-Петербургский в Арсенофии посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает, не доверяйте незнакомцам.
3: В конце своей жизни они, как правило, или посчитав, что сделали основные труды на политическом или государственном поле, основывают монастыри, церкви и принимают малый ангельский образ, значит, уходят в монашество. Это вот традиция пошла именно вот от отца святого Саввы. Нельзя сказать, что столько известно о жизни прямо самого Стефана Немании. Известно, что он был правитель одной важной области, которая находилась немножко удаленной от Приморья. Это вот Рашская область, это юго-запад Сербии, рядом с территорией Косово. Эта область давала возможность обладать некоторой природной независимостью. Почему? Потому что приморские края были подвержены постоянным нашествиям, захватам. Очень легко подходил в чужой флот. А вот находясь немного в удалении, в труднодоступной местности, можно было фактически иметь свою независимую политику, независимое поведение, выстраивать какую-то свою собственную линию. Давайте теперь посмотрим на то, как все-таки произошло именно то, что эта династия заняла свое вот такое ведущее место в церковной истории. Но связано она, конечно, прежде всего с тем, что и сам по себе Стефан Немания был очень мудрый правитель, но у него было, как мы сказали, трое детей. Так вот, один из его детей, он, который был и станет будущим святителем Саввы, в миру его звали Растка. Из семьи, вот можно считать, семьи правителя, семьи Неманичей. То есть он родился в династической среде, где судьба княжеского сына была, конечно, заранее определена. Он должен был получить свой удел, свою часть от отца, участвовать в политике, поддерживать родовую власть. Но именно здесь начинается самый неожиданный поворот всей вот сербской истории. Дело в том, что часто через дом его отца проходили путешествующие. Ну, это поток паломников шел из восточных земель в Византию, и часть этого маршрута проходила через Сербию. Это вполне известно. Значит, жизнь на самом деле не была заперта в узких национальных географических границах. Несмотря на расстояние, несмотря на опасности дороги, на самом деле шли монахи из Киевской Руси, шли в Византию на поклонение, шли в Иерусалим. То есть, как сейчас известно из литературных и исторических источников, которые исследуются, этот обмен шел достаточно в большом количестве. То есть, это было насыщенное путешествие паломниками территории. И вот дом отца Раска, значит, Стефана Немани, принимал таких, был оказывал гостеприимство.
4: Так можно сказать, паломникам.
3: Паломникам, да, да.
4: Из разных стран.
3: Из разных, в том числе. И вот так получилось, а это, казалось, имело ключевое значение для вот нашего сегодняшнего рассказа и вообще в целом для истории сербско-русских отношений, что именно, как пишет в житие святого Савы Феодосия,

0: один из составителей географии, да, то есть жития святого Саввы, там прямо указывается, что в доме его отца были паломники, в том числе был один из калуджеров, то есть монахов из Киева, из Киевской Руси. И именно с ним тайно, не получив богословения, что являлось вообще-то большим вызовом для того времени, будущий святой Растко покидает отчий дом. И вместе с монахом он уходит на святой Афон. И монах его ведет в ту обитель, из которой он был сам. А вел он его в обитель русскую, да, на Афоне. В русский монастырь на Афоне. Ну, это-то, вообще-то, знаете, вот мы привыкли, что есть такое понятие, как, да, вот в литературе очень известный прием и образ «блудный сын». Ну, вот, опять же, возвращаемся к таким всегда существующим образом, вечным, извечным. Вот Растко, да, он уходит, покидает дом без благословения. Но вот в отличие от блудного сына, он идет, приобретает огромное богатство, а не растрату этого богатства. Он не прозябает, не в нищете и не оскверняет себя. Он приобретает, уйдя из дома, без родителя, да, согласие, приобретает святость. Да так, что потом его родители, увидев изменившегося сына, понимают, что следующий путь для него – это только путь сына. Так отец и сын встают на один путь.
1: Да, да. Это удивительное отношение и такая какая-то связь. Здесь тоже хочется спросить, как же вот Господь такое допустил, что ушел он, вступил на духовный путь Растко? Да?
0: Да, да.
1: Без благословения отца своего. Это как вот если бы у нашего президента Владимира Путина был сын, да, чтобы было понятнее. И вот этот сын ушел в монастырь, да, а потом за ним пошел отец. Но, так, но ушел без благословения отца.
0: Но вот за то, что ушел без благословения, отец послал погоню за сыном, угу, вместе с своими воеводами и ратниками, которые, как описывает житие святого Саввы, подойдя к стенам монастыря, именно к башне, как там называется, пирг по-гречески, подойдя, стали спрашивать, где же этот молодой человек Растко. А в ответ сверху прозвучало, что нет больше Растко, есть монах Савва. Угу. Зовите меня теперь так. А в ответ прозвучало то, что он уже в конце концов дал обеты монашеские. И вот после этого все-таки это было благословение не было. Но с другой стороны, ведь мы понимаем, что такое событие без Божьего промысла тоже не могло произойти. Но не принял бы тогда, не получилось бы у Растко стать монахом Саввы. Не получилось бы, если бы не было Божьего благословения. И в службы, посвященные святому Савве, все равно говорится, что по Богу выбора ты, королевской семьи, чада, все-таки выбрал себе путь именно монашества. То есть здесь есть такое вполне духовное понимание того, что это была какая-то неизбежность, которая имела позитивнейшую роль для истории Сербии, сербской церкви.
1: И он подвязался в монастыре?
0: Да.
1: Он... Сначала в каком?
0: Ну вот, сначала...
1: Потому что там же ведь все время употребляется название монастыря Студеница.
0: Нет, вы знаете, Студеница немножко будет у нас позже.
1: Позже.
0: Святой Савва Сербский сначала был в монастыре Русик. Это сейчас здание этого монастыря до сих пор сохранилось. Там находится скит монастыря святого Пантелеймона.
1: Это на Афоне.
0: Это на святом Афоне.
1: То есть он ушел на Афон.
0: На Афон. А после, на самом деле, он подвязался и в известном афонском монастыре Лавре в Атопеде. Устроил свою келью в Корее. то есть как бы столицы, да, Святого Афона.
1: Получается, что от своего отца он ушел на Афон,
0: да,
1: сразу,
0: да.
1: Вот так вот.
0: И именно стяжать всю ту христианскую добродетель, которую, именно о которой он мечтал, получается, где-то с детских лет, раз, потому что уйти в том юношеском возрасте, в котором он ушел, нужно было иметь благочестивую жизнь, пожелать себе еще больше благочестия, еще больше духовных испытаний. Вот.
1: Ну что же, Виталий Игоревич, следующий вопрос. Когда же отец пошел за сыном и в какой момент это произошло? Когда отец пошел за сыном в монастырь?
0: Ну, как мы уже сказали, что святой Савва стал все больше и больше погружаться в монашескую духовную жизнь, подвязался на фоне, значит, он начал переводить определенные тексты с греческого языка, создал в своей келье отдельный, вместе Кореи, на Святом Афоне, корейский типик. В то же время он стал получать от отца большую и финансовую помощь. И, естественно, между ними шли какие-то отношения, связи, пересылали друг другу. И вот известно, что в 1197 году его родитель добровольно решил уйти со власти. Он передал свой престол своему сыну.
1: Среднему.
0: Да, Стефану. И все-таки под воздействием и, очевидно, в подражании своему сыну, он тоже принимает монашеский постриг под именем Симеон. И удаляется в выстроенную им, ну, она была, правда, в процессе постройки, уже заканчивалась после его смерти, его задужбину, да, то есть это задужбина не что иное, как фонд, наследие, да, которое выступает как основатель, монастырь, Студеницу, обитель Успения Богородицы. Именно такую, так был освящен храм этого монастыря. А монастырь этот был основан в таких достаточно тогда диких местах, где, еще будучи господином этих земель, да, властителем, Стефан Неманья охотился. Вот он увидел это дикое место, именно в этом диком месте он решил основать монастырь, в котором и упокоятся его ныне святые прославленные мощи. Чуть позже он получает приглашение от своего сына приехать на Афон. То есть вот тут происходит объединение и происходит еще одна, вторая, не менее легендарная часть, вот закладка монастыря Студеницы. Это станет, ну, можно сказать, такой, по аналогии, если опять выражаясь языком, как бы, ну, пример тоже, что сделал Сергей Радонежский, да, в нашей церкви. То есть заложил основание обители вот такого типа. Вот для именно сербской православной церкви Студеница стала лаврой, стала основным местом, на которое ориентировались впоследствии и все другие члены династии. А это было, так сказать, главным примером историческим. Там и интереснейшая архитектура, она такая связь показывает времен и территорий, византийская, романская архитектура. Там и прекрасная фресковая живопись. Вот. И, конечно, именно монастырь Студеница стал литургическим центром, в котором создавались и службы, и создан был типик монастыря святым Саввой сербским. Поэтому монастырь стал действительно историческим и литургическим центром, ну и в конечном счете стал и культурным центром, который связь имеет непосредственно с временем Немании и святым Саввой. И вот когда его родитель уже приехал на Афон, Здесь находились останки одного какого-то тоже уже разрушенного монастыря, который подвергся нападению или пиратов, или еще кого-то. И именно здесь они вместе с сыном, именно святой Симеон, да, и святой Савва в 1197 году просят византийского императора Алексея III Ангела даровать им эти запустевшие останки Хиландарского монастыря, чтобы построить его для сербского уже монашества. И здесь мы можем сказать, что произошло вот это вот объединение отца и сына, и была создана действительно одна из авторитетнейших обителей святого Афона, монастырь Хиландар, в котором находится большое количество святынь, связанных как с православной церковью Вселенской, так и с сербской православной церковью. Ну, вот одной из главных святынь является известная икона Троеручица, которая есть и соответствующие праздники, службы, и отмечается, является большой святыней, которой идут на поклонение паломники из Сербии, да и не только из Сербии.
1: Это же любимая икона царя Николая, царской семьи, вот которой она. Они молились. Это же все нам известно очень хорошо перед своей кончиной.
0: Ну вот так, к тому же, если мы продолжим теперь, что же было дальше. Ну, в общем-то, пройдя такой непростой путь, все-таки было такое вот утешение от встречи отца с сыном, как мы знаем, что да, сначала это было и погоня, и отсутствие благословения, но вот они встретились, но, к сожалению, вот в 1199 году, 13 февраля, отец Саввы умирает. И он почти сразу же был провозглашен святым, стал первым сербом, возведенным в чин святости. Для его канонизации Савва написал житие и службу святого Симеона. Это вот первые памятники географии и гимнографии, заложившие основу сербской оригинальной литературы. То есть мы видим, как, с каким почтением сын, в общем-то, прославил своего отца. То есть был первый святой, первые памятники географические, первое житие, да, начинается с династии Неманичи, с отца. В 1204 году Савва был поставлен в архимандриты, но после этого на Афоне он долго не оставался. Но почему долго не оставался? Потому что в этот момент Афон завладели, и в Константинополь вошли крестоносцы. Это известное латинское завоевание, которое продолжалось до 1261 года. И поэтому он вынужден был вернуться в Сербию. И он вернулся и перешел в основанный его же родителем, как вы поняли, в Студеницкий монастырь. Вот как святой Савва возвращается домой уже в достаточно высоком звании архимандрита, уже достаточно искусный монах, сделавший уже, заложивший основу литературной и церковной географии, возвращается на место, которое основал его отец. И опять вот история возвращается к своим истокам. Только отца уже нет, но он забирает вместе с собой, когда вот он уезжает оттуда, он покидает Афон, но приезжает он в Сербию, тут его братья ведут междоусобную борьбу за владение властью.

0: Марии Терезии, императрицы австрийской Габсбургского дома. Сербы переселялись и заселяли земли, которые сейчас освобождает наша доблестная российская армия. Вот мы можем посвятить эту передачу. Ну а пока мы, наверное, заканчиваем, я последнюю минуту коротко хотел сказать, напомнить еще раз, потому что у нас планируется осенью, в конце сентября, начало октября, туристическая поездка по Сербии, но она на самом деле паломническая. Мы посетим все самые важные монастыри, мы посетим все духовные центры, связанные вот с той историей, которую я рассказывал, и с Неманичами, и с Косовским боем. И там можно помолиться святым и Симеону, и святому Саве, и князю Лазарю. Там есть святыни, и иконы, и мощи, частицы мощей. Поэтому приглашаем вас следить за объявлениями паломнической службы Екатеринбургской митрополии, смотреть о том, состоится ли эта поездка и когда она состоится. А программа ее очень обширная, это 10 дней, 10 дней в пути, 29 монастырей, которые будут проведены за это время. Будет, вся Сербия будет нами исследована, посетим все самые важные святыни Сербской Православной Церкви. Спасибо большое за внимание.
1: Виталий Игоревич, вы будете гидом-экскурсоводом.
0: Если все, если будет Божья помощь, будет, я буду гидом-экскурсоводом и покажу, я расскажу в каждом объекте, что там можно увидеть и узнать.
1: Большое спасибо Божьей помощи. До встречи в эфире. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был Виталий Игоревич Иванкевич, магистрант Екатеринбургской духовной семинарии, гид-экскурсовод паломнической службы по предстоящей поездке в Сербию. Даст Бог в октябре месяце. Спаси Господь. И я благодарю за интереснейшую беседу.
0: Спасибо большое. До свидания, братья и сестры. До следующих встреч.

Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. 7 августа, день недели пятница. С вами ведущая дня Евгения Боярских и звукорежиссер эфира Людмила Пенигина. Я познакомлю вас с продолжением дня, то есть с анонсом передач, которые прозвучат сегодня в вечернее время. В 18 часов 5 минут для детей Константин Паустовский «Рассказы». В 18:45 художественное чтение, литературно-драматическая редакция. Выслушайте рассказ Ивана Бунина «Чаша жизни». Звучит продолжение. В 19:20 в звучащей книге Дмитрий Емец «Повесть «Древняя Русь». С ней вас знакомит Владимир Левашов. Далее начнутся беседы о вечном в 20 часов 15 минут. Ну а вечернее молитвенное правило приглашаем вас в 21:10 и в 23 часа 10 минут. Псалмы с 36 по 40 читать будет псалмы Лев Прыгунов. Это псалмы царя Давида на русском языке. Слушайте их в 21 час 40 минут. В 22:15 в рубрике «Ведущий» о признаках истинной любви. В 22 часа 30 минут духовное слово. И здесь вашему вниманию преподобный Иоанн Кассиан Римлянин «Писание». В 23 часа 30 минут схиегумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». И уже в 0 часов 20 минут, уважаемые слушатели, звучит акафист дня. Я познакомила вас с анонсом вечерних передач, которые прозвучат в сегодняшний день, пятницу, 7 августа, на православном радиоканале «Воскресенье» с 18 часов до 0 часов 20 минут. О духовной брани. Блаженный Давид хорошо выразил вред этой болезни, печали и уныния. «Душа моя истоевает от скорби». 118-й псалом.

28 стих. «Не тело, а именно душа истоевает. Ибо воистину душа истоевает, слабеет для добродетелей и духовных чувств, когда уязвлена стрелой уныния». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорил: «От уныния рождается сонливость, праздность, безвременность, беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, разговорчивость и любопытство».

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. 7 лет на Маршининской земле. Единство, вера и трезвость как путь к свободе. В конце июля на живописной земле деревни Маршинина, это Верхнесалдинский городской округ, завершился 7-й ежегодный семейный слет трезвости и здоровья «Сретенье», организованные по инициативе Нижнетагильской епархии и благотворительного фонда «Сретенье». Слет уже в 7-й раз собрал неравнодушных людей, для которых духовное здоровье семьи и верность православным традициям стоят выше бытовых неудобств. Преодоление ради встречи. Итак, главная особенность «Сретенья», отличающая его от многих других мероприятий, это особая атмосфера преодоления. Добраться до места проведения всегда непросто. Распутица, проливные дожди или палящее солнце, стихия испытывает участников на прочность самого порога. Однако, как говорится в положении о слете, его миссия заключается в утверждении базовых национальных ценностей в жизни человека и общества. И одним из таких ценностных устоев является стойкость духа. Там, где другой бы трижды повернул назад, сретенцы лишь крепче затягивают ремни рюкзаков. За 7 лет это братство превратилось в нерушимый союз, готовый бросить вызов любой непогоде ради одного вечера у костра и общей молитвы. Духовный стержень и просветительская программа. В отличие от светских туристических слетов, программа «Сретенья» имеет глубокую содержательную основу, соответствующую концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости. В этом году в небольшом храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном прямо на территории слета, были совершены 3 божественные литургии. Для многих участников, в том числе для тех, кто решился на исповедь и причастие впервые, это событие стало кульминацией всего слета. По сложившейся доброй традиции, в завершении был принят обет трезвости, осознанный шаг, который, по словам организаторов, является не ограничением, а определением свободы движения за Христом. Однако слет – это не только молитва. В соответствии с целями мероприятия для участников была организована насыщенная образовательная и досуговая программа. У костра о вечном. Но, пожалуй, главное, что отмечают все участники, это уникальная атмосфера единства. За эти дни стираются границы между городами, возрастами и профессиями. Здесь можно просто поговорить о своем со священником, не торопясь. Здесь проходят мастер-классы, где опытные мастера делятся редкими ремеслами, передавая умения из рук в руки. И, конечно, вечерами звучат песни. Простые, честные мотивы под аккорды гитары, сливаясь с треском поленьев и поднимаясь над туманом, заставляют задуматься о вечном. В такие минуты становится очевидно, этот нерушимый круг будет собираться вновь и вновь, пока на Маршининской земле горят костры, а люди готовы идти друг к другу сквозь любые преграды. Оргкомитет слета выражает искреннюю благодарность всем участникам и добровольцам, чей труд сделал это событие возможным. Особая признательность директору благотворительного фонда «Сретенье» Елене Ивановне Глазовой, на территории которого вот уже 7-й год слет находит свой теплый и гостеприимный дом, а также администрации Горнозаводского управленческого округа за неизменную поддержку. Отдельную благодарность организаторы выражают корпорации ВСМПО «Ависма», традиционно оказывая финансовую поддержку слету. Корпорация вносит весомый вклад в укрепление духовно-нравственной ценности и развитие социальных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа. 7 лет на Маршининской земле – единство, вера и трезвость как путь к свободе. И еще одно сообщение выпуска. Очередная встреча в рамках форума «Неомеценатство» прошла в Алапаевске. Руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в этапе форума «Наследие как инвестиция», который прошел в городе Алапаевске. Вместе с отцом Серафимом в мероприятии участвовали директор Центра общественных инициатив в сфере благоустройства, туризма и культуры «Триалог» Алапаевска Никита Камаев, руководитель исторического кафе «Подворье Романова» Роман Никонов, директор МЦ «Урал» Анатолий Белых, а также представители студенчества Алапаевского отделения «Российский Красный Крест» и молодежных организаций. Отец Серафим рассказал о связи великого князя Сергея Михайловича Романова, города Алапаевска, металлургии, индустрии и занятия гиревым спортом, раскрыв, как разные пласты истории и культуры образуют единое наследие. В завершение иеромонах Серафим пожелал всем Божьей помощи в добрых начинаниях и плодотворной работы на благо родного края. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог». Константин Паустовский. Рассказы. Заячьи лапы.
1: Заячьи лапы. К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами. «Ты что, одурел?» – крикнул ветеринар. «Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!»
3: «А вы не лаетесь! Это заяц особенный!» – хриплым шепотом сказал Ваня. «Его дед прислал, велел лечить!»
1: «Отчего лечить-то?»
3: «Лапы у него пожженные!»
1: Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед: «Валяй, валяй, не умею я их лечить. Зажарь его с луком, деду будет закуска».
4: Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.
3: «Ты чего, малый?» – спросила Ваню жалостливая бабка Анисья.
4: Она привела к ветеринару свою единственную козу.
3: «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что?» «Пожженный он, дедушкин заяц», – сказал тихо Ваня. «На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет».
4: «Не умрет, малый, – прошамкала Анисья, – скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город Карлу Петровичу». Ваня вытер слезы и пошел лесами домой на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.
3: «Ты чего, серый?» – тихо спросил Ваня. «Ты бы поел?»
4: Заяц молчал.
3: «Ты бы поел?» – повторил Ваня, и голос его задрожал. «Может, пить хочешь?»
4: Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже 2 недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягко, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. «Не то лошадь, не то невеста, шут их разберет», — сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал: «Это мне нравится, довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж – специалист по детским болезням, уже 3 года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?» Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
3: «Это мне нравится», – сказал аптекарь. «Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится». Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. «Почтовая улица 3!» – вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. «3!»
4: Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полянами уже горел сток сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев».
5: «Что ребенок, что заяц, все одно», — упрямо пробормотал дед. «Все одно, полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен. А ты говоришь бросить».
4: Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.
1: Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город. А на третий день Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ, но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо: «Заяц непродажный, живая душа, пусть живет на воле. При всем остаюсь Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар. От него окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал. Воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга, со стороны лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган, огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью 30 км в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!» Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру,
4: Заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.
5: «Да», — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. «Да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек».
4: «Чем же ты провинился?»
5: «А ты ведь погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь». Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.
2: Это была вечерняя страничка для детей. Звучали рассказы писателя Константина Паустовского.

с вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную третью часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».

0: На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом. И казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки. Что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви и всегда ужасно утомлялась. Была она полна, при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку диакон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее? Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу. Хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее молодое время. А сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало. И воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще, и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок, одевающихся лозин, и мещанские хибарки по оврагам. А в роще еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро. В проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи в несметном количестве, наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где...
1: Где сидел Яша. А он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее.
0: И спотыкаясь, горбись, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше и сама не заметила, как пришла к могиле мужа. Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И усталая опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще неоправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний, было только чувство горькой весенней нежности к кому-то. Не то к себе, не то к отцу Киру, не то к Сельхову. Да-да, и к нему. А когда она возвращалась домой, думая только одно, дай бог встретить извозчика.
1: Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, ему было уже лет 80. В длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой на бекрень. Усы и бородку он выстригал, а они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. А глазки у него были хитрые-прихитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней.
2: «Радуйся, Афродита разоперстая, радуйся!»
1: И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, как бы украдкой, надеясь обрадовать, 4 щепочки, связанные лычком.
0: Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей. Думала, как бы, если бы у нее был мальчик, как бы она назвала его. Не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме с детским милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то будто бы крестьянскую изгородь и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с каким-то молодыми чиновниками. Они кружком, вделанно непринужденных позах, расположились на креслах. А он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед. На 40-й день Никольский Причт служил панихиду в Селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый с большими ноздрями никольский священник. Здоровый мужчина с широкой тугой поясницей в широком вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце теме Александры Васильевны, и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цепляясь пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, в бессмысленных бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами, удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешая с возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась, и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к отцу Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним, последнее. Нет, ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них, на обоих. Страшно было вспомнить то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь. И в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбимым, а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку. Прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку: «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна». Целый месяц она жила, затаённой мечтой увидать отца Кира 10 июня. 10-го должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики, и модистка и Александра Васильевна в кофте с одним рукавом выскочили на крыльцо. По улице бежал народ, а возле калитки отца Кира шумела толпа. И лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке. И Александра Васильевна горько заплакала. «Боже мой, как, значит, ослабел отец Кир!» А 10-го была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городовой, мертвую. Ее задавили, замяли в толпе. На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин. В доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей, большеворутую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница была под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь аресофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, толстая свежая старуха в очках с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в который лился радостный свет. После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы. Растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла. И нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрова. Пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного Гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели. Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили. Некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело. И было слышно, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь. Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой на скате полей — Стрелецк. Железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща. По мосту поезд пошел тише, мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь, и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов. Такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланившись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери. Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках. Человек, как можно было понять из его слов, московский, известный в Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке, измятое его лицо было красно и возбуждено. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос. Энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем. И, наконец, не вытерпел и спросил.
1: «Вы далеко извольте ехать?»
3: «А в Москву?» — не спеша ответил Горизонт, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.
1: Господин в очках подумал, оглядывая его.
4: А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали?
3: Да. Я из Стрелецка.
4: И в Москву, конечно, по делам?
3: По делам. Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти мое тело, ответил мне принципиальным согласием.
4: Как? Как? С изумлением воскликнул господин в очках. Вы продаете собственное тело, то есть свой собственный скелет?
3: А почему бы и нет? Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба...
4: Но позвольте, и вам не странно, да скажу даже, не жутко совершать подобную сделку?
3: Ничего. Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее 95 лет. В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо, гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне. А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него желудь, гнусный старичок в кумачевой рубашке, и напевал что-то беззаботное.
5: В своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими мрачными глазами отец Кир.

то пристально. Стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих

Мы закончили цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Вы слушали заключительную третью часть в исполнении актеров Светланы Абашевой, Дмитрия Бабушкина, а также священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина. Всего вам самого доброго. Помогай всем, Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Дорогие слушатели, вашему вниманию новости Санкт-Петербургской метрополии. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после Божественной литургии состоялась торжественная закладка капсулы с храма с данной грамотой в основании древнего монастырского храма святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя обители. Храм, построенный в середине XII века, неоднократно перестраивался, в наше время восстанавливается. Посреди храма святителя Иоанна Златоуста был установлен аналой с грамотой. Настоятель обители игумен Филарет Пряшников в присутствии братьев, прихожан и паломников зачитал благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. «Соизволяя богоугодному намерению возлюбленных духовных чад наших, игумены и братьев, обретающихся в Староладожском Никольском мужском монастыре, благословляем и разрешаем им воссоздать паперть и предел соборной церкви святителя и чудотворца Николая во славу Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же молим, да призрит милостивым своим оком на начинаемое дело, да поможет совершить оное благоуспешно и да воздаст старицею всей век и век грядущий благочестивым храмоздателям и их с поспешником», так сказано в документе. Игумен и братья монастыря, глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Екатерина Губина внесли в грамоту свои подписи. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольской церкви. Отец Филарет вместе с Александром Ольневым совершил закладку капсулы с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В храмозданной закладной грамоте содержится воля епископа на строительство нового храма или монастыря. Первые такие грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. Следующее сообщение. Семейный фестиваль «Путешествие в Небесный Иерусалим» впервые прошел на приходе великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма. «Церковь – это не бревна, а ребра. Все мы движемся к одной цели – небесному Иерусалиму. Царство Божие нужно постараться раскрыть в себе», – сказал, открывая фестиваль, настоятель протоиерей Александр Рябков и напомнил, что люди объединяются в тело Христово, церковь, на основе общинности и соборности. Юные и взрослые участники «Путешествие в Небесный Иерусалим» с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников «Воскресная школа» от 16 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды со священниками собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Прошли также мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебной звоннице для всех желающих. Как объяснила главный координатор фестиваля, его целью было создать пространство, в котором дети почувствуют, что приход – это и есть живая церковь. Ребята за время подготовки подружились. В подготовке и проведении праздника участвовали протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы и аспирант Санкт-Петербургской духовной академии чтец Михаил Смирнов, помощники настоятеля по катехизации и социальной работе. Дорогие слушатели, наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
3: –
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: «Звучащая книга». Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дмитрий Емец. Повесть «Древняя Русь». С ней вас знакомит Владимир Левашов.
2: Кирилл и Мефодий. Эпиграф. Для них ведь маравов первых созданы буквы, названные славянской грамотой. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Повесть временных лет. Неприметно вершится история. Гремят кровавые войны, хиреет греческое царство, обломок некогда могучей Римской империи. На стареющее царство, как на лакомый приз, накатывают волна за волной молодые народы. Несутся всадники, рушатся стены, тянутся бесконечные колонны пленников, льются слезы. Но войны отгремят. Всадники пронесутся, земля впитает кровь, грозный вождь кочевого народа уляжется в могилу, им уже не будут пугать детей, а будут пугать кем-то другим, кто тоже очень скоро будет убит или смещен, или отравлен. Все опять забудется, опять тишина, опять стоят города, опять родившиеся новые дети совершают все те же ошибки. Кажется, что нет никакой истории, а есть беспокойное, бессмысленное кружение. Мерещится, что топчется время на месте, нет у него ни смысла, ни конца. 862 год. На Руси новгородцы призывают Рюрика. Беспокоятся об урожае, охотятся, пасут скот, торгуют. А в стороне от этого однообразного мелькания, как бы сквозь него, творится что-то настоящее, сокровенное, внешне абсолютно неприметное. Тот же 862 год. По пыльной обочине мощеной дороги, проложенной еще римлянами, медленно движутся несколько повозок. В них пергаменты, богослужебные книги, нехитрый личный скарб. Сидят в повозках писцы. За повозками едет с десяток воинов. Возле первой повозки, разговаривая, идут два человека. Это священник Константин по прозвищу Философ и его старший брат Мефодий. В густой бороде Мефодия уже много седых волос, но ступает он решительно, смотрит твердо. Был он когда-то воеводой, а теперь вслед за братом ушел в монахи. Идут они в Моравию. Несколько лет назад крещена была земля моравская. Моравы – славяне. Не знают они ни греческого языка, ни латинского, не понимают, что читают в церквях священники. А как же можно молиться, если и слов молитвы не понимаешь? Нет у моравов и богослужебных книг на их языке, нет у них и письменности. А как перевести Евангелие, служебники, если нельзя записать? И как запишешь, когда букв нет? Вот и попросил моравский князь Ростислав у греков учителей. Послали к ним греки Константина Философа, послали брата его Мефодия. Вместе братья как одно целое. Трудолюбив Константин, легок на обучение, с жадностью читает и пишет. Еще до того, как отправили его в Моравию, начал он составлять славянскую азбуку и переводить Евангелие. Много славянских племен, но язык у них у всех один. Легко понимают они друг друга. Тверд Мефодий, решителен. Крест держит так, как солдат меч. Недаром был он в миру воеводой, много всякого повидал. Оберегает он своего более нежного брата от мирского коварства. дополняют братья друг друга. Говорят они себе: «Мы два вала в одной упряжке, одну ношу везем». Свободно говорят Константин и Мефодий по-славянски. Родной это для них язык, хотя сами они и греки. Выросли в городе Фессалоники, называют его славяне Солунью. Говорят в этом городе на двух языках – славянском и греческом. Прибыли братья в Моравию к князю Ростиславу, продолжили работать над азбукой, расчленили речь славянскую на отдельные звуки, для каждого звука подыскали подходящий знак. Была речь устная, а стала письменная. Смотрят на это моравы, девятся. «Чудо!» – восклицают простодушно. «Были слова, стали закорючки, а после читаешь закорючки и опять слова. Чудо!» Обучили Константин с Мефодием учеников своих, священников-скорописцев. Перевели на славянский язык многие книги – «Апостол», «Евангелие», «Псалтырь». Есть теперь у моравов письменность. Могут они сами служить в своих церквях, не то что раньше при немцах, которые не только служат на латыни, но и за людей их не считают. Только и слышишь от них: «Давай деньги и пошел вон, сами за тебя помолимся». Не просто пришлось Константину и Мефодию. Много претерпели они гонения от латинского духовенства. Не хочет оно, чтобы славяне служили в храмах на своем языке. Трудно приходится братьям, но стоят они крепко. Талантлив Константин, увлечен. Когда говорит, горят его глаза, собираются вокруг него многие ученики. Упрям Мефодий, тверд, точно стена, ограждает он брата. Любят их моравы. Раз после проповеди на славянском языке подскочил к ним выбритый немецкий патер. Кричит Константину: «Ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян. Только на этих языках были надписи на кресте Господнем. Нельзя и в церкви говорить ни на каком языке, кроме этих трех». «Нет», — говорит Константин, — «пусть и на трех языках надписи на кресте, но в Писании сказано: «Пусть восхвалят Бога все народы». Нечего патеру возразить, шипит он Константину: «Сгною в темнице, донесу, уничтожу». Легла сзади на его плечо рука. Оглянулся патер, стоит за его спиной молчаливый Мефодий. Посмотрел патер в его глаза и бочком-бочком в двери. Не всех убедишь словами, некоторых лучше убеждает тяжелая рука. Как могли, защищали Константин и Мефодий право славян иметь церковные книги и служить на своем языке. Ездил Константин в Рим к римскому папе, просил его заступиться. Папа вроде принял его сторону, но местные германские епископы все равно притесняли. Как-то пришлось Мефодию 3 года томиться в темнице в одном из швабских монастырей Райхенау. Еле-еле освободили его. После Моравии учил Константин в земле болгарской, готовя ее к крещению. Вернулся в Рим, заболел. Перед смертью сказал Мефодию: «Мы с тобой как два вала. От тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Принял перед смертью Константин монашеский постриг, дали ему другое имя – Кирилл. Прошло 15 лет. Умер и Мефодий. После смерти Мефодия латинско-немецкому духовенству удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие ученики Кирилла и Мефодия были казнены. Другие перебрались в Болгарию и Хорватию. Там, продолжая писать и переводить книги, они несколько изменили придуманную Кириллом азбуку, для многих звуков подобрав более удобные знаки. Оттуда, из Болгарии, и получила после книги «Азбуку и учителей», принявшее христианство русская земля. В память о Кирилле зовем мы нашу азбуку «Кириллица», хотя создал он, как сейчас многие думают, глаголицу. Великая скифь. Эпиграф. В год 6415-907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество варягов, и славян, и чудей, и кривичей, и мерю, и древлян, и родимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи. Этих всех называли греки «Великая скифь». Повесть временных лет. Живет на свете пастух Прокшиня Колесо, сирота. 20 лет ему. Родители умерли от мора, когда не было мальчику 7 весен. Поселили его у себя добрые люди. Живет себе Прокшиня потихоньку, стадо пасет, на дудочке играет, бичом щелкает. Кормят его, как пастуха, по очереди. Сегодня в одном доме обедает Прокшиня, завтра в другом. Стараются посытнее накормить пастуха, чтобы Прокшиня получше за коровой следил. А то каков харч, такой и пригляд. Пригоняет Прокшиня как-то вечером стадо в деревню. Смотрит, на холме 2 дружинника на конях, а вокруг них толпа. Любопытно стало Прокшине, чего такое этим 2 надо. Щелкнул Прокшине бичом: «Разбирайте, бабы, коров!» Да только разве бабы сразу услышат? Им же свое ля-ля закончить надо, обсудить, чья курица к кому залетела, да какой парень на какую девку у колодца посмотрел. Пока бабы телились, одна корова в огород зашла, другая вообще к реке потащилась, а тут еще бык рылей, злой и бодучий, просто так его не бросишь. Запорит еще рогами какого мальчонку. Загнал Прокшине быка рылея и побежал к холму. Смотрит, а дружинников там уже нет. Спрашивает Прокшиня: «Чего хотели-то?» Отвечает Прокшине кузнец Истома: «Собирается князь Олег на греков, скликает в свою дружину охотников, зовет с собой и чуть, и кривичи, и мерю, и древлян, и родимичи, и полян, и вятичи с ним, и хорваты». «Ишь ты, — говорит Прокшиня, — и мне, что ли, на греков сходить, а то так и буду коров ваших до старости пасти. Рубахи мне и той не шили. Не нанимался я, пойду к князю». И бросил кнут на землю. Стал Прокшиня котомку собирать, а бабы с улицы кричат: «Останься! Никто, кроме тебя, с быком рылеем не справится!» «А это, — отвечает Прокшиня, — уже не моя забота». И отправился к князю Олегу на зов. Не один он пошел. В небольшой деревеньке живет Прокшиня, 30 дворов, да и то с тех 30 дворов 4 охотников нашлись. 3 парня, да 1 мужик вдовый да бедовый. До Киева путь не близкий, за неделю, однако, дошли. Быстрее не получилось, пешие все. А там уже все кипит в городе, как в котле. Кого там только нет, каких только говоров не услышишь. Девица Прокшиня. Раньше-то он и не бывал нигде, разве что брал его однажды сосед за 30 верст горшки продавать. А тут чего только не насмотришься, чего не увидишь, у каждого свой наряд, своя повадка. Толпятся все, галдят, к княжьему двору пробиваются. Потерял Прокшиня своих спутников, только мужик вдовый да бедовый рядом с ним держится. Пробились они на княжий двор. А там случилось так, что сам князь Олег на крыльцо вышел на толпу посмотреть. Встретился он случайно взглядом с Прокшиней, поманил его к себе. «Воевать пришел? Ну, показывай, парень, на что ты годен». Дали Прокшине меч, а он-то и не знает, как его взять. все же не хочет в грязь лицом ударить, ухватил кое-как меч и махнул, как топором, будто дрова рубит. Забрали у Пракшини меч. «Да, — говорит князь Олег, — хорошо хоть пальцы себе на ноге не отсек». Совестно стало Пракшине. Вспомнил он, что привык из лука птицу в лесу бить. Зимой-то кормиться надо, только и спасешься от голода, что силками на зайцев да охотой. «Умею я из лука бить», — говорит он. Смеется князь Олег. «Ну, дайте ему лук». Дали Пракшине лук, велели стрелять в красный круг на чистоколе. Далеко этот круг, шагах в 100. Да и лук-то непривычный, не охотничий, а какой-то длинный да выгнутый, видать, хазарский или печенежский. У них-то луки помощнее будут. Делают варяги луки из одного дерева, а хазары и печенеги свои луки клеют, да еще и костью их усиливают с жилами. Неловко Пракшине признаться, что не знаком он с таким луком. Натянул его, примерился. Первая стрела соскочила, палец ободрала. Вторая стрела выше цели пошла, а вот третья прямо в центр круга угодила. Понял Пракшиня секрет лука. Взял Олег Пракшиню к себе в дружину. И мужика вдового и бедового взял. И всех, кто к нему пришел, тоже взял, причем без испытаний. Не угадаешь никогда героя наперед. Мощный и сильный, глядишь, сдулся, оружие бросил и бежать, а маленький, злой да упорный, как петух, наскакивает. Война сама испытывает тех, кто к ней годен. Кто живым из победы вернулся, тот и молодец. С каждым днем все больше войска к Олегу собирается. Да еще по пути сколько примкнет, когда покатится вся эта огромная волна к Царьграду. Вскоре узнали об этом и греки. Корабли-то купеческие быстро новости доносят. Собирают греки войска, говорят друг другу в ужасе. Прогневали мы Бога, идет на нас великая скифь.
3: Икона плачет. Эпиграф. В год 6415-907 и с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. И вышел Олег на берег и начал воевать. Повесть временных лет. Громадная рать идет на греков. Одних ладей 2000, да еще конные по берегам. Не счесть рати. Князь Олег и сам едва ли ей число знает. Все время новые отряды примыкают по пути, новые ладьи, новые воины. Вся земля поднялась. Повезло пастуху Пракшине. Попал он на одну из ладей княжеских. 40 воинов на ней. Но со всеми дружбы-то не заведешь, а с некоторым можно. Вместе с Пракшини на ладье плывут воец, журба и люд. Все трое, как Пракшиня, из разных племен славянских. Решили они вместе держаться. Без друзей-то в дороге плохо. Люд – древлянин, дегтякур. Гнал он из бересты деготь. Полезная вещь – деготь. Нужен он и для выделки кож, и для обуви, и для сбруи. И нижние венцы деревянных срубов им вымазывают, чтобы не гнили, и оси колес, чтобы не скрипели. Журба из племени полян, бортник. Много у него было ульев, да еще диких пчел в лесу искал, мед у них забирал. Да вот же потянуло приключения искать. Спрашивает Пракшиня у третьего своего друга, а ты кто? Плевальщик я. Говорит воец. Плевальщик – это сеятель репы. Много у репы семян, почти 10 000 в одной горсти. Не посеешь их по одному, ногтями и то не ухватишь. Вот и придумали семена репы при посадке плевать. Да только ведь и плюнуть, и дунуть надо умеючи, чтобы хорошо репу рассеять. Вот и появилась такая профессия – плевальщики. Долго ли, коротко, Пришли 2000 кораблей князя Олега к Царьграду. Видят греки огромные войска. Закрыли они город, заперлись в его стенах, а проход в Судейскую гавань перекрыли мощной железной цепью. Причалили ладьи, где сумели. Вышли воины на берег, стали грабить окрестности Царьграда. Имения грабят, деревни сжигают. Нашли в одном подвале 100 бочек вина. Да только заподозрил Олег, что вино отравленное. Велел он днище у бочек топорами прорубить и вино на землю выпустить. И правильно сделал. Из одной бочки кто-то хлебнул, да ночью и умер, отрезив животе. Да только и без тех 100 бочек много нашлось в греческих селах вина. Перепились все, кто мог и кто не мог. Не нравится Прокшине на войне. Да и что это за война, когда никто против них толком не воюет? Лишь греки со стен стрелы пускают, когда близко к городу сунешься. А еще не нравится Прокшине бессмысленная жестокость. Прокшине – пастух. Любит коров, коз любит. Всякую живую тварь привык беречь. Ну вот стадо овечье. Одну овцу себе возьмите, да и съешьте, если надо. Ну, двух возьмите, ну, 5. Не погоните же с собой на Русь овец. Они одну овцу возьмут, а остальных перебьют топорами. Валяются на поле мертвые овцы. Лежат в хлеву зарезанные коровы. А зачем? И не война это никакая, а разбой лютый, думает Прокшиня. И еще не понравилось Прокшине, что церкви жгут. Сам-то Прокшине язычник, не ведает, кому там греки молятся, да только жалко. Красивые церкви, каменные. Заметно, что любят их греки, что много они для них значат. Зашел Прокшине как-то вечером в разграбленную церковь. Все разбросано, ткани срезаны, клочьями висят, позолота отбита, вино, какое где нашли, выпито, а посреди церкви спит лицом вниз пьяный варяг. А над варягом на стене уцелевшая доска. Из доски этой женщина, нарисованная живыми слезами, плачет. Страшно стало Прокшине. Волосы на голове дыбом сами собой так и поднялись, подумал он. Только бы домой вернуться. Не пойду больше на войну.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, вы знакомились с повестью «Древняя Русь». Автор ее Дмитрий Емец, а текст читал Владимир Левашов.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире новости. Пророк Илия, обличитель идолопоклонства и защитник веры. День памяти пророка Илии – непереходящий праздник, который в православном календаре отмечают 2 августа. Пророк Илия – это одна из самых ярких и суровых фигур Ветхого Завета. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве и был ревностным обличителем идолопоклонства. Библия описывает Илию как человека, чье слово имело власть над силами природы. Он мог низвести с неба и управлять дождем. По преданию, он родился в городе Фесфия в Галааде, на территории современной северо-западной Иордании. Его имя, означающее «Бог мой Господь», отражает основную миссию святого Илии – утверждение веры в единого Бога в период распространения языческих культов. Илия выступал против идолопоклонства и противостоял культу Ваала, поддерживаемому царицей Иезавелью. В библейской традиции пророк Илия выступает против язычества, а за отступление израильтян от истинной веры на страну обрушилась 3-летняя засуха. Чтобы разоблачить языческих жрецов, пророк Илия предложил устроить 2 жертвенных места. Во время испытания огонь внезапно сошел именно на жертву, посвященную истинному Богу, что стало доказательством его силы. После этого засуха прекратилась и начался дождь. Также святой Илия помог одной бедной вдове из города Сарепта Сидонская. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и остатка масла. По его молитве мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Помимо того, святой Илия молитвой к Богу воскресил мертвого сына этой вдовы. Еще одним чудом святого пророка Ильи стала его победа над жрецами языческого бога Ваала, которому также поклонялась жена царя Ахава Иезавель. На горе Кармил было устроено 2 жертвенника, один от жрецов Ваала, а другой от пророка Илии для служения истинному Богу. На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, и все должны будут поклониться ему, а не признающие его будут преданы смерти, так сказал святой Илия. Первыми стали молиться своему идолу жрецы Ваала, но за весь день так ничего и не произошло. По молитве же пророка с неба сошел огонь и попалил предложенную им Богу жертву – дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве, специально выкопанном по просьбе пророка. В конце своего земного служения, по повелению самого Бога, святой Илия помазал на пророческое служение своего ученика Елисея, а сам был взят на небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшим плащом дар пророческого духа вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Жизнь святого пророка Илии описана в ветхозаветных книгах. Во время преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор. Со дня огненного вознесения пророка Илии на небо его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Иконописная традиция изображает пророка Илью возносящимся на запряженной четырьмя крылатыми конями и окруженной со всех сторон пламенем колесницы. Напоминаем, неприходящий праздник, день памяти пророка Ильи, который в православном календаре ежегодно отмечают 2 августа. Пророк Илья – обличитель идолопоклонства и защитник веры. Моли Господа о нас. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы – это грех и его исповедование. И вот когда ты вообще думаешь о том, что тебе нужно отправляться на исповедь, то иногда у тебя возникают такие мысли, что ты будешь снова не очень корректен, не очень честен, потому что у тебя очень часто бывает, что исповедование происходит одних и тех же грехов. И потом вот как-то анализирую, я не знаю, люди анализируют вообще вот свое исповедование, но я думаю, что это очень полезно, то ты очень часто бываешь недоволен своей исповедью.
2: Наверное, тут, видите, я бы с чего начал, да, что не нужно копить грехи до исповеди. Часть грехов наверняка можно преодолеть еще до того, как, а уже на исповеди только об этом, ну, скажем так, сообщить священнику, да, поставить его в известность, что вот у меня вот была такая ситуация, да, и мне вот удалось как-то так вот ее там блокировать, преодолеть, там, остановить, противостоять, да, вот это. Потому что если мы начинаем вдруг, ага, сейчас вот время такое, да, я вот тут согрешил, ага, значит, исповедь меня там-то, значит, я сейчас буду дальше все это усугублять, а потом на исповеди все это якобы оставлю, да, и пойду дальше. А вот такого не получается. Вот это отсюда и вот эти курьезы на исповеди, что плохо исповедоваться, что-то еще. Поэтому исповедоваться нужно не на исповеди, а исповедованием нужно жить. Я бы вот так сказал. Поэтому, ну вот, опять же, на приходах, скажем, церкви священники, скажем так, своеобразно, как по-разному относятся, да, к этому, да, то есть выстраивают какую-то определенную систему. Ну вот, а общая система могла бы выглядеть, я думаю, так, да, то есть это для всех, вот, думаю, для всех нас было полезно. Только согрешил, точнее, только согрешил и как только осознал, тут же принеси Богу покаяние в своем сердце.
1: Это нужно, это можно делать каждый день. Мы с вами
2: не
1: об этом
2: день,
1: говорили.
2: А сразу.
1: Да, сразу. Прости
2: я не,
1: меня,
2: я Господи. Могу не сразу осознать, что я согрешил. Может быть, где-то как-то так вот в потоке, потом, а я правильно ли сделал? А я как поступил? Господи. Если этот грех остался, был во мне внутри и не вышел наружу, ну, может быть, даже и на этом этапе это будет достаточно. Господи, прости меня грешных. Прекрасно будет еще вспомнить об этом вечером на исповеди, да, то есть
1: на вечернем
2: правиле, да, то есть это вот каждое ежедневное исповедание грехов, да, и на исповеди, когда будешь на исповеди в свое время, да, священнику об этом сообщить. Да, то есть все. Вот, пожалуй, с грехом, который произошел внутри нас, может быть, вот таким образом и пытаться справиться. А вот если грех вышел наружу, ну, то есть я не только о ком-то что-то подумал, да, или на кого-то разозлился, или на кого-то обиделся, или что-то еще, а вынес это как бы так на всеобщее обозрение. И против кого-то, против группы людей, против человека, не, да, я согрешил прямо видимым образом, как там, что там может быть. Опять же, их обидел, оскорбил, разгневался, показал, это раздражился, да, где-то, может, в раздражении что-то сделал, сказал, то тут уже недостаточно будет только сказать: «Господи, прости меня». Господь, может, меня и простит, а вот то, что в общественном поле оказалось, этим-то как быть, да? То есть вот это надо заглаживать
1: это
2: уже.
1: Это же переживает человек сколько
2: конечно,
1: времени.
2: Конечно.
1: И, может, ни одну, ни две недели
2: поэтому
1: переживает.
2: Поэтому мы выходим в это пространство, и с того, с кого, с кем все это произошло, мы у того уже просим прощения. Как мы это делаем? На прощенном воскресенье всегда перед Великим постом. Но там мы как бы подводим итог своего, скажем, этого прожития этого времени. И у всех просим прощения, да, а вот такой, скажем, момент, который произошел между, да, где-то вот в пространстве, не перед Великим постом, а в любое другое время, то, ну, и полезно, вот точно так же, прости меня, да, я согрешил, я сделал неправильно, я поступил перед тобой неправильно и так далее. Поэтому первая исповедь будет самоисповедь, так называемая, да, то есть я внутри себя покаялся, и, в общем-то, если даже я почувствовал, что этот грех меня отпустил, он меня больше не досаждает, то, может быть, это и прекрасно, и хорошо. Может, это как раз некоторый труд, который я понес, и за это от Бога получил такую, скажем, благодать, отпущение греха. Да, то есть уже это. Я уже на исповеди, я только об этом, будем так говорить, свидетельствую, да, что вот у меня был такое, была такая ситуация. Да. Вот, это. А второе будет исповедь перед ближним, да, то есть исповедуйтесь по слову апостола, да, исповедуйте грехи друг перед другом, да, то есть это вполне нормально. То есть
1: как это может выглядеть? Исповедование грехов друг перед другом.
2: Ну вот. Прости
1: перед
2: меня,
1: ближними.
2: Да, прости меня, я сделал неправильно, да, я вот допустил такие-то те или иные вещи. Ну, как мы говорим, опять же, да, прости меня Христа ради. То есть я, то есть у меня получилось только то-то, я так вот сделал, да, я был неправ. Ну, то есть самые простые слова, тут даже ничего особо можно не придумывать.
1: Если это часто происходит с человеком, вот это вот раздражительность.
2: А он должен понимать, ага, вот его это слабое место.
1: Да,
2: то есть
1: и он
2: должен...
1: это понимает.
2: Не только просить прощения, да, но и понимать, что если Господь ему это прощает, и он это даже чувствует, даже как-то, да, а может, оставляет в этом, да, то он должен быть к этому моменту внимателен, что у него происходит то-то, то-то, тогда-то, тогда-то. Перед тем, как то-то, то-то, то-то, то-то пойти и то-то, то-то сделать, да, то есть, ну, уже надо быть повнимательнее, может быть, порой даже не пойти. Ну, простой, самый классический способ. Человек бросает выпивать, его приглашают в компанию, где выпивают. Ну, естественно, ему удержаться будет в этом состоянии, пока он еще не утвердился, несколько сложнее, чем если он не пойдет в эту компанию и там, соответственно, не будет веселиться. Ну, это очевидно, да. Если я иду куда-то, и меня там так или иначе постоянно сталкиваюсь с каким-то раздражением, да, на что-то, да, ну, может быть, на этом, пока я не утвержден, пока я не укрепился, жить без раздражения, так может мне-то не пойти, чтобы себя-то не провоцировать лишний раз, да. То есть не то, что это я все не стал ходить, да, то есть, ну, как бы испытания, они все равно время от времени нужны. Но тут надо еще правильно как бы согласовать эти вопросы. Испытание, искушение, да, испытание это я намеренно себя в чем-то испытываю. Пост, например, да, а искушение это неожиданно что-то, да, то есть на улице кто-то взял меня, оскорбил прямо, так даже незнакомый человек, да, и как я отреагировал? Ну, предположим, даже внешне никак, уклонился, а внутри что было? А внутри была буря, такая буря, да, что если дали бы мне власть, я, может быть, этим человеком неизвестно бы что сделал. Это свидетельство о чем? Что как раз вот, может, испытания еще как-то мне и подвластны где-то, да, я их могу, а вот с внутренним состоянием, с ближними я его точно не люблю. Не люблю, то есть, и поэтому я на него готов сделать с ним все, что угодно. А вот если я его научился любить, любого, да, человека, который встречается в моей жизни, да, то я, может, полюбиться всем по-другому к нему отношусь. Я посожалею его состояние. Я не буду на него гневаться, да. То есть я, может быть, как-то это все обращу внимание на деяние как таковое, да, и так далее. Поэтому исповедь – это не отчет о проступках на, когда мы приходим к священнику, да, а это некоторое желание, чтобы грех не был вот со мной, во мне, между мной и Богом, и чтобы мне воссоединиться со Христом, воссоединиться с церковью. Да. Но тут можно еще и сказать так, что это может относиться больше к тяжелым грехам. Поэтому вот я вот, скажем так, вижу такую тенденцию, что вот очень часто как раз христиане, прихожане не всегда различают, когда надо действительно идти на исповедь с тяжелым грехом. И после этого не торопиться на причастие. Потому что если уж ты совершил тяжелый грех, да, так тебе надо пройти, ну, вот этот вот процесс.
1: Что это за грехи?
2: Искупления. Ну, это, опять же, мы говорим, что грех, совершаемый против конкретной заповеди Божией, в совершенном, ну, скажем так, в сознательном возрасте, да, то есть, ну, сознательном, да, не ребенком сделанный, да, и, в общем-то, по своей воле. То есть я совершаю самым маленьким, но если я сознательно, по своей воле иду против заповеди Божией, это грех тяжелый, это грех смерти. Другое дело, где-то что-то, как, опять же, те же, вот мы говорим, да, обиды и раздражения какие-то, может быть, какие-то моменты, человек где-то обозлился, где-то на кого-то что-то подумал, где-то, ну, такие вот мелочевка это все, да, то есть ее действительно уврачевывается, она как раз глубоким покаянием и сокрушением, и вздохом перед Богом, оно уврачевывается реально. Не надо, ой, перед причастием бежать, ой, вы знаете, я там про кого-то что-то подумал. Вот это точно не нужно. Это абсолютно, исповедь точно это не лечит. То есть она уврачевывает тяжелое состояние человека, когда он себя отсоединил от церкви, когда он согрешил сознательно против заповеди Божьей. Вот это вот уже это надо четко. И идти не для того, чтобы пойти на причастие, а все-таки, ну, опять же, случаи бывают разные, может, это было первый раз, может, что-то еще как-то, да, может, человек долго к этому шел, и это понятно. Но если у него раз произошел, два произошло, три, ну, ясно, что исповедь и причастие не решает тот вопрос, который он пытается решить. Значит, что надо? Нужно покаяние полноценное, нужна епитимия, то есть отлучение от причастия, да, нужны упражнения, упражнения духовные, упражнения физические, да, то есть пойти в доступное какое-то место, где-то послужить кому-то, потрудиться где-то, да, в отдел милосердия записаться, волонтером побыть. Может быть, где-то так. Не то, что вот прочитаю акафисты, там это все, да, ну что ж, акафисты, так бы прочитал, согрешил, прочитал акафисты, все, и нет греха, нет, это не излечивается этим. И то же самое не излечится, когда человек согрешил, пришел, прости меня, Господи, пошел на причастие. Не работает. В 90-х годах работал. Вот мы вышли в 90-х годах из гетто угнетения, да, то есть, скажем там, в том состоянии, когда исповедь уходит, да, вот там работало, вот практически все заходило. Человек подошел, покаялся, причастился, снова покаялся, снова все работало, все же. Сейчас более-менее мы повзрослели. Мы повзрослели, мы стали более уже опытными и уже видим, что многие вещи, которые проходили у нас в те времена, да, вот сразу же после, так скажем, после второго крещения Руси, так называемого, да, то есть сейчас они уже, ну, вот не всегда в рабочем состоянии.
1: Это ходят. Нужно же ведь
2: поэтому,
1: еще
2: да.
1: Попросить прощения перед причастием. Это же тоже бывает очень непросто
2: сделать. Нет, это тоже бывает. Поэтому самоисповедь, исповедь перед ближним, вот, исповедь перед аналоем у священника, то есть мы все это можем, да, различать. И тут уже священник регулирует, что человеку нужно. Я раздражился, ну, ему исповедь пока не нужна, ты раздражился, да, скажи, Господи, прости меня, помоги мне, да, этого будет, может быть, и достаточно, да. Подготовься к причастию хорошо, да, то есть углублен, не в спешке, не надо там, что вот мне надо там прочитать, это быстро там все, не надо. Спокойно, размеренно, все сделай, выполни, продумай, углубись, прямо вот прочувствуй эту ситуацию, да, ты хочешь встретиться с Богом, да, то есть, да, есть определенные шероховатости, которые встречаются в твоей жизни, да, молись, Господи, помоги мне достойно подойти к тебе, да, то есть, чтобы понятно, что не по достоинству мы подходим, ну, насколько это возможно, мне все вот это вот подготовиться, да, и очень важный момент, не причаститься и до следующей исповеди убежать, непонятно, чем заниматься, да, а хранить Христа-то в своем сердце, если уж мы его приняли, да, то есть не впадать вновь в какие-то, скажем так, те или иные согрешения, которые мы совершаем. Поэтому грех можно еще поделить, на, скажем так, на три категории. Да? То есть мы обычно так говорим. Грех против Бога, против ближнего и против самого себя. Да? То есть тоже это надо смотреть, чем я согрешил. Да? То есть обычно так и на эти три, вот, скажем, на эти три столбика порой исповеди распределяют. Да? То есть мы пишем это на листочке или запоминаем. Ну, на листочке я вот рекомендую писать на листочек. Да? То есть другое дело, когда человек за собой следит, наблюдает, смотрит, не пускает ничего в свое сердце, да, то есть он внимателен, да. То есть вы написали это, мы на огласительных беседах родителям, крестным, да, там, кто готовится к крещению, да, вы написали, я так скажу, а вы были на исповеди? Давно не был. Ну, как вы так скажете, если вы давно не были? Вам в любом случае надо вот поразмышлять, подумать, почитать, пописать это, что-то вспомнить, потом что-то еще вспомнить. Ну, нельзя так вот это вот. Ну, это недопонимание, конечно. Прихожане себе такого как редко допускают, разрешают, да. Ну, а вот которые так, как мы их порой ласково называем, захожади, прохожади, то они порой, да. Ну, и те, которые в этом состоянии, в прохожанном, в прохожном таком состоянии или заходят что-то сделать, типа покрестить, повенчаться так по пути, да. Ну, конечно, и хочется остановить, подождите, сказать, подождите, да. Давайте мы к этому делу подойдем серьезно и подготовимся, да. Если уж мы хотим, чтобы наш ребенок духовно родился, да, тогда давайте его будем научимся его еще и духовно питать после этого. А если вы сами духовно не питаетесь ничем, то что вы собираетесь с ребенком делать, когда он у вас духовно родится? Вот родился у вас ребенок физически. Ну и что же, на него смотреть будете? Нет, его надо кормить, поить, сохранять тепло, оберегать от всего. Да, то же самое духовное. Если человек родился, его надо. А вы сами этого не делаете. Как вы это будете? Кто будет делать? Тот, скажем, хороший человек, которого вы привели, считаете, что он может стать крестным? Ну, что он хороший человек, я тоже, скорее всего, не сомневаюсь. Почему? Потому что, ну, худого человека так-то вряд ли кто-то возьмет для своего ребенка крестным, да. Но хороший человек и, скажем так, хороший духовный специалист, это порой, ну, порой диаметрально разные вещи. или явно хорошему человеку порой какого-то опыта духовного часто бывает, что не хватает. Да, вот. Поэтому грех против Бога мы исповедуем, да, то есть какие мы знаем грехи против Бога, то есть не верю, не доверяю Богу, ропщу на Бога, не молюсь Ему, да, то есть против ближних обижаю, мы уже сегодня говорили, раздражаюсь, гневаюсь, завидую, обманываю, клевещу. Да, то есть против себя унываю, чревоугодничаю, грешу какими-то рисками для здоровья, да, то есть экстремальное вождение, экстремальные какие-то виды спорта и так далее, да. Может быть, какая-то зависимость
1: от чего-то. Татуировки.
2: Татуировки те же, да.
1: Пластические операции.
2: Да, то есть, да, вот казалось бы, да, человек хочет себя улучшить, казалось бы, да, то есть, ну, подождите, одно дело улучшить, когда у тебя там, ну, тебе надо, скажем там, у тебя сломана нога, и ты хочешь, чтобы она у тебя срослась нормально, да, и тебе сделали операцию, и тебе там вставили штыри, что-то еще, да, там, или, может быть, нос не дышит, да, полипы убирают, там, что-то там, перегородки исправляют.
1: А вот такие губы.
2: Вот, да, а когда тебе кажется, что ты так будешь выглядеть лучше и начинаешь, соответственно, что-то придумывать, это, конечно,
1: вещи себе.
2: Очень опасные опасные вещи. Тем более, ну, очень. Конечно, тут мы видим, что это непонимание, что человек-то ведь проживает на земле-то ведь в своих вот эти свои 70-80 лет, ну, как он не хочет прыгнуть выше, шире, да, ну, не может он, да, то есть к 70 годам любая его там татуировка, пластика, что-то еще, все равно она будет уже, ну, не в том нормальном состоянии, в котором-то. А там, оказывается, этим годам-то понадобится духовное богатство, а где оно, когда ты все истратил вот на эти вот внешние украшения, да, то есть а к внутреннему украшению так и не приступил. Вот, поэтому все в общем предстояние человека пред Богом, как сказал нам Господь Иисус Христос, перед этим ан предтеча, да, это покаяние. То есть покаяние – это не только исповедь, да, то есть исповедь – это часть покаяния, это элемент покаяния, да, а покаяние как изменение себя – это постоянный процесс. Покаяние, исповедуемся мы пред Богом в своем сердце, мы изменяемся. Просим прощения у ближних, мы изменяемся. Приходим к священнику на исповедь, мы изменяемся. Причащаемся святых Христовых тайн, подготовившись достойно, мы изменяемся. Да? Делаем добрые дела, мы изменяемся. Да? То есть молимся Богу, мы изменяемся. Вот, это есть покаяние. Общее название – это покаяние. Да, то есть иногда бывает путают покаяние, исповедь путают, да, что я пошел на покаяние там к священнику. К покаянию это не надо идти, надо покаянием жить. Вот тогда это будет хороший, так скажем, эффект. Ну и к исповеди, конечно же, надо готовиться, да, то есть кто-то блокнотик ведет, да, что-то раз происходит что-то в душе, да, он пометочки себе какие-то делает, да, кто-то вот так вот, как мы говорим, да, сразу же, ну, искореняет все что-то, это же, знаете, вот, и порой даже как-то с такой землей сравнить, да, вырос сорнячок, мы сразу же тык его и убрали. Просмотрели, пропустили, а это уже не сорнячок, а несколько сорнячков, уже много, и уже добрую культуру начинает они, да, поражать, и все остальное, и что вырывать, как, где, что, куда бежать, уже непонятно, да, вот. То же самое в душе, один грех произошел, мы его тут же смыли, умыли, покаялись, исправились, внимательно стали следить, да, махнули рукой. Сказали, да ладно, потом покаясь на исповеди, да, а до исповеди пока шел, у тебя там столько всего налеплилось к тебе, столько грязи, все, что ты уже не знаешь, что делать, а чего смывать.
1: Ты можешь просто до исповеди не дойти.
2: Не, это может быть, да, то есть поэтому вот мы говорим пост, что такое пост, да, и сразу же у людей реакция, не есть мясо, да пост это не про мясо, пост это внимание, внимательное отношение к своей душе. И уже какой мы инструментарий используем, да, то есть в том числе и питание, инструмент питания мы берем для этого, да. Опять же, внимательное служение, да, опять же, и исповедь, правильное отношение с ближними, да, то есть со всеми быть, как говорит апостол Павел, состараться со всеми быть в мире. Это же ведь мирное сердце, вот оно. То есть пост – это внимательно стоять на страже своего сердца и туда ничего не пускать. А что там еще я применяю, да, ну, в зависимости, опять же, от моего положения. Крепкий, сильный, румяный, энергичный, взрослый, средних лет, ну, естественно, мне понадобится тут еще и в элемент поста, элементом поста у меня будет еще и, конечно, пищевые какие-то мои ограничения, да. Если я уже старый, немощный, больной, все остальное, то, может, пищевых ограничений будет или не будет совсем минимальные какие-то, и совсем не те, которые написаны, например, в уставе. Да, то есть к этому надо правильно относиться. Когда бабулечка, божий дуванчик, подходит и говорит, батюшка, простите, я молочка глотнула. спроси, ну, это правильно, это, я понимаю, что человек до этого возраста, или он поздно пришел к Богу, да, то есть, и уже так и не может понять, он не раз это делает, ты ему объясняешь, он в следующий раз опять приходит, опять, в этот же пост подходит, да, я сделала глоток, я там поэта, я там творожку съела, все остальное, ну, тут сложно уже объяснять, да, поэтому, чтобы нам не приходить в старом возрасте в такое положение, да, то есть, надо все-таки в зрелом возрасте постараться понять, что и как Богу от нас надо. Примерно так.
1: Хочу спросить, вот грех, когда зарождается, имеет какой-никакой стыд, но когда он уже совершен, делает творящих его более бесстыдными.
2: Ну, естественно, грех же он разрушает человека, разрушает его душу. Ну, как особенно, как зуб,
1: даже
2: например,
1: самый
2: да?
1: Маленький,
2: да,
1: грех.
2: Ну, маленькая получила, да. Червоточинка на зубе, да, то есть вроде вот она еще, да, ну, когда зуб разрушен, все, уже его восстанавливает, да, его уже убирает и по имплант туда вставляет, или еще что-то, или какой-то протез другой и так далее. То же самое с этим элементом в части души. Попало маленькое, да, что-то, оно вроде вначале, ну, маленькое, не сильно видно, никому и не видно, никто и не видит, что у тебя там что-то в душе нехорошо, да, а потом дальше больше все это язва, а потом уже и как мы, с чем еще можно сравнить? С какой-нибудь раковой опухолью, да, уже хотел бы, а ничего уже сделать не можешь, да. Поэтому, ну, конечно, лучше этим вопросом заниматься, не откладывать его, да, то есть, а следить за своей душой. А еще ведь важный, да, а что хорошо, а что плохо? Тоже надо понимать, что такое хорошо, что такое плохо, да. То есть, ну вот, для этого нам Господь дал Евангелие, пожалуйста.
1: И поэтому нам нужно Евангелие.
2: Да, да. Евангелие не прочитать, а прочитав, читать постоянно. Потому что пластов евангельских еще никто до конца так и не изучил, не осознал, не понял. И самое-то главное не в этом, что, может быть, и действительно были, есть, скажем, такие исследователи Евангелия, да, и проповедники, и экзегеты, и такие удивительные проповедники, да, которые действительно вот все глубины евангельские, предположим, даже так изучили. Да. Но там другая ситуация. Евангелие каждому человеку подходит с Евангелием, это личное отношение каждого человека с Евангелием и личное отношение, скажем, человеку Бога. Потому если что-то другое один увидел, узнал и постарался как-то это вот исследовать и, скажем так, написать, то не факт, что другой человек это же самое все поймет и прочувствует, да, у него будет совсем другое. Поэтому апостол Павел не случайно говорит, да, что я видел, что я слышал, передать не могу. Вот, то есть только вот это состояние, это моя душа воспринимала, да, как это, что это, нет таких слов, чтобы их передать. Поэтому каких-то слов порой нет. Поэтому каждому человеку надо, скажем так, евангельское, благую весть евангельскую, да, в общем-то, самому изучать, воспринимать, открывать свое сердце для этого, да, и с Богом в сердце встречаться, взаимодействовать.
1: Вот почему именно великое козло существует легкость, и наша природа, она все-таки так быстро склоняется к худшему. То есть получается, что мы все время притыкаемся.
2: Не совсем так, как человек живет от образа жизни. Если человек опять живет невнимательно, естественно, ему, скажем так, соскользнуть достаточно легко и просто. Или совершить грех, ну и как с греческого, да, там перевод, сейчас модно говорить, промах совершить, да, то есть грех как промах, да, не попадание в цель. А если человек внимательный, то, ну, вот тут не всегда так. Как раз вот он, эти прилоги, на уровне прилогов он уже это чувствует, да, и уже тут старается как бы так не допустить греха, поэтому...
1: Да, я с вами соглашусь.
2: Ну, да, вот.
1: Но это, кстати, цитата святителя... Это Григорий Ниский сказал.
2: Да, да, ну,
1: но
2: да.
1: Это имеется в виду все-таки, наверное, человек, который еще духовную жизнь не ведет.
2: Контекст. Надо вся смотреть, да. Контекст. Да, порой бывает как бы вот такая фраза, она вроде как не всегда, не все может объять. Да? Мы смотрим контекст и говорим, а, так вот он это тем-то говорил. Он эти люди, которые к нему пришли, как вот мы сейчас, священники встречают людей на, скажем так, на огласительных беседах, что-то еще. Да, и понятно, что если с этими людьми мы говорим по-другому, чем мы говорим с прихожанами. То есть проповедь перед прихожанами и беседа с людьми, вот, ну, скажем так, редко бывающим или не бывающим в храме, она разная. Это совершенно понятно. И, конечно, и слова будут разные, да, то есть и какие-то, может быть, скажем так, подходы будут различные. Поэтому тут надо смотреть.
1: А вот смотрите, какой вопрос. Это вот с чревоугодием, с грехом чревоугодия. А, например, семья так решила, что мы будем меньше покупать продуктов. Потому что когда у нас продуктов в семье много, мы начинаем много есть.
2: Потреблять их, да?
1: Да, да, да. И вот, и что вот...
2: Это в ковид особенно проявилось.
1: Это действительно, отец Александр, это действительно так. Это прямо вот какая-то беда. То есть вот человек все время открывает холодильник, и вот ему надо что-то жевать. И вот так вот решили, что надо поменьше всего покупать. Потому что не может человек не может остановиться,
2: с одной
1: не
2: стороны,
1: может
2: да, ну,
1: собой
2: вы знаете,
1: совладеть.
2: Надо искать варианты, компромиссы, что-то еще. Вот я вот как-то рассказывал, по-моему, что, будучи вот преподавателем в университете, студенты со мной поделились, да, вот этот, без перекусов. Вроде бы вещь-то понятная, вроде бы она везде, это есть, и мы это слышим, да, но как-то они меня посвятили, я попробовал, так прекрасно.
1: И вы сейчас так и делаете.
2: Да, завтрак, обед, ужин, все, никаких больше это.
1: Да.
2: Попить водички
1: никаких
2: можно.
1: Перекусов.
2: Да, скажут, ну, ты как бы там ни с кем не побеседовать, почему? Я прекрасно пью с людьми чай, просто я ничего не ем. То
1: да.
2: есть это великолепно оказалось. Это хорошее, как оказалось, хорошее аскетическое упражнение, да. Это хорошая вот эта вот возможность так вот не перехватывать, не хватать этот кусок.
1: Там. Очень, это великолепно.
2: И самое главное, она не требует какого-то сверхнапряжения. Да, вначале что-то немножко какие-то были такие поползновения. Да не то, что даже тяжеловато, как бы это позабывчивость. А потом раз, все. Есть завтрак, есть обед, есть ужин. Все. Ну, или если служба, то там после службы обед, ужин. Вот. Пожалуйста. То есть надо искать, надо понимать. Да, вот я вот, ага, соответственно, вот делаю то-то, то-то, да. То есть,
1: и
2: вот
1: сколько
2: я открываю...
1: вы лет уже так живете?
2: Слушайте, ну, по-моему, год то ли четвертый, то ли третий.
1: Ну, не очень давно.
2: Но
1: даже полдника у вас нет.
2: Ну, с чаем. Чай-то может быть? Там чай?
1: Чай считается тоже еда.
2: Ну, кто-то считает, но я говорю, что вот, чтобы уж совсем там, ну, хочется кому-то, может быть, построже, но, пожалуйста, пусть не будет чая. Это еще тут-то жить. Наше вдохновение, наша фантазия. Вот. Еще такой момент. Ну, вот, чувствует человек, да, вот эта вот тяжесть такую, ну, здесь слабость, да. Но перед тем, как все-таки открыть холодильник, да, повесить себе 90-й псалом на холодильник, прежде чем открыть, прочитай его, неспешно. Я думаю, очень многим поможет, чтобы после этого холодильник не открывать, пойти дальше. То есть Господь поможет, да, то есть это же, когда человек один борется с чем-то, ему сложно.
1: Да.
2: Как правило, даже вот он тут поборол, тут преодолел, тут остановил, да, но так устроен мы, так устроены мы, и так и страсти работают, да, что они находят наши слабые места, и в те места бьют, и порой мы к ним не готовы, да. Поэтому без Бога к этому вопросу, конечно, подходить надо с большой осторожностью. Но давайте еще скажем напоследок, да, что на исповеди хорошо и правильно, если мы записываем, да, то есть, с одной стороны, обходиться без общих фраз, а с другой стороны, без углубленной конкретики, да, то есть, что там люди списывают тетради, да, порой сталкивался с такими, да, и это не разово, не то, что это генеральная исповедь, да, а это каждый раз на исповедь, так не надо, да. То есть, если человек согрешил чем-то, множество раз. Ну,
1: батюшку
2: достаточно сказать.
1: Надо тоже пожалеть.
2: Да не даже пожалеть, эффекта нет. Был бы эффект, можно было бы стоять и стоять, раз человек исправился, и все, вот он во святых почивает. Нет, эффекта нет, он снова приходит, и опять у него все то же самое. Так какой смысл? Поэтому помогай нам всем, Господь.
1: Помогай нам, Господь. Грех и его исповедование, так называлась тема нашей беседы. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Наш эфир продолжается. Спасибо, Господь.
2: Спасибо, Господи.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Святейший патриарх Кирилл посетил канавку Пресвятой Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. По окончании встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента Российской Федерации

администрации в Приволжском федеральном округе Комаровым и губернатором Нижегородской области Никитиным, которая состоялась в патриарших покоях Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря, предстоятель Русской Православной Церкви посетил одну из наиболее известных святынь Дивеева – канавку Пресвятой Богородицы. Святейшего владыку сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия. Вслед за предстоятелем по канавке прошли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаров, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе, Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Слуцкий, губернатор Нижегородской области Никитин, глава Республики Мордовия Сдунов, другие высокие гости. У Благовещенского собора, который расположен внутри канавки, состоялось краткое общение его святейшества с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». «Все будет хорошо в вашей личной и семейной жизни, если будете жить по заповедям Божьим, которые являются самым главным законом человеческой жизни. Все остальные законы вторичны, их тоже надо соблюдать, но помнить в первую очередь о Божьем законе. Храни вас, Господь, мои дорогие», — напутствовал молодых людей святейший владыка. Также святейший патриарх Кирилл благословил насельниц Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. «Хорошо знаю женские обители и помню, как в самое трудное время, в 50-е годы, когда все закрывалось, там хранилась вера православная и как монахини молились крепко. Надеюсь, что и нынешнее поколение женского монашества продолжает эти замечательные традиции исповедничества и молитвы, которыми были сильны предыдущие поколения. Храни вас, Господь, мои дорогие», — сказал предстоятель. Святая канавка, выкопанная по заповеди Пресвятой Богородицы, повторяет путь, которым она, Божья Матерь, прошла, беря в свой удел Дивеевский монастырь. Начало канавки положил преподобный батюшка Серафим Саровский в 1829 году. Наше следующее сообщение уже из Санкт-Петербургской митрополии. Митрополит в Арсенофии посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный и Чалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин, глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного владыка совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева. Годы жизни 1879-1969. Он побывал в доме, где жил отец Василий, в 1960-х годах. На ближнем Ключаревском кладбище города Саранска митрополит в Арсенофии совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Ивановны Гундяевой. Ее годы жизни 1884-1974. Василий Гундяев, дед патриарха Кирилла, родился в Астрахани в 1879 году. В 1903 году его семья переехала в Лукоянов, Нижегородской губернии, где Василий работал машинистом-механиком в железнодорожном депо, женился с супругой Параскевой, они вырастили 8 детей. На лето ежегодно выезжали в село Оброчное, где родителям Василия Степановича принадлежал небольшой дом 5 стенок. Василий Гундяев почти весь свой заработок отсылал на Афон, где его род был записан на вечное поминовение в нескольких монастырях. После прихода к власти большевиков он выступал против обновленческого раскола, а в 1921 году был арестован и более 20 лет с небольшими перерывами провел в заключении и ссылке.
После освобождения в конце 1950-х годов принял священный сан, служил в Башкирии. На склоне лет, отпущенный на покой святейшим патриархом Алексеем I, вернулся в Оброчное, где скончался 31 октября 1969 года на 90-м году жизни. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители и Чалковского благочиния. Параскева Гундяева после кончины мужа в 1969 году переехала в город Саранск, где скончалась в день памяти супруга 31 октября 1974 года, также не дожив всего лишь 10 дней до своего 90-летия. Погребена на ближнем Ключаревском кладбище Саранска. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям, был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх Кирилл. Митрополит Санкт-Петербургский в Арсенофии посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствие и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснут смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбщее, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яжеко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, Псалом 36. «Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие, ибо как трава скоро иссохнут они, и как зеленый злак скоро увянут. Уповай на Господа и твори добро, водворись на земле, и ты пожнешь богатство ее. Услаждайся Господом, и Он исполнит прошение сердца твоего. Поведай Господу путь свой, и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо. И соделает ясной, как свет, правду твою, и судьбу твою, как полдень. Повинись перед Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем человеку, творящему беззаконие. Отложи гнев и оставь ярость, не подражай делам лукавых, ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет грешника, искать будешь место, где был он, и не найдешь. А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим. Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими, но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его. Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтобы не зринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем. Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся. Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников. Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь. Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится. Не посрамятся они во время лютое, и в дни голода насытятся, а грешники погибнут. Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым исчезнут. Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает. Кто благословляет его, наследует землю, а кто клянет его, истребится. Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника. Когда праведный упадет, не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его. Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба. Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки. Ибо Господь любит правду и не оставит праведников своих. Вовеки невредимы будут, а беззаконников изгонит он, и потомство нечестивых истребится. А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней. Уста праведного поучаться будут премудрости, и язык его возвестит правду. Закон Бога его в сердце у него, и не споткнутся стопы его. Следит взором грешник за праведным и стремится умертвить его, но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему. Надейся на Господа, храни путь его, и возвысит он тебя, да наследуешь землю, и погибель грешников узришь. Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, будто кедры ливанские. Прошел мимо, и нет его. Искал я его, и не нашел места, где был он. Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном. А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится. Господь спасает праведников, Он их защитник во время скорби. Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него. Псалом Давида. В воспоминание о субботе. Псалом 37. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на меня руку Твою. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих. Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Пострадал я и согнулся до земли, сетуя весь день ходил, ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему. Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебя не утаятся. Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил. Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою и оставили меня. И ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в лукавстве всяк день изощрялись. А я, как глухой, не слышал, и как немой, не отверзал уст своих. И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения. Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи Боже мой. Сказал я, да не порадуются враги мои, ибо когда поколебались стопы мои, они надо мной превозносились. Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною. Беззаконие мое поведаю всем, и помышлять буду о грехе моем. А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно. Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня. В конец Идифуму. Песнь Давида. Псалом 38. Сказал я, буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим. Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною. Онемел я, смирился, умолк, утратив благо, и снова скорбь овладела мной. Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим, открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно, да уразумею, что еще остается мне. Словно пядью измерил Ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред Тобою. Впрочем, все суета, всяк человек живущий. Подобно призраку ходит человек, но напрасно суетится он, собирает сокровища и не знает, кому достанутся они. А ныне кто надежда моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу Ты отдал меня. Онемел я и не отверзал уст моих, ибо Ты этого возжелал. Отведи от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я изнемог. Обличая беззаконие, поучал Ты человека, и непорочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек. Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему, не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у тебя и пришлец, подобно отцам моим. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня». В конец псалом Давида, псалом 39. «Терпеливо надеялся я на Господа, и внял Он мне, и услышал молитву мою, и вывел меня из пропасти страданий и тинистой топи, и утвердил на камне ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои песнь новую, песнопение Богу нашему. Узрят многие убоятся и станут уповать на Господа. Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения ложные. Много сотворил Ты, Господи Боже мой, чудес, и в замыслах Твоих благих никто не уподобится Тебе. Возвещал я и говорил, нет им числа. Жертвы и приношения Ты не восхотел, тело же уготовил мне. Всесожжений и жертв за грехи не требовал Ты. Тогда сказал я, вот я иду, как в свитке книжном написано обо мне. Сотворить волю Твою, Боже мой, восхотел я, и закон Твой в глубине сердца моего. Возвещал я правду в церкви великой, и впредь устам моим не возбраню, и Тебе это ведомо, Господи. Правды Твоей не скрыл я в сердце моем, истину Твою и путь спасения поведал, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от сонма великого. Ты же, Господи, не лиши меня щедрот Твоих, милость Твоя, истина Твоя, да будут мне всегда защитой, ибо обступили меня беды, и нет им числа, настигли меня беззакония мои, и померк мой взор, стало их больше, чем волос на голове моей, и сердце мое замерло во мне. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся замыслившие исторгнуть душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла. Да постигнет позор угрожающих мне, добро же тебе, добро! Да возрадуются и возвеселятся о тебе, ищущие тебя, Господи, да повторяют ожидающие спасения от тебя, да возвеличится Господь, а я беден и убог, но Господь печется обо мне, Боже мой, податель помощи и защитник, не замедли». В конец псалом Давида, псалом 40. «Блажен, кто опекает нищего и убогого. В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его, избережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, не будет ложа его ложем страданий. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой». Враги мои говорили обо мне злое, когда же он умрет и погибнет с ним имя его? И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его, умножал он беззакония свои, уходил от меня, и совещались они. Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое. Слова беззаконные говорили обо мне, ужели спящий восстанет вновь? Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пету. Но Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их. И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки. Благословен Господь Бог Израилев вовеки. Да будет так, да будет.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. 7 лет на Маршининской земле. Единство, вера и трезвость как путь к свободе. В конце июля на живописной земле деревни Маршинина, это Верхнесалдинский городской округ, завершился 7-й ежегодный семейный слет трезвости и здоровья «Сретенье», организованные по инициативе Нижнетагильской епархии и благотворительного фонда «Сретенье». Слет уже в 7-й раз собрал неравнодушных людей, для которых духовное здоровье семьи и верность православным традициям стоят выше бытовых неудобств. Преодоление ради встречи. Итак, главная особенность «Сретенья», отличающая его от многих других мероприятий, это особая атмосфера преодоления. Добраться до места проведения в

0: всегда непросто. Распутица, проливные дожди или палящее солнце, стихия испытывает участников на прочность самого порога. Однако, как говорится в положении о слете, его миссия заключается в утверждении базовых национальных ценностей в жизни человека и общества. И одним из таких ценностных устоев является стойкость духа. Там, где другой бы трижды повернул назад, сретенцы лишь крепче затягивают ремни рюкзаков. За 7 лет это братство превратилось в нерушимый союз, готовый бросить вызов любой непогоде ради одного вечера у костра и общей молитвы. Духовный стержень и просветительская программа. В отличие от светских туристических слетов, программа Сретения имеет глубокую содержательную основу, соответствующую концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости. В этом году в небольшом храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном прямо на территории слета, были совершены 3 божественные литургии. Для многих участников, в том числе для тех, кто решился на исповедь и причастие впервые, это событие стало кульминацией всего слета. По сложившейся доброй традиции, в завершении был принят обет трезвости, осознанный шаг, который, по словам организаторов, является не ограничением, а определением свободы движения за Христом. Однако слет – это не только молитва. В соответствии с целями мероприятия для участников была организована насыщенная образовательная и досуговая программа. У костра о вечном. Но, пожалуй, главное, что отмечают все участники, это уникальная атмосфера единства. За эти дни стираются границы между городами, возрастами и профессиями. Здесь можно просто поговорить о своем со священником, не торопясь. Здесь проходят мастер-классы, где опытные мастера делятся редкими ремеслами, передавая умения из рук в руки. И, конечно, вечерами звучат песни. Простые, честные мотивы под аккорды гитары, сливаясь с треском поленьев и поднимаясь над туманом, заставляют задуматься о вечном. В такие минуты становится очевидно, этот нерушимый круг будет собираться вновь и вновь, пока на Маршининской земле горят костры, а люди готовы идти друг к другу сквозь любые преграды. Оргкомитет слета выражает искреннюю благодарность всем участникам и добровольцам, чей труд сделал это событие возможным. Особая признательность директору благотворительного фонда Сретения Елене Ивановне Глазовой, на территории которого вот уже 7-й год слет находит свой теплый и гостеприимный дом, а также администрации Горнозаводского управленческого округа за неизменную поддержку. Отдельную благодарность организаторы выражают корпорации ВСМПО «Ависма», традиционно оказывая финансовую поддержку слету. Корпорация вносит весомый вклад в укрепление духовно-нравственной ценности и развитие социальных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа. 7 лет на Маршининской земле – единство, вера и трезвость, как путь к свободе. И еще одно сообщение выпуска. Очередная встреча в рамках форума «Неомеценатство» прошла в Алапаевске. Руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в этапе форума «Наследие как инвестиция», который прошел в городе Алапаевске. Вместе с отцом Серафимом в мероприятии участвовали директор Центра общественных инициатив в сфере благоустройства, туризма и культуры «Триалог» Алапаевска Никита Камаев, руководитель исторического кафе «Подворье Романова» Роман Никонов, директор МЦ «Урал» Анатолий Белых, а также представители студенчества Алапаевского отделения «Российский Красный Крест» и молодежных организаций. Отец Серафим рассказал о связи великого князя Сергея Михайловича Романова, города Алапаевска, металлургии, индустрии и занятия гиревым спортом, раскрыв, как разные пласты истории и культуры образуют единое наследие. В завершение иеромонах Серафим пожелал всем Божьей помощи в добрых начинаниях и плодотворной работы на благо родного края. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщение.

Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш эфир о признаках истинной любви. От человека, озаренного Христовой любовью, льется как бы тихий свет, как бы волны тепла льются в ваши души. Он только войдет, он только взглянет, и вы уже почувствовали влияние его любви. Душа потянулась к нему доверчиво и беспомощно, как дитя. Жалкая душа, изябшая в вечном одиночестве и озлоблениях жизни. Слезы просятся на глаза, сердце раскрывает свои раны. Мы чувствуем, он не оттолкнет, он не осудит. И любовь его, как божественная всеисцеляющая сила, освежит и исцелит измученную душу. Архиепископ Иоанн Шаховской писал: «Для существа доброго творить добро всем – это радость, а не творить добро – это мучение. Смысл всей жизни в бесконечной, переливающейся через край любви». И если здесь, на земле, взаимная любовь так услаждает нас, то с какой сладостью любви будем мы преисполнены на небесах? Кто может вообразить и описать это блаженство, и чем временным, земным мы не должны пожертвовать для получения такого неизреченного блаженства небесной любви? Боже, имя Тебе — любовь. Научи Ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я преизобильно вкусил сладости ее от общения в духе веры в Тебя, с верными рабами Твоими, и преизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди, Боже, это, что соделал со мной во мне. О, если бы это так было во все дни! Даруй мне чаще иметь общение веры и любви с верными рабами Твоими, с храмами Твоими, с церковью Твоею. Кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником Божьей благодати. А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом, ему угрожают брань и падение. У Христовой любви есть свои степени развития. Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить, это первая любовь. Кто имеет ум, чистый от помыслов, это вторая любовь больше первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, это третья любовь еще больше. Четвертая, совершенная любовь к Богу, это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается тело, и будут мощи. Так бывает у великих святых, мучеников, пророков, у преподобных. Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви. Любовь Божия сильней, чем любовь девицы, к которой влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божью в полноте, ибо сладость Духа Святого перерождает всего человека. При полноте любви Божией душа не прикасается миру, хотя и живет человек на земле среди других, но от любви Божьей забывает все в мире. И горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати. Кто любит, тот свободен от всех заповедей и законов, кроме одного — закона любви, который есть исполнение закона и совокупность совершенства. Он счастлив истинным счастьем. Его Отец — Бог, его близкие друзья — святые торжествующие церкви. Он, как фонтан, изливает на всех свою безграничную любовь, на всех, даже на врагов, ибо Отец его повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. О признаках истинной любви.

0: Слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 13. Устроение нашей жизни зависит от Бога. И святые мужи никогда не надеялись собственным своим тщанием устроить тот путь, по коему надлежало идти, стремясь к полноте и совершенству в добродетелях, но всегда умоляли о том Господа: «Направь меня на истину Твою» — Псалом 24. «Уравняй предо мною путь Твой» — Псалом 5. «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти» — Псалом 142. Другой же пророк свидетельствует, что он познал это не только верою, но и из опыта, из самой природы вещей. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» — Иеремия 10, 23. И сам Господь так говорит к Израилю: «Я услышу его и презрю на него, я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды» — Осия 14, 9. Глава 14. Знание закона сообщается от Бога. И само познание закона не надеялись они приобрести только трудами чтения, но искали вразумление и просвещение от Бога, взывая к Нему: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим» — Псалом 24. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» — Псалом 118. И еще: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой» — Псалом 142. Глава 15. Разум для познания повелений Божиих и расположение доброй воли даруются Богом. Так святой Давид ищет у Господа вразумление, посредством которого мог бы познать заповеди Божии, и хотя уже знал их, как они написаны в книге закона, однако говорит: «Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои» — Псалом 118. Хотя по самой природе своей он обладал разумом и имел уже действительное познание о заповедях, содержащихся в законе, однако, чтобы полнее постигнуть его, умоляет о том Господа, будучи уверен, что для духовного понимания закона и более ясного познания заповедей вовсе недостаточно того, что вложено в него природою, если не придет к тому божественное просвещение и не осветит внутренних чувств его. И избранный сосуд гласно проповедует то же, что говорим мы: Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. К Филиппийцам 2, 13. И еще: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем» — 2 к Тимофею 2, 7. Можно ли сказать яснее, что и добрые желания наши, и само исполнение их делом совершаются в нас Господом? Опять: потому что вам даровано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. К Филиппийцам 1, 29. И здесь тоже свидетельствует, что как начало нашего обращения и веры, так и терпение в страданиях даруются нам от Господа. Понимая это, Давид умоляет милосердие Господа подать ему сие благо, говоря: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал в нас» — Псалом 67, чем показывает, что мало того, чтобы только начало спасения было положено благодатью Божией, если потом они не будут возведены и к совершенству тем же милосердием и непрестанную помощью Его. Ибо не свободная воля, но Господь разрешает узников, не наша сила, но Господь выставляет согбенных, не прилежное чтение, но Господь отверзает очи слепым, не наша осторожность, но Господь хранит пришельцев» — Псалом 145. «Не наше мужество, но Господь поддерживает всех падающих» — Псалом 144. Впрочем, это говорим мы не для того, чтобы упразднить всякое свое попечение или труд, как будто бы они напрасно употреблялись, но для того, чтобы показать, что как само попечение не может у нас родиться без помощи Божией, так и все труды наши не сильны доставить нам совершенную чистоту, если она не будет дарована благостью и содействием Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притча 21:31. Ибо не силою крепок человек, 1 Царств 2:9. Ненадежен конь для спасения, Псалом 32. Хвалящийся, хвались Господом, 1 Коринфянам 1:31. Итак, вместе с Давидом мы должны всегда воспевать: «Господь, сила моя и песнь, не собственная воля, но Он соделался моим спасением», Псалом 117. И учитель язычников, сознавая, что поставлен служителем Нового Завета, не за свои труды и заслуги, но по милости Божией, взывает: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить что от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 3:5. Это иначе, хотя не совсем сообразно со свойством латинского языка, но зато более выразительно, можно было бы так сказать: «Годность наша от Бога». Глава 16. Сама вера даруется от Бога. Апостолы в такой мере чувствовали, что все относящееся к спасению подается от Господа, что даже самой верой просили себе у Него, говоря: «Господи, приложи нам веру» от Луки 17:5, не присваивая ложно полноты ее свободе воли, но веруя, что она подается милостью Божию. Сам Спаситель рода человеческого научает, как шатка вера наша, немощна, не может стоять сама по себе, если не будет подкреплена помощью Божией, говоря к Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» от Луки 22, 31-32. Другой же некто, чувствуя в себе такую слабость и как бы сознавая, что вера его готова потерпеть кораблекрушение, разбиваемое волнами неверия, молит того же Господа о помощи вере своей: «Господи, помоги моему неверию» от Марка 9:24. Итак, мужи евангельские и апостольские вполне чувствовали, что всякое добро совершается не иначе, как с помощью Господа, и исповедали, что своими силами или свободою воли они не могут сохранить невредимой даже веру свою. Почему молили Господа то помочь ей, то даровать ее? Если таким образом вера Петрова имела нужду в помощи Божией, чтобы не ослабеть, то кто будет настолько самонадеян и слеп, что для сохранения ее в себе думал бы не иметь нужды в непрестанном содействии Божием, особенно когда сам Господь в Евангелии ясно выразил: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, ибо без меня не можете делать ничего» от Иоанна 15, 4 и 5. Очевидно теперь, как неразумно и даже святотатственно присвоить какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господнее изречение свидетельствует, что без Его вдохновения или содействия никто не может приносить духовных плодов. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов» Иакова 1:17. И апостол постоянно внушает: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4-7. Глава 17. Умеренность и терпение в искушениях даруется нам от Бога. Что само терпение состоит не столько в нашей крепости, сколько в милосердии и утешении Божием, о том свидетельствует святой апостол: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» 1 Коринфянам 10:13. Тот же апостол учит, что сам Бог располагает и укрепляет сердца наши на всякое дело благое и совершает в нас то, что Ему угодно. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему». К Евреям 13, 20 и 21. Всего же просит он и фессалоникийцам, говоря: «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». 2 к Солунинам, 2, 16 и 17. Глава 18. Страх Божий даруется нам также от Бога. Наконец, и страх Божий изливается в нас от Господа, как от лица Божия свидетельствует пророк Иеремия: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от Меня». Иеремия 32, 39 и 40. Тоже подтверждает и пророк Иезекииль: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, а я буду их Богом». Иезекииль 11, 19 и 20. Глава 19. Начало благой воли и совершение ее зависит от Бога. Все это очевиднейшим образом убеждает нас, что как начало благого расположения полагается в нас особенным внушением Божиим, когда Он или Сам непосредственно, или посредством увещания через какого-нибудь человека, или крайними обстоятельствами привлекает нас на путь спасения, так равно и совершенство добродетелей подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадиво ли или заботливо, с благоговейной покорностью сообразуем дела наши с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благоволением Его. Это ясно изображается во Второзаконии: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз». Второзаконие 7, с 1 по 3. То, что они вводятся в землю обетованную, что истребляются перед лицом их многие народы, что в руки их предаются племена многочисленнее и сильнее самого народа израильского, это священное писание приписывает благодати Божией. Но поразит ли их Израиль до истребления, или пощадит и сохранит, вступит ли с ним в союз и соединится ли с ними супружеством или не соединится, это зависит от них самих. Этим свидетельством ясно определяется и то, что мы должны приписать свободной воле и что устроению или повседневному содействию Божию. Именно благодать Божия подает случаи к спасению, устраивает благоприятные обстоятельства, доставляет победу. Наше же дело – с жаром или равнодушием принимать благодеяние Божие. Такое различие довольно ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо них – это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали – «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов» от Матфея 20, 31. Это дело их веры и упования. Само же прозрение – опять от милосердия Божия. Но что и после получения какого-нибудь благодеяния и свободная воля и благодать остаются в своей силе, это доказывает пример 10 прокаженных, которые все равно были исцелены, от Луки глава 17. К Когда один из них по доброму употреблению своей свободы принес благодарность, то Господь, порицая девятерых и похваляя одного, показал, что Он заботы своего содействия не прекращает в отношении к тем, кои не помнят Его благодеяний. Ибо то самое, что Он приемлет и одобряет благодарного или упрекает неблагодарных, есть дар Его попечения. Глава 20. Ничего не делается в этом мире без Бога. Впрочем, мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире ничего не бывает без Бога, но что все происходит или по Его воле, или по Его попущению. Именно все доброе совершается по Его воле и с Его содействием. Противное же этому бывает только по Его попущению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или бесчестным плотским страстям. В этом же очевиднейшим образом уверяют нас слова апостола, который говорит: «Потому предал их Бог постыдным страстям». И опять: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». К Римлянам 1:26-28. И сам Господь говорит через пророка: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80. Глава 21. Возражение о власти свободной воли. Герман. Это свидетельство, очевидно, подтверждает силу свободной воли следующими словами: «О, если бы народ мой слушал меня! Но народ мой не слушал гласа моего». Псалом 80. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал», показывает, что в их власти состояло решение соглашаться или не соглашаться. Как же теперь не в нашей власти состоит наше спасение, когда Бог сам оставил на наш произвол слушать или не слушать? Глава 22. Ответ. Наша свободная воля всегда нуждается в помощи Божией. Пафнутий. Остроумно объяснили вы слова «если бы народ мой слушал меня», но нисколько не обратили внимания на то, кто говорит к слушающему или не слушающему, ни на то, что следует затем: «Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их». Там же стих 15. Пусть никто не покушается на слова, приведенные нами в доказательство того, что в мире ничего не бывает без Бога, не обращает в защиту свободной воли с намерением отнять у человека благодать Божию и повседневное попечение, ссылаясь на то, что говорится: «Но народ мой не слушал гласа моего». И еще: «Если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями» и прочее. Но пусть лучше вникнет, что здесь как сила свободной воли доказывается неповиновением народа, так и попечение божественное о нем открывается из того, что Бог непрестанно взывает к нему и увещевает его. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал меня», показывает тем, что он всегда говорит к ним первый и совершает это не только посредством писанного закона, но и ежедневными увещаниями, как он говорит через пророка Исаию: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Исаия 65:2. Итак, этим свидетельством «если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их», может быть доказываемо и то, и другое. Ибо как сила свободы доказывается неповиновением народа, так попечение и содействие Божие подтверждается началом и концом сего стиха, где Господь свидетельствует, что Он первый начал говорить, и что если бы народ послушал Его, то после Он уничижил бы всех врагов Его. Тем, что нами сказано, мы не хотим отнять свободу у воли человеческой, но только желаем доказать, что каждый день и каждое мгновение ей необходимы божественное содействие и благодать Божия. Итак, научив нас такими словами, Авва Пафнутий наконец отпустил нас из своей кельи около полуночи. Не с охотою, а с сокрушением сердца мы оставили его, получив великую пользу от его собеседования. Ибо, совершив первое отречение, которое мы старались исполнить со всем усилием, мы думали, что скоро достигнем самого верха совершенства. Но теперь сознаемся, что еще не начали и мечтать о высших степенях монашества. О втором роде отречения еще знали мы от отцов в Киновиях, а о третьем, в котором заключается все совершенство и которое несравненно выше двух первых, мы ничего не знали, даже и по слуху.
1: Вы слышали духовное слово преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, Писание. Текст читал Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.

Новости. Дорогие слушатели, вашему вниманию новости Санкт-Петербургской метрополии. В день памяти пророка Божия Илии 2 августа в Староладожском Никольском монастыре после Божественной литургии состоялась торжественная закладка капсулы с храма с данной грамотой в основании древнего монастырского храма святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя обители. Храм, построенный в середине XII века, неоднократно перестраивался, в наше время восстанавливается.

0: Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же молим, да призрит милостивым своим оком на начинаемое дело, да поможет совершить оное благоуспешно и да воздаст старицею все век и век грядущий благочестивым храмоздателям и их споспешникам, так сказано в документе. Игумен и братья монастыря, глава администрации Староладожского сельского поселения Александр Ольнев, представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук и генеральный директор Екатерина Губина внесли в грамоту свои подписи. Молящиеся прошли крестным ходом к Никольской церкви. Отец Филарет вместе с Александром Ольневым совершил закладку капсулы с благословенной грамотой. Строительную площадку окропили святой водой. Было совершено славление святителю и чудотворцу Николаю. В храмозданной закладной грамоте содержится воля епископа на строительство нового храма или монастыря. Первые такие грамоты на Руси, дошедшие до наших дней, датируются XV веком. Следующее сообщение. Семейный фестиваль «Путешествие в Небесный Иерусалим» впервые прошел на приходе великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах в рамках празднования 120-летия храма. «Церковь – это не бревна, а ребра. Все мы движемся к одной цели – Небесному Иерусалиму. Царство Божие нужно постараться раскрыть в себе», – сказал, открывая фестиваль, настоятель протоиерей Александр Рябков и напомнил, что люди объединяются в тело Христово, церковь, на основе общинности и соборности. Юные и взрослые участники «Путешествие в Небесный Иерусалим» с клириками храма продумали сценарий и сделали реквизит. Три команды участников воскресной школы от 16 до 14 лет в сопровождении родителей и гидов путешествовали по станциям, связанным общей сюжетной линией. Задания были основаны на текстах Священного Писания. В завершение команды со священниками собрали пазл с символическим изображением Дмитриевского храма. Это и был Небесный Иерусалим. Прошли также мастер-классы для малышей и колокольные уроки на учебной звоннице для всех желающих. Как объяснила главный координатор фестиваля, его целью было создать пространство, в котором дети почувствуют, что приход – это и есть живая церковь. Ребята за время подготовки подружились. В подготовке и проведении праздника участвовали протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы Дмитрий Карандей, преподаватель воскресной школы и аспирант Санкт-Петербургской духовной академии чтец Михаил Смирнов, помощники настоятеля по катехизации и социальной работе. Дорогие слушатели, наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
1: Завершаем день с молитвой. День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспетий, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обиадокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях,
помилуй мя творче мой, Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня,
Господи, не веди мне в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чести по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу,
Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь.
Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови».

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Схиегумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
2: Внешнее и внутреннее делание. 278. Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. 279. Брат спросил Авву Агафона: «Скажи мне, Авва, что больше, телесный труд или хранение сердца?» Авва ответил ему: «Человек подобен дереву, телесный труд – листья, а хранение сердца – плод. По елику же по Писанию, всякое древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо» – Евангелие по Матфею. То очевидно, что мы должны все попечение иметь о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас потребно и лиственное прикрытие и благоукрашение, то есть телесный труд. 280. В монастыре идут два порядка жизни. Один внутренний, а другой внешний. Послушания, какие налагаются в монастыре, все касаются сей внешней жизни. Не знающий, что эти послушания необходимы только потому, что мы приносим в монастырь с собою и тело, и что дело спасения души должно идти среди сих послушаний своим чередом, с первых шагов может отворотиться от монастыря, почитая их несоответствующими своим целям и своему настроению, или, оставаясь в монастыре, все дело монашества ограничивать только сими послушаниями, и потрудиться напрасно, ни шагу не сделав в очищении и усовершенствовании своей души. Обрекайте себя на жизнь, где руки и ноги будут одно делать, а душа должна быть занимаема другим, если хочет спастись. 281. Возьмите еще во внимание и то, что здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного спокойствия. Жизнь в Боге, отрешая от волн мирянских, миром осеняет сердце, а через то и в теле держит все в здравом строе. Дела не главное в жизни, главное настроение сердца, к Богу обращенное. 282. Есть два пути к тому, чтобы стать едино с Господом: деятельный и созерцательный. Первый для христиан житейских, второй для оставивших все житейское. В действии ни первый не бывает без второго, ни второй без первого. И житейские, то есть, должны в своей мере держать и созерцательный путь. Я писал вам: «Навыкайте памятовать всегда о Господе и ходить пред лицом Его». Это созерцательная часть и есть. Спрашивается, как же Господа при делах иметь во внимании? Так, какое бы дело, большое или малое, вы ни делали, держите в уме, что его вам повелевает делать сам Господь Вездесущий и смотрит, как вы его делаете. Так себя держа, вы и дело всякое будете делать со вниманием, и Господа будете помнить. В этом весь секрет успешного для главной цели действования в вашем положении. Извольте в это вникнуть, и так наладится. Когда так наладитесь, тогда и мысли перестанут блуждать туда и сюда. У вас теперь от чего все не ладится? Думаю, от того, что вы хотите помнить Господа, забывая о делах житейских. Но дела житейские лезут в сознание, и память о Господе вытесняют. А вам следует наоборот. О житейских делах хлопотать, но как о Господнем поручении и как пред Господом. Там у вас ни того, ни другого не выходит, а здесь то и другое будет исправно. 283. Вам говорят, более заслуги подвязаться в молве житейской, чем спасаться в уединении. И вы не отрицайте этого. Те, которые истинно подвязаются, не имеют в виду заслуги, а о том лишь заботятся, чтобы очистить себя от страстей и страстных чувств и помыслов. Для этой цели жизнь в общении с другими пригожей, потому что она представляет действительные опыты борения со страстями и преодоления их. Эти победы бьют страсти в грудь и в голову, а повторение их скоро убивает страсти наповал. В уединении же борьба бывает только мысленная, которая также бывает слабодейственна, как удар крыла мухи. Оттого умерщвление страстей в уединении дольше тянется. И мало того, оно бывает всегда почти не умерщвлением собственно, а замиранием, замиранием на время, до случая встречи с предметами страсти. Причем бывает, что страсть вдруг воспламеняется, как молния. И бывает, что иной долгое время, имевший в уединении покой от страстей, вдруг падает. А того, кто дошел до покоя от страстей через борьбу не мысленную, а действительную, нечаянное нападение их не поколеблет. Вот на каком основании мужи, опытные в духовной жизни, заповедуют преодолеть страсти действительным с ними борением в общении с другими, а после этого уже уединяться. 284. Руки и ноги за делом, а мысли с Богом. Все настоящий стоячий человек. Внутреннее надо налаживать с утра, как глаза откроются. Хранить его весь день, вечером подогреть и так заснуть. Сократить внешние отношения и все наладить на один чин – есть спасительная рамка жизни. Когда придет внутренняя молитва, тогда нам может заменять отчасти пребывание во храме, но внутренней молитвы ничто так не разогревает, как храм. 285. Житейские помыслы трудитесь улаживать. Не ищите такого настроения, чтобы телом делать обычные дела, а духом всегда быть с Господом. Милостивый Господь дает без попечения, по которому все делается в свое время, но ничто не озабочивает и не томит. Ищите, просите и дастся. 286. Всякого рода подвиги надо так нести, чтоб про них в монастыре никто не знал. Коль скоро узнают о чем, уж это дурно. Не подумайте, что спрятанность, чтоб не видали и не знали, не строго необходима. Нет, строго-настрого. Подвиг, о коем звонят, есть пустой, гроша не стоит. 287. Внешние труды и подвиги – суть средства. Они ценны только тогда, как приводят к цели и ею требуются. И мысли на них не останавливайте, как бы они что значили. Главное – в чувствах и расположениях. На них и обратите все внимание, если уже установились во внешнем порядке жизни. Смирение паче всего блюдите и молитесь о нем, да подано будет, и сами себя почаще теребите, наклоняя на самоуничижение. Как только проснетесь, поскорее позаботьтесь вас чувствовать себя негожею, а там и весь день такое же быть старайтесь. На молитву становясь и к Господу приступая, паче уничижайтесь. Кто и к кому дерзает обращаться и беседовать человеческую речью? Радуйтесь, когда встретится уничижение внешнее, невольное. Принимайте его как особую милость Божию. Мерую себе поставьте, что когда вы стоите в полном недовольстве собою, то вы в добром чине. Коль же скоро хоть малое чувство самодовольства придет, и начнете вы цену себе давать, знайте, что вы не в своем виде, и начинайте тогда теребить себя. Господа ради, не забывайте сего пунктика. Все другое ничто, когда сего нет. Были люди, которые одним смирением без подвигов спаслись, а без смирения никто не спасался и не спасется. 288. Внимание свое меньше всего останавливайте на внешних подвигах. Хоть они необходимы, но они суть подмостки. Здания строятся посреди их, но они не здания. Здание в сердце. На сердечные делания обратите все внимание свое. Первый искусительный помысел, который начнет бить вас, будет самодовольство. За ним придет внутреннее самовозношение или трубление пред собою, а далее кичение пред другими. Уразумевайте пути сии, читайте Макария Великого, и особенно Лествицу, где много сказано о развлечении помыслов. Одно и то же дело бывает и приятно, и неприятно Богу, судя по помыслам. Учитесь. 289. Неохотное послушание вы назвали машинальным послушанием. На деле так бывает, что то только послушание и действует плодотворно на образование нрава, которое совершается наперекор своей воле и своим соображениям. Если что делается по влечению сердца, какое тут послушание? Тут своя воля и свой вкус. Только вопрос немного скрашивает такие дела. Настоящее послушание слушается, не видя оснований и несмотря на свое нехотение. Такому послушанию обетована особая благодать. Благодать сохранения от всякого вреда при исполнении послушания. Когда послушание оказывается ради Господа, тогда Господь берет на свое попечение слушающегося и блюдет его. 290. Что не прикажут, то и делайте без поперечия внутри, со всею охотою, как повеление Божие. Положите себе поглубже в сердце сие подчеркнутое слово и действуйте так, как оно внушает. Всякое приказание принимайте как непосредственно от самого Бога идущее слово. И исполняйте его как дело Божие, как пред Богом, со всем усердием и вниманием, не яко человеком работая, но яко Богу Всевидящему, страшась суда, изреченного на творящих дело Божие с небрежением. Иеремия. Затвердите, пожалуйста, это потверже. Вникните теперь в изменение Божие о вас смотрение и не допустите поступить не по намерению Божию. Что было прежде? В церкви стояли особо, уютно, только молились и согревались в молитве. В келии тоже. Главное была молитва и молитва. Теперь в церкви дело и дома дело. Думаете, это даром? Нет. Второй шаг предлагает вам сделать Господь. Прежде были в теплой молитве без дел послушания. Теперь учитесь пребывать в такой же молитве при делах. Всего желает от вас Господь. Ухитряйтесь. И прежде был труд, а теперь побольше. Надо и дело делать, и умом от Бога не отступать, то есть быть так, как бы стояли на молитве. Это закон руками дело делать, а умом и сердцем с Богом быть. Пишите, а умом от Бога не отступайте, и теплоте не позволяйте умоляться и трезвенности ослабевать. То же и когда прислуживаете в церкви. Как в этом успеть, дело научит. И вот приобретете опытность новую, и еще более окрепнете вовнутрь пребывания. 291. Вам казалось, что когда не было у вас письменного послушания, было лучше. Тут обман. Беспрекословное послушание в противность вкусам нашим дороже всех подвигов, и разорительно оно может быть только при неискусном выполнении его, как было у вас, и то большую частью только на вид. На деле же и труд самоотвержения Господь всегда вознаграждает. Вы легко смотрите на ваше упирание ногами по делу послушания. Вчера давали обет, что во всем будете слушать игуменью, а ныне отказывайтесь несть послушание легкое вам сподручное. Так-то разве обет-то исполняют? Слово о послушании есть вам завет с обителью и основа ресофория вашего. Разорен теперь этот завет, и вы сами себя извергли из чина, в который одной ногой вступили было. Каяться надо и плакать о сем. Ведь через это внутренний строй ваш должен разориться. Может быть, разорился уже, хоть по наружности он будто созидается. Надо штраф на вас положить. Извольте класть по три поклона земных со слезами, прося Господа простить ослушницу и обманщицу, которая на словах одно обещает, на деле другое делает. На духу кайтесь. Это грех не мысленный, а фактический. И Бога молите, чтобы Он вложил, кому следует, опять дать это вам послушание, и когда будет дано или оставлено за вами, тогда и поклоны прекратите. Но матушке об этом не сказывайте. 292. Вы пишете: «Работаю как новоначальный с послушниками». Я не понимаю, в чем эта работа. Хорошим же или неодобрительным делом она может быть только от духа, с каким делается. На это и смотрите, и, соответственно, с тем себя держите. Когда видите, что вас чернят, принимайте то, как целительные грязи. Вы добре делаете, что не теряете братского расположения к тем, которые прилагают к вам это врачевство. 293. Леность ваша к духовным занятиям происходит от увлечения, с каким взялись за работу. Не увлекайтесь слишком работою, а то в голове станет мутно. После же мутности в голове и в сердце станет мутно. 294. Труд телесный смиряет, промежутки наполняет, а мыслям бродить не дает. Заменить его поклонами хорошо – это лучший труд. Но всегда ли это можно? Египетские старцы с утра до вечера за работу усиживали в молитве умной и богомыслии. Правило молитвенное справляли ночью, а святой Исаак, сирианин, не благоволит к труду. Отклоняет, говорит, от Бога. Это правда, когда мудреный труд, а простенький – ничего. 295. Всякий род и порядок занятий хорош, коль скоро способствует вниманию к Богу. Нечего и расписывать занятия. Коль скоро одно занятие не питает молитвы, оставить его надо и взять другое. Например, развернули книгу и стали читать – не идет. Оставьте ее, берите другую. Если та не идет, берите третью. Если это не идет, бросьте чтение и кладите поклоны или размышляйте. Надо иметь неразвлекающее внимание рукоделие. Когда внимание к Богу живо и внутренно молитва идет, тогда лучше ничего не начинать делать дома-то, а сидеть или ходить, или лучше стоять пред иконами и молиться. Когда начнет слабеть, подогреть его чтением или размышлением. Правила нужны для поступающих в монастырь, чтобы они навыкли деланием или занятием монастырским. Потом же, когда они дойдут до внутренних неких ощущений, и особенно до сердечной теплоты, правила и им не строго нужны. Но вообще к правилам не следует пристращаться, а быть свободным в отношении к ним, одно имея в намерении, как бы внимание к Богу благоговейное не отходило. Тело надо держать постоянно в струнку, как солдат на параде, никак не позволяя себе распускать членов не только при хождении и сидении, но и при стоянии и лежании. Дела все, большие и малые, делать так, как бы око Божие смотрело, как что делается. Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос, да будет у себя внутри, что хочет Господь, чтобы я сделал с сим или для сего лица. Всех принимать как образ Божий с почтением и желать сделать добро ему. Безжалостность к себе, готовность на всякую услугу другим и предание себя всецело Господу с молитвенным в нем пребыванием все производители жизни духовной. 296. Коснулись вы работ. Как у вас работы не по послушанию, а по своей воле, то вам можно распоряжаться ими так, чтобы они нисколько не отвлекали вас от внутренних деланий. Следуйте всем святому Исааку Сирианину. Он не благоволит к работе и позволяет ее только в случае нужды изредка, ибо она отвлекает на себя ум. Надо особый навык приобрести, чтобы не отвлекало. Не работать нельзя. Есть естественная в ней потребность. Однако ж и увлекаться ею не должно. Египетские монахи целый день работали, но умом не отходили от Бога. 297. По крайней мере, ту молитву, что в сердце, вы не прекращали? Нет, чей и тут допущена у вас утрата. Ибо когда бы вы умом Богу предстояли и в сердце смиренно Богу преподали, то не почувствовали бы прекращения молитвенного дела. Заключаю, что вы рассеялись. Увлеклись делом, и оно выбило у вас из головы все прочее, даже самонужнейшее. Стало дурно, вы справили свое послушание. Следовало исполнять его, не осуечаясь внутренно, неусердно работая, сердце держать поодаль, свободным, и внимание не отрывать от главного своего дела. 298. Учитесь все, что не делаете, делать так, чтобы это разогревало, а не охлаждало сердце. И читать, и молитву деять, и работать, и с другими входить в общение надо все одну цель держа, не доводить себя до охлаждения. Топите без перерыва свою внутреннюю печку краткую молитовкою и берегите чувства, чтоб через них не уходила теплота. Впечатления отвне очень трудно уживаются с внутренним деланием. 299. Пристращаться к чтению дурно. Это не ведет к добру и восстанавливает некую стену между сердцем и Богом. Развивается при сем любопытство и совопросничество пагубное. 300. Вот все способы, коими в нас истребляются страсти. То собственным нашим умноделательным трудом, то руководителями, то самим Господом. Уже было замечено, что без мысленного внутреннего борения, борение внешнее не может быть успешным. То же самое должно сказать и о борении под руководством, а также и о промыслительном очищении. Следовательно, внутреннее борение должно быть непрекращаемо и неизменяемо. Само одно, оно не так сильно, но когда нет его, все другие бездейственные, не в пользу. И делатели, и страдатели, слезники, послушники гибли и гибнут от недостатка внутреннего борения или хранения ума. Если припомнить при этом и то, что сказано прежде о внутреннем положительном делании, именно что в нем цель и сила внешнего положительного делания, то во всей силе откроется все значение делания внутреннего, и всякому будет видно, что оно исходище, основа и цель всего подвижничества. Все делание наше может быть сокращено в следующую формулу. Собравшись внутрь себя, восставь духовное сознание и жизнедеятельность, и в этом настроении ходи по начертанному внешнему деланию под руководителем или промыслом. Но при этом с строгим и напряженным вниманием замечай и следи все возникающее внутри. Коль скоро родится страстное восстание, гони его и поражай, и мысленно, и деятельно, не забывая возгревать в себе дух сокрушенный и болезнующий о грехах своих. Сюда должно быть сведено все внимание подвижника, чтобы, подвязаясь, он не рассеивался и был как бы связан или припоясан по чреслам помышлений своих. Хождение с таким внутрь пребыванием и хранением есть хождение трезвенное, а наука о сем есть наука трезвения. Теперь понятно, почему все подвижники главнейшую из добродетелей подвижнических считали добродетель трезвения и не имеющего ее почитали бесплодным. 301. Одною деятельную жизнью ограничиваться нельзя. Надо при всем вести и умозрительные занятия, чтоб ими держать неослабно в своем чине и внутренний строй. Надо непременно соединять с деянием умозрение и с умозрением деяния. То и другое в связи быстро подвигает душу вперед, очищая ее от худого и укрепляя в добром. Посмотрите в достопамятных сказаниях Авву Иоанна Колова и Авву Пимена. Да, об этом и во всех подвижнических писаниях найдете. 302. Итак, учи себя всякий и внушай себе истины Слова Христова, и оно вселится в тебя. Для сего читай, размышляй, заучивай, сочувствуй, возлюбляй и далее проводи в жизнь. Это последнее есть предел обучения себя. Пока этого нет, нельзя сказать о ком-либо, что он научил себя, хоть и знает Слово Христово на памяти и хорошо рассуждает. В таком недостатке святой Павел укорял иудеев в послании к римлянам, научая иного, себе ли не учиши. Послание к римлянам. Кто таков, в того не вселилось Слово Христово и не живет в нем. Очевидно, что всякого рода взаимное обучение плод приносит только тогда, когда при этом всякий и сам себя учит и вразумляет, то есть, выслушав сказанное или прочитанное, уговаривает себя не думать только так именно, но и чувствовать и поступать. Ибо только тогда и вселяется в кого Слово Христово, когда он успеет уговорить себя и веровать, и жить по нему. Немудро делает сие тот, кто усердно читает Слово Божие, но не обсуждает его, не доводит до чувства и не проводит его в жизнь. Оно и течет у него, как вода по желобу, и протекает через него, не осаждаясь в нем и не вселяясь в него. Можно все Евангелие, не весь апостол знать на память, и все же не иметь Слова Христова вселенным в себе по причине неразумного изучения его. Неразумно делает сие и тот, кто только ум обогащает Словом Христовым, а о сообразовании с ним сердца и жизни не родит. Оно у него и остается, как песок, насыпанным в голове и памяти, и лежит там мертвым, а не живет. Живет оно только тогда, когда проходит в чувство и жизнь, а тут этого нет. И нельзя потому сказать, что оно обитает в таковом. 303. «И все еже аще, что творите словом или делом, вся во имя Господа Иисуса Христа, благодарящие Бога и Отца тем». Послание к Колоссянам. Третий прием, какой следует употреблять, чтобы являть живот свой сокровенным в Боге, есть все творить во имя Господа. Из первых двух – чтение Писания и усвоение откровенных истин изгоняет суетные и нечистые мысли и исполняет ум благопомышлениями все о божественном, а молитва водворяет навык всегда памятовать о Боге или ходить в присутствии Божьем. То и другое держит внимание и чувство сокровенным в Боге. Кажется бы и довольно, кажется, но не есть. Если оставить в действии только два эти приема, то они не приведут к цели предуказанной. Человек не мысль только и чувство, но паче дело. Он есть преснодвижное, непрестанно действующее существо, но всякое дело привлекает внимание и чувство. Действующий весь в деле бывает. Почему и ищущий Бога по причине дел, без коих быть не может, неизбежно уклоняется от Бога мыслью, а за мыслью и чувством. Дела сводят его с неба на землю или изводят из сокровенности в Боге в видимые соотношения. Ибо дела наши все почти видимы, текут в ряду тварном среди вещей чувственных. Отсюда следует, что если и дела человека не направить так, чтобы и они служили средством к удержанию жизни сокровенную в Боге, то и первые два приема будут оставаться бесплодными или даже и сами по себе не могут быть совершаемы как должно. Дела непрестанно будут расстраивать и дело изучения Писаний, и дело молитвы. Вот апостолы учат в предложенных словах, как и дела обратить в средство к сокровению живота в Боге, именно «все твори во имя Господа». Если так настроишься, то и от Господа не отойдешь ни мыслью, ни чувством. Ибо все творить во имя Господа значит творить все во славу Его, в желании благоугодить Ему, верно исполнивши познанную волю Его даже в малом чем. А при этом члены тела, как орудие, будут дело делать, а мысль и чувство будет обращено ко Господу с озабочением, как бы делаемое сделать благоугодно Господу и так, чтобы оно послужило во славу Его. И этот прием сильнее для предполагаемой цели, нежели два первые, и успех в этих зависит от успеха в том. Ибо они суть мысленного свойства, мысленное же входит в сок и кровь через дело. Дело осаждает мыслимое внутрь естества человеческого. Когда делаемое дело освещается направлением его к Богу, то в делании его божественный некий элемент входит во все силы и органы, участвующие в совершении его. Чем более таких дел, тем более божественных элементов входит в естество человека. А потом они и все его наполняют. И становится таким образом все естество, погруженным в божественное или сокровенным в Боге. По мере установления такого рода направления дел, устанавливаются прочнее и молитва с богомыслием и благопомышлениями. Они влияют на установление дел во славу Божию, а это направление в воздаяние им их самих упрочивает и успособляет. Все делаемое нами апостол обнял двумя терминами – словом и делом. Слова произносятся устами, дела творятся прочими членами. С пробуждения до заснутия то и другое в непрестанном употреблении. Речь у нас течет без умолку почти, и другие движения тела тоже не прекращаются. Какая богатая Богу жертва, если все это направить во славу Божию? Обращением слова во славу Божию изгоняется не худоречие только, но и пусторечие. И оставляется одно, что служит к назиданию братьей, или крайний предел не служит на разорение их. К сему присовокупить следует и молитвословие. Равно обращением дел во славу Божию не худые только дела, по похоти и раздражению делаемые, устраняются. Об этих и помина не должно быть между христианами. Но указывается дух, в каком должны быть делаемые дела должные, позволительные и полезные. Этим изгоняется из круга деятельности всякое самоугодие и служение миру и злым обычаям его. Творить все во имя Господа значит все обращать во славу Его, стараться все делать так, чтобы оно угодно было Ему, с сознанием воли Его на то, и еще всякое дело окружать молитвою к Нему, с молитвою начинать, молитвенно совершать и молитвою оканчивать, вначале прося благословения, в продолжении ища помощи, а в конце вознося благодарение яко совершителю в нас и через нас дело своего. 304. Жизнь христианина на земле есть цепь страданий. Должно бороться с телом своим, со страстями, с духами злобы. В этой борьбе наша надежда. Наше спасение есть Бог наш. Возложившись на Бога, должно переносить с терпением время борьбы. Искушения как бы топчут человека, притворяя зерно в муку. Они попускаются нам по промыслу Божию, к великой душевной пользе нашей. От них получаем сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит.
1: О молитве Иисусовой «Умное делание» схиегумен Харитон Дунаев. Текст читал Дмитрий Поляков. Наш эфир продолжается.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, работает круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. С вами ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Познакомьтесь с дальнейшими передачами. В 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня», затем мы предлагаем вам послушать псалмы. Читать их будет Александр Бондаренко, псалтырь «Звучащие псалмы» с 36 по 40. В час 10.

Иоанна римлянина читает Денис Гаврилов. Ну а затем в нашем эфире звучит утреннее молитвенное правило. Можно послушать его в 6:20 утра и через час, в 7:20. Православный календарь с житиями святых на 8 августа слушайте в 6:45, а Евангелие в 7:50. В 8:20 цикл «Гость в студии». Труд наш над душой — это прежде всего напряженное внимание к ней, к душе. Постоянный самоанализ своего состояния, внимание к совести, к своим поступкам, к своим словам, мыслям, взглядам, выявление искушений и оценка всего происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. Батюшка-отец Иоанн Кронштадтский говорит про себя. «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы усматривать нападение внутренних врагов. И таким образом я приучил себя почти к непрерывному духовному созерцанию и тайной молитве». Да будет Господь наш Иисус Христос первым и всегдашним памятованием нашего ума и сердца о духовной брани.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакого

Какой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас,

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопию.

разуму нашему, просвещение у Господа и спросите, святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

Радуйтесь от младенчества благодатью Святого Духа, о священнии. Радуйтесь, послание от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе.

Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди, просветившие, радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, осему бо с радостью благодарно поем Богу,

Те мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко вельем сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие по

«Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь, горние, мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь, правую вашу, в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь, Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь, спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь православием, яко звезды блистающие, радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь все святи, теплее во всем мире.

0: Все святі по трудях земных почивают, умным очи всем своим представляюще, аще и не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земни и плотью облажений, обаче верую сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых своих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Исчитая множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи не могуще, ток мой зряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адаме и Ево, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авеле и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода наши.

Священниче, радуйтесь, еноши Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаия, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антоние, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велицы и мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

глаголати, како вы, все святи, подоба страстни нам бывши человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и теле всех ваших, радуйтесь о возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь о воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь о направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь о неприложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь о всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь о все святи,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святи, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих,

Стена тверда нам противу лица вражевы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о в странстве земном присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных взело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи, тепли о всем.

Песни наша хвалебная, аще бытмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святий, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославлюшему

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочне реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе, духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

0: Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати сицы чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Поющий Тя, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившая, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя,

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас,

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель

0: Иван Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушаться. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут. И враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и жизнь пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминание». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня, милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне. Если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дмитрий Емец. Повесть «Древняя Русь». С ней вас знакомит Владимир Левашов.
2: Кирилл и Мефодий. Эпиграф. Для них ведь маравов первых созданы буквы, названные славянской грамотой. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Повесть временных лет. Неприметно вершится история. Гремят кровавые войны, хиреет греческое царство, обломок некогда могучей Римской империи. На стареющее царство, как на лакомый приз, накатывают волна за волной молодые народы. Несутся всадники, рушатся стены, тянутся бесконечные колонны пленников, льются слезы. Но войны отгремят, всадники пронесутся, земля впитает кровь, грозный вождь кочевого народа уляжется в могилу, им уже не будут пугать детей, а будут пугать кем-то другим, кто тоже очень скоро будет убит или смещен, или отравлен. Все опять забудется, опять тишина, опять стоят города, опять родившиеся новые дети совершают все те же ошибки. Кажется, что нет никакой истории, а есть беспокойное, бессмысленное кружение. Мерещится, что топчется время на месте, нет у него ни смысла, ни конца. 862 год. На Руси новгородцы призывают Рюрика. Беспокоятся об урожае, охотятся, пасут скот, торгуют. А в стороне от этого однообразного мелькания, как бы сквозь него, творится что-то настоящее, сокровенное, внешне абсолютно неприметное. Тот же 862 год. По пыльной обочине мощеной дороги, проложенной еще римлянами, медленно движутся несколько повозок. В них пергаменты, богослужебные книги, нехитрый личный скарб. Сидят в повозках писцы. За повозками едет с десяток воинов. Возле первой повозки, разговаривая, идут два человека. Это священник Константин по прозвищу Философ и его старший брат Мефодий. В густой бороде Мефодия уже много седых волос, но ступает он решительно, смотрит твердо. Был он когда-то воеводой, а теперь вслед за братом ушел в монахи. Идут они в Моравию. Несколько лет назад крещена была земля моравская. Моравы – славяне. Не знают они ни греческого языка, ни латинского, не понимают, что читают в церквях священники. А как же можно молиться, если и слов молитвы не понимаешь? Нет у моравов и богослужебных книг на их языке, нет у них и письменности. А как перевести Евангелие, служебники, если нельзя записать? И как запишешь, когда букв нет? Вот и попросил моравский князь Ростислав у греков учителей. Послали к ним греки Константина Философа, послали брата его Мефодия. Вместе братья как одно целое. Трудолюбив Константин, легок на обучение, с жадностью читает и пишет. Еще до того, как отправили его в Моравию, начал он составлять славянскую азбуку и переводить Евангелие. Много славянских племен, но язык у них у всех один. Легко понимают они друг друга. Тверд Мефодий, решителен. Крест держит так, как солдат меч. Недаром был он в миру воеводой, много всякого повидал. Оберегает он своего более нежного брата от мирского коварства. дополняют братья друг друга. Говорят они себе: «Мы два вала в одной упряжке, одну ношу везем». Свободно говорят Константин и Мефодий по-славянски. Родной это для них язык, хотя сами они и греки. Выросли в городе Фессалоники, называют его славяне Солунью. Говорят в этом городе на двух языках – славянском и греческом. Прибыли братья в Моравию к князю Ростиславу, продолжили работать над азбукой, расчленили речь славянскую на отдельные звуки, для каждого звука подыскали подходящий знак. Была речь устная, а стала письменная. Смотрят на это моравы, дивятся. «Чудо!» – восклицают простодушно. «Были слова, стали закорючки, а после читаешь закорючки и опять слова. Чудо!» Обучили Константин с Мефодием учеников своих, священников-скорописцев. Перевели на славянский язык многие книги – «Апостол», «Евангелие», «Псалтырь». Есть теперь у моравов письменность. Могут они сами служить в своих церквях, не то что раньше при немцах, которые не только служат на латыни, но и за людей их не считают. Только и слышишь от них: «Давай деньги и пошел вон, сами за тебя помолимся». Не просто пришлось Константину и Мефодию. Много претерпели они гонения от латинского духовенства. Не хочет оно, чтобы славяне служили в храмах на своем языке. Трудно приходится братьям, но стоят они крепко. Талантлив Константин, увлечен. Когда говорит, горят его глаза, собираются вокруг него многие ученики. Упрям Мефодий, тверд, точно стена, ограждает он брата. Любят их моравы. Раз после проповеди на славянском языке подскочил к ним выбритый немецкий патер. Кричит Константину: «Ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян. Только на этих языках были надписи на кресте Господнем. Нельзя и в церкви говорить ни на каком языке, кроме этих трех». «Нет», — говорит Константин, — «пусть и на трех языках надписи на кресте, но в Писании сказано: «Пусть восхвалят Бога все народы». Нечего патеру возразить, шипит он Константину: «Сгною в темнице, донесу, уничтожу». Легла сзади на его плечо рука. Оглянулся патер, стоит за его спиной молчаливый Мефодий. Посмотрел патер в его глаза и бочком-бочком в двери. Не всех убедишь словами, некоторых лучше убеждает тяжелая рука. Как могли, защищали Константин и Мефодий право славян иметь церковные книги и служить на своем языке. Ездил Константин в Рим к римскому папе, просил его заступиться. Папа вроде принял его сторону, но местные германские епископы все равно притесняли. Как-то пришлось Мефодию 3 года томиться в темнице в одном из швабских монастырей. Райхенау. Еле-еле освободили его. После Моравии учил Константин в земле болгарской, готовя ее к крещению. Вернулся в Рим, заболел. Перед смертью сказал Мефодию: «Мы с тобой как два вала. От тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Принял перед смертью Константин монашеский постриг, дали ему другое имя – Кирилл. Прошло 15 лет. Умер и Мефодий. После смерти Мефодия латинско-немецкому духовенству удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие ученики Кирилла и Мефодия были казнены. Другие перебрались в Болгарию и Хорватию. Там, продолжая писать и переводить книги, они несколько изменили придуманную Кириллом азбуку, для многих звуков подобрав более удобные знаки. Оттуда, из Болгарии, и получила после книги азбуку и учителей, принявшие христианство русская земля. В память о Кирилле зовем мы нашу азбуку «Кириллица», хотя создал он, как сейчас многие думают, «глаголицу». Великая скифь. Эпиграф. В год 6415-907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество варягов, и славян, и чудей, и кривичей, и мерю, и древлян, и родимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи. Этих всех называли греки «великая скифь». Повесть временных лет. Живет на свете пастух Прокшиня Колесо, сирота. 20 лет ему. Родители умерли от мора, когда не было мальчику 7 весен. Поселили его у себя добрые люди. Живет себе Прокшиня потихоньку, стадо пасет, на дудочке играет, бичом щелкает. Кормят его, как пастуха, по очереди. Сегодня в одном доме обедает Прокшиня, завтра в другом. Стараются посытнее накормить пастуха, чтобы Прокшиня получше за коровой следил. А то каков харч, такой и пригляд. Пригоняет Прокшиня как-то вечером стадо в деревню. Смотрит, на холме 2 дружинника на конях, а вокруг них толпа. Любопытно стало Прокшине, чего такое этим 2 надо. Щелкнул Прокшиня бичом. «Разбирайте, бабы, коров!» Да только разве бабы сразу услышат? Им же свое ля-ля закончить надо, обсудить, чья курица к кому залетела, да какой парень на какую девку у колодца посмотрел. Пока бабы телились, одна корова в огород зашла, другая вообще к реке потащилась, а тут еще бык рылей, злой и бодучий, просто так его не бросишь. Запорит еще рогами какого мальчонку. Загнал Прокшине быка рылея и побежал к холму. Смотрит, а дружинников там уже нет. Спрашивает Прокшиня, чего хотели-то? Отвечает Прокшине кузнец Истома. Собирается князь Олег на греков, скликает в свою дружину охотников, зовет с собой и чути, и кривичи, и мерю, и древлян, и родимичи, и полян, и вятичи с ним, и хорваты. «Ишь ты, — говорит Прокшиня, — и мне, что ли, на греков сходить, а то так и буду коров ваших до старости пасти. Рубахи мне и той не шили. Не нанимался я, пойду к князю». И бросил кнут на землю. Стал Прокшиня котомку собирать, а бабы с улицы кричат: «Останься! Никто, кроме тебя, с быком рылеем не справится!» «А это, — отвечает Прокшиня, — уже не моя забота». И отправился к князю Олегу на зов. Не один он пошел. В небольшой деревеньке живет Прокшиня, 30 дворов, да и то с тех 30 дворов 4 охотников нашлись. 3 парня, да 1 мужик вдовый да бедовый. До Киева путь не близкий, за неделю, однако, дошли. Быстрее не получилось, пешие все. А там уже все кипит в городе, как в котле. Кого там только нет, каких только говоров не услышишь. Девица Прокшиня. Раньше-то он и не бывал нигде, разве что брал его однажды сосед за 30 верст горшки продавать. А тут чего только не насмотришься, чего не увидишь, у каждого свой наряд, своя повадка. Толпятся все, галдят, к княжьему двору пробиваются. Потерял Прокшиня своих спутников, только мужик вдовый да бедовый рядом с ним держится. Пробились они на княжий двор. А там случилось так, что сам князь Олег на крыльцо вышел на толпу посмотреть. Встретился он случайно взглядом с Прокшиней, поманил его к себе. «Воевать пришел? Ну, показывай, парень, на что ты годен». Дали Прокшине меч, а он-то и не знает, как его взять. все же не хочет в грязь лицом ударить, ухватил кое-как меч и махнул, как топором, будто дрова рубит. Забрали у Прокшини меч. «Да, — говорит князь Олег, — хорошо, хоть пальцы себе на ноге не отсек». Совестно стало Прокшине. Вспомнил он, что привык из лука птицу в лесу бить. Зимой-то кормиться надо, только и спасешься от голода, что селками на зайцев да охотой. «Умею я из лука бить», — говорит он. Смеется князь Олег. «Ну, дайте ему лук». Дали Прокшине лук, велели стрелять в красный круг на чистоколе. Далеко этот круг, шагах в 100. Да и лук-то непривычный, не охотничий, а какой-то длинный да выгнутый, видать, хазарский или печенежский. У них-то луки помощнее будут. Делают варяги луки из одного дерева, а хазары и печенеги свои луки клеют, да еще и костью их усиливают с жилами. Неловко Прокшине признаться, что не знаком он с таким луком. Натянул его, примерился. Первая стрела соскочила, палец ободрала. Вторая стрела выше цели пошла. А вот третья прямо в центр круга угодила. Понял Прокшине секрет лука. Взял Олег Прокшиню к себе в дружину. И мужика вдового и бедового взял. И всех, кто к нему пришел, тоже взял, причем без испытаний. Не угадаешь никогда героя наперед. Мощный и сильный, глядишь, сдулся, оружие бросил и бежать, а маленький, злой да упорный, как петух, наскакивает. Война сама испытывает тех, кто к ней годен. Кто живым и с победой вернулся, тот и молодец. С каждым днем все больше войска к Олегу собирается. Да еще по пути сколько примкнет, когда покатится вся эта огромная волна к Царьграду. Вскоре узнали об этом и греки. Корабли-то купеческие быстро новости доносят. «Собирают греки войска», — говорят друг другу в ужасе. «Прогневали мы Бога. Идет на нас великая скифь».
3: Икона плачет. Эпиграф. В год 6415-907 и с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. И вышел Олег на берег и начал воевать. Повесть временных лет. Громадная рать идет на греков. Одних ладей 2000, да еще конные по берегам. Не счесть рати. Князь Олег и сам едва ли ей число знает. Все время новые отряды примыкают по пути, новые ладьи, новые воины. Вся земля поднялась. Повезло пастуху Прокшине. Попал он на одну из ладей княжеских. 40 воинов на ней. Но со всеми дружбы ты не заведешь, а с некоторым можно. Вместе с Прокшиней на ладье плывут воец, журба и люд. Все трое, как Прокшиня, из разных племен славянских. Решили они вместе держаться. Без друзей-то в дороге плохо. Люд – древлянин, дегтякур. Гнал он из бересты деготь. Полезная вещь – деготь. Нужен он и для выделки кож, и для обуви, и для сбруи. И нижние венцы деревянных срубов им вымазывают, чтобы не гнили, и оси колес, чтобы не скрипели. Журба из племени полян, бортник. Много у него было ульев. Да еще диких пчел в лесу искал, мед у них забирал. Да вот же потянуло приключения искать. Спрашивает Прокшиня у третьего своего друга, а ты кто? Плевальщик я. Говорит воец. Плевальщик – это сеятель репы. Много у репы семян, почти 10 000 в одной горсти. Не посеешь их по одному, ногтями и то не ухватишь. Вот и придумали семена репы при посадке плевать. Да только ведь и плюнуть, и дунуть надо умеючи, чтобы хорошо репу рассеять. Вот и появилась такая профессия – плевальщики. Долго ли, коротко, пришли 2000 кораблей князя Олега к Царьграду. Видят греки огромные войска. Закрыли они город, заперлись в его стенах, а проход в Судейскую гавань перекрыли мощной железной цепью. Причалили ладьи, где сумели. Вышли воины на берег, стали грабить окрестности Царьграда. Имения грабят, деревни сжигают. Нашли в одном подвале 100 бочек вина. Да только заподозрил Олег, что вино отравленное. Велел он днище у бочек топорами прорубить и вино на землю выпустить. И правильно сделал. Из одной бочки кто-то хлебнул, да ночью и умер, отрезив в животе. Да только и без тех 100 бочек много нашлось в греческих селах вина. Перепились все, кто мог и кто не мог. Не нравится Прокшине на войне. Да и что это за война, когда никто против них толком не воюет? Лишь греки со стен стрелы пускают, когда близко к городу сунешься. А еще не нравится Прокшине бессмысленная жестокость. Прокшине пастух. Любит коров, коз любит. Всякую живую тварь привык беречь. Ну вот стадо овечье. Одну овцу себе возьмите, да и съешьте, если надо. Ну, двух возьмите, ну, 5. Не погоните же с собой на Русь овец. Они одну овцу возьмут, а остальных перебьют топорами. Валяются на поле мертвые овцы. Лежат в хлеву зарезанные коровы. А зачем? И не война это никакая, а разбой лютый, думает Прокшиня. И еще не понравилось Прокшине, что церкви жгут. Сам-то Прокшине язычник, не ведает, кому там греки молятся, да только жалко. Красивые церкви, каменные. Заметно, что любят их греки, что много они для них значат. Зашел Прокшине как-то вечером в разграбленную церковь. Все разбросано, ткани срезаны, клочьями висят, позолота отбита, вино какое где нашли выпито, а посреди церкви спит лицом вниз пьяный варяг. А над варягом на стене уцелевшая доска. Из доски этой женщина, нарисованная живыми слезами, плачет. Страшно стало Прокшине. Волосы на голове дыбом сами собой так и поднялись, подумал он, только бы домой вернуться. Не пойду больше на войну.
1: Сегодня в звучащей книге, дорогие братья и сестры, вы знакомились с повестью «Древняя Русь», автор ее Дмитрий Емец, а текст читал Владимир Левашов.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лес.

0: язычник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твоя мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте,
2: благословите. Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы – это грех и его исповедование. И вот когда ты вообще думаешь о том, что тебе нужно отправляться на исповедь, то иногда у тебя возникают такие мысли, что ты будешь снова не очень корректен, не очень честен, потому что у тебя очень часто бывает, что исповедование происходит одних и тех же грехов. И потом вот как-то анализирую, я не знаю, люди анализируют вообще вот свое исповедование, но я думаю, что это очень полезно, то ты очень часто бываешь недоволен своей исповедью.
2: Наверное. Тут, видите, я бы с чего начал, да, что не нужно копить грехи до исповеди. Часть грехов наверняка можно преодолеть еще до того, как, а уже на исповеди только об этом, ну, скажем так, сообщить священнику, да, поставить его в известность, что вот у меня вот была такая ситуация, да, и мне вот удалось как-то так вот ее там блокировать, преодолеть, там, остановить, противостоять, да, вот это. Потому что если мы начинаем вдруг, ага, сейчас вот время такое, да, я вот тут согрешил, ага, значит, исповедь меня там, то значит, я сейчас буду дальше все это усугублять, а потом на исповеди все это якобы оставлю, да, и пойду дальше. А вот такого не получается. Вот это отсюда и вот эти курьезы на исповеди, что плохо исповедовалось, что-то еще. Поэтому исповедоваться нужно не на исповеди, а исповедованием нужно жить, я бы вот так сказал. Поэтому, ну вот, опять же, на приходах, скажем, церкви священники, скажем так, своеобразно, как по-разному относятся, да, к этому, да, то есть выстраивают какую-то определенную систему. Ну вот, а общая система могла бы выглядеть, я думаю, так, да, то есть это для всех, вот, думаю, для всех нас было полезно. Только согрешил, точнее, только согрешил и как только осознал, тут же принеси Богу покаяние в своем сердце.
1: Это нужно, это можно делать каждый день. Мы с вами об этом говорили.
2: Не каждый день, а сразу.
1: Да, сразу. Прости
2: меня,
1: Господи.
2: Я могу не сразу осознать, что я согрешил. Может быть, где-то как-то так вот в потоке, потом, а я правильно ли сделал? А я как поступил? Господи. Если этот грех остался, был во мне внутри и не вышел наружу, ну, может быть, даже и на этом этапе это будет достаточно. Господи, прости меня грешного. Прекрасно будет еще вспомнить об этом вечером на исповеди, да, то есть
1: на вечернем
2: правиле, да, то есть это вот каждое ежедневное исповедание грехов, да, и на исповеди, когда будешь на исповеди в свое время, да, священнику об этом сообщить. Да, то есть все. Вот, пожалуй, с грехом, который произошел внутри нас, может быть, вот таким образом и пытаться справиться. А вот если грех вышел наружу, ну, то есть я не только о ком-то что-то подумал, да, или на кого-то разозлился, или на кого-то обиделся, или что-то, а вынес это как бы так на всеобщее обозрение. И против кого-то, против группы людей, против человека, не, да, я согрешил прямо видимым образом, как там, что там может быть. Опять же, их обидел, оскорбил, разгневался, показал, ты раздражился, да, где-то, может, в раздражении что-то сделал, сказал, то тут уже недостаточно будет только сказать: «Господи, прости меня». Господь, может, меня и простит, а вот то, что в общественном поле оказалось, этим-то как быть, да? То есть вот это надо заглаживать
1: это
2: уже.
1: Это же переживает человек сколько,
2: конечно,
1: времени.
2: Конечно.
1: Может, не одну, не две недели
2: переживает.
1: Поэтому
2: мы выходим в это пространство, из того, с кого, с кем все это произошло, мы у того уже просим прощения. Как мы это делаем? На прощенном воскресенье, всегда перед Великим постом. Но там мы как бы подводим итог своего, скажем, этого прожития этого времени. И у всех просим прощения, да, а вот такой, скажем, момент, который произошел между, да, где-то вот в пространстве, не перед Великим постом, а в любое другое время, то, ну, и полезно, вот точно так же, прости меня, да, я согрешил, я сделал неправильно, я поступил перед тобой неправильно и так далее. Поэтому первая исповедь будет самоисповедь, так называемая, да, то есть я внутри себя покаялся, и, в общем-то, если даже я почувствовал, что этот грех меня отпустил, он меня больше не досаждает, то, может быть, это и прекрасно, и хорошо. Может, это как раз некоторый труд, который я понес, и за это от Бога получил такую, скажем, благодать, отпущение греха. Да, то есть уже это. Я уже на исповеди, я только об этом, будем так говорить, свидетельствую, да, что вот у меня был такое, была такая ситуация. Да. Вот, это... А второе будет исповедь перед ближним, да, то есть исповедуйтесь по слову апостола, да, исповедуйте грехи друг перед другом, да, то есть это вполне нормально. То есть
1: как это может выглядеть, исповедование грехов друг перед другом?
2: Ну вот, прости
1: перед
2: меня,
1: ближними.
2: Да, прости меня, я сделал неправильно, да, я вот допустил такие-то те или иные вещи. Ну, как мы говорим, опять же, да, прости меня Христа ради, то есть я... У меня получилось только то-то, я так вот сделал, да, я был неправ. Ну, то есть, самые простые слова, тут даже ничего особо можно не придумывать.
1: Если это часто происходит с человеком, вот эта вот раздражительность...
2: А он должен понимать, ага, вот его это слабое место.
1: Да,
2: то есть
1: и он
2: должен
1: это понимает.
2: Не только просить прощения, да, но и понимать, что если Господь ему это прощает, и он это даже чувствует, даже как-то, да, а может, оставляет в этом, да, то он должен быть к этому моменту внимателен. Что у него происходит то-то, то-то, тогда-то, тогда-то. Перед тем, как то-то, то-то, то-то, то-то пойти и то-то, то-то сделать, да, то есть, ну, уже надо быть повнимательнее. Может быть, порой даже не пойти. Ну, простой, самый классический способ. Человек бросает выпивать, его приглашают в компанию, где выпивают. Ну, естественно, ему удержаться будет в этом состоянии, пока он еще не утвердился, несколько сложнее, чем если он не пойдет в эту компанию и там, соответственно, не будет веселиться. Ну, это очевидно, да. Если я иду куда-то, и меня там так или иначе постоянно сталкиваюсь с каким-то раздражением, да, на что-то, да, ну, может быть, на этом, пока я не утвержден, пока я не укрепился, жить без раздражения, так может мне туда не пойти, чтобы себя-то не провоцировать лишний раз, да. То есть не то, что это я все не стал ходить, да, то есть, ну, как бы испытания, они все равно время от времени нужны. Но тут надо еще правильно как бы согласовать эти вопросы. Испытание, искушение, да, испытание это я намеренно себя в чем-то испытываю. Пост, например, да, а искушение это неожиданно что-то, да, то есть на улице кто-то взял меня, оскорбил прямо так, даже незнакомый человек, да, и как я отреагировал? Ну, предположим, даже внешне никак, уклонился, а внутри что было? А внутри была буря, такая буря, да, что если дали бы мне власть, я, может быть, с этим человеком неизвестно бы что сделал. Это свидетельство о чем? Что как раз вот, может, испытания еще как-то мне и подвластны где-то, да, я их могу, а вот с внутренним состоянием, с ближними я его точно не люблю. Не люблю, то есть, и поэтому я на него готов сделать с ним все, что угодно. А вот если я его научился любить, любого, да, человека, который встречается в моей жизни, да, то я, может быть, полюбиться всем по-другому к нему отношусь. Я посожалею его состояние. Я не буду на него гневаться, да. То есть я, может быть, как-то это все обращу внимание на деяние как таковое, да, и так далее. Поэтому исповедь – это не отчет о проступках когда мы приходим к священнику, да, а это некоторое желание, чтобы грех не был вот со мной, во мне, между мной и Богом, и чтобы мне воссоединиться со Христом, воссоединиться с Церковью. Да. Но тут можно еще и сказать так, что это может относиться больше к тяжелым грехам. Поэтому вот я вот, скажем так, вижу такую тенденцию, что вот очень часто как раз христиане, прихожане не всегда различают, когда надо действительно идти на исповедь с тяжелым грехом. И после этого не торопиться на причастие. Потому что если уж ты совершил тяжелый грех, да, так тебе надо пройти, ну, вот этот вот процесс.
1: Что это за грехи?
2: Искупления. Ну, это, опять же, мы говорим, что грех, совершаемый против конкретной заповеди Божией, в совершенном, ну, скажем так, в сознательном возрасте, да, то есть, ну, сознательном, да, не ребенком сделанный, да, и, в общем-то, по своей воле. То есть я совершаю самым маленьким, но если я сознательно, по своей воле, иду против заповеди Божией, это грех тяжелый, это грех смерти. Другое дело, где-то что-то, как, опять же, те же, вот мы говорим, да, обиды и раздражения какие-то, может быть, какие-то моменты, человек где-то обозлился, где-то на кого-то что-то подумал, где-то, ну, такие вот мелочевка это все, да, то есть ее действительно уврачевывается, там как раз глубоким покаянием и сокрушением, и вздохом перед Богом. Оно уврачевывается реально. Не надо, ой, перед причастием бежать, ой, вы знаете, я там про кого-то что-то подумал. Вот это точно не нужно. Абсолютно, исповедь точно это не лечит. То есть она уврачевывает тяжелое состояние человека, когда он себя отсоединил от церкви, когда он согрешил сознательно против заповеди Божьей. Вот это вот уже это надо четко. И идти не для того, чтобы пойти на причастие, а все-таки, ну, опять же, случаи бывают разные, может, это было первый раз, может, что-то еще как-то, да, может, человек долго к этому шел, и это понятно. Но если у него раз произошло, два произошло, три, ну, ясно, что исповедь и причастие не решает тот вопрос, который он пытается решить. Значит, что надо? Нужно покаяние полноценное, нужна епитимия, то есть отлучение от причастия, да, нужно какие-то нужны упражнения, упражнения духовные, упражнения физические, да, то есть пойти, ну, так, в доступное какое-то место, где-то послужить кому-то, потрудиться где-то, да, в отдел милосердия записаться, волонтером побыть. Может быть, где-то так. Не то, что вот, прочитай акафист, и там это все. Да, ну что ж, акафист, так бы прочитал. Согрешил, прочитал акафист, и все, и нет греха. Нет, это не излечивается этим. И то же самое не излечится, когда человек согрешил, пришел, прости меня, Господи, пошел на причастие. Не работает. В 90-х годах работало. Вот мы вышли в 90-х годах из гетто угнетения, да, то есть, скажем, там, в том состоянии, когда исповедь выходит, да, вот там работало, вот практически все заходило. Человек подошел, покаялся, причастился, снова покаялся, снова все работало, все же. Сейчас более-менее мы повзрослели. Мы повзрослели, мы стали более уже опытными и уже видим, что многие вещи, которые проходили у нас в те времена, да, вот сразу же после, так скажем, после второго крещения Руси, так называемого, да, то есть сейчас они уже, ну, не всегда в рабочем состоянии.
1: Это ходят. Нужно же ведь поэтому, еще да. попросить прощения перед причастием. Это же тоже бывает очень непросто
2: сделать. И это тоже бывает. Поэтому самоисповедь, исповедь перед ближним, вот, исповедь перед аналоем у священника, то есть мы все это можем, да, различать. И тут уже священник регулирует, что человеку нужно. Я раздражился, ну, ему исповедь пока не нужна, ты раздражился, да, скажи, Господи, прости меня, помоги мне, да, этого будет, может быть, и достаточно, да, подготовься к причастию хорошо, да, то есть углублен, не в спешке, не надо там, что вот мне надо там прочитать, быстро там все, не надо, спокойно, размеренно, все сделай, выполни, продумай, углубись, прямо вот прочувствуй эту ситуацию, да, ты хочешь встретиться с Богом, да, то есть, да, есть определенные шероховатости, которые встречаются в твоей жизни, да, молись, Господи, помоги мне достойно подойти к Тебе, да, то есть, чтобы, понятно, что не по достоинству мы подходим, ну, насколько это возможно, мне все вот это вот подготовиться, да, и очень важный момент, не причаститься и до следующей исповеди убежать, непонятно, чем заниматься, да, а хранить Христа-то в своем сердце, если уж мы его приняли, да, то есть, не впадать вновь в какие-то, скажем так, те или иные согрешения, которые мы совершаем. Поэтому грех можно еще поделить, на, скажем так, на три категории. Да? То есть мы обычно так говорим. Грех против Бога, против ближнего и против самого себя. Да? То есть тоже это надо смотреть, чем я согрешил. Да? То есть обычно так и на эти три, вот, скажем, на эти три столбика порой исповеди распределяют, да, то есть мы пишем это на листочке или запоминаем, ну, на листочке я вот рекомендую писать на листочек, да, то есть другое дело, когда пишем, человек за собой да. следит, наблюдает, смотрит, не пускает ничего в свое сердце, да, то есть он внимателен, да, то есть вы написали это, мы на огласительных беседах родителям, крестным, да, там, кто готовится к крещению, да, вы написали, я так скажу, а вы были на исповеди, давно не был, ну, как вы так скажете, если вы давно не были? Вам в любом случае надо вот поразмышлять, подумать, почитать, пописать это, что-то вспомнить, потом что-то еще вспомнить. Ну, нельзя так вот это вот. Ну, это недопонимание, конечно. Прихожане себе такого как редко допускают, разрешают, да. Ну, а вот которые так, как мы их порой ласково называем, захожане, прохожане-то, они порой, да. Ну, и те, которые в этом состоянии, в прохожанном, в прохожном таком состоянии или заходят что-то сделать, типа покрестить, повенчаться так по пути, да. Ну, конечно, и хочется остановить и подождите, сказать, подождите, да. Давайте мы к этому делу подойдем серьезно и подготовимся, да. Если уж мы хотим, чтобы наш ребенок духовно родился, да, тогда давайте его будем научимся его еще и духовно питать после этого. А если вы сами духовно не питаетесь ничем, то что вы собираетесь с ребенком делать, когда он у вас духовно родится? Вот родился у вас ребенок физически. Ну и что же, на него смотреть будете? Нет, его надо кормить, поить, сохранять тепло, оберегать от всего. Да, то же самое духовное. Если человек родился, его надо. А вы сами этого не делаете. Как вы это будете? Кто будет делать? Тот, скажем, хороший человек, которого вы привели, считаете, что он может стать крестным? Ну, что он хороший человек, я тоже, скорее всего, не сомневаюсь. Почему? Потому что, ну, худого человека так-то вряд ли кто-то возьмет для своего ребенка крестным, да. Но хороший человек и, скажем так, хороший духовный специалист, это порой, ну, порой диаметрально разные вещи. или явно хорошему человеку порой какого-то опыта духовного часто бывает, что не хватает. Вот. Поэтому грех против Бога мы исповедуем, да, то есть какие мы знаем грехи против Бога, то есть не верю, не доверяю Богу, ропщу на Бога, не молюсь Ему, да, то есть против ближних обижаю, мы уже сегодня говорили, раздражаюсь, гневаюсь, завидую, обманываю, клевещу, да, то есть против себя унываю, чревоугодничаю, грешу какими-то рисками для здоровья, да, то есть экстремальное вождение, экстремальные какие-то виды спорта и так далее, да, может быть, какая-то зависимость от чего-то.
1: Татуировки.
2: Татуировки те же, да.
1: Пластические операции.
2: Да, то есть, да, вот казалось бы, да, человек хочет себя улучшить, казалось бы, да, то есть, ну, подождите, одно дело улучшить, когда у тебя там, ну, тебе надо, скажем там, у тебя сломана нога, и ты хочешь, чтобы она у тебя срослась нормально, да, и тебе сделали операцию, и тебе там вставили штыри, что-то еще, да, там, или, может быть, нос не дышит, да, полипы убирают, там, что-то там, перегородки исправляют.
1: Вот такие губы.
2: Вот, да, а когда тебе кажется, что ты так будешь выглядеть лучше и начинаешь, соответственно, что-то придумывать, это, конечно, вещи очень опасные, очень опасные вещи. Тем более, ну, очень. Конечно, тут мы видим, что это непонимание, что человек-то ведь проживает на земле-то ведь в своих вот эти свои 70-80 лет, ну, как он не хочет прыгнуть выше, шире, да, ну, не может он, да, то есть к 70 годам любая его там татуировка, пластика, что-то еще, все равно она будет уже, ну, не в том нормальном состоянии, в котором-то. А там, оказывается, этим годам-то понадобится духовное богатство. А где оно, когда ты все истратил вот на эти вот внешние украшения, да, то есть к внутреннему украшению так и не приступил. Вот, поэтому все в общем предстояние человека пред Богом, как сказал нам Господь Иисус Христос, перед этим Иоанн Предтеча, да, это покаяние. То есть покаяние – это не только исповедь, да, то есть исповедь – это часть покаяния, это элемент покаяния, да, а покаяние как изменение себя – это постоянный процесс. Покаяние, исповедуемся мы пред Богом в своем сердце, мы изменяемся. Просим прощения у ближних, мы изменяемся. Приходим к священнику на исповедь, мы изменяемся. Причащаемся святых Христовых тайн, подготовившись достойно, мы изменяемся. Да? Делаем добрые дела, мы изменяемся. Да? То есть молимся Богу, мы изменяемся. Вот, это есть покаяние. Общее название – это покаяние. Да, то есть иногда бывает путают покаяние, исповедь путают, да, что я пошел на покаяние там к священнику, к покаянию это не надо идти, надо покаянием жить. Вот тогда это будет хороший, так скажем, эффект. Ну и к исповеди, конечно же, надо готовиться, да, то есть кто-то блокнотик ведет, да, что-то раз происходит в душе, да, он пометочки себе какие-то делает, да, кто-то вот так вот, как мы говорим, да, сразу же, ну, искореняет все что-то, это же, знаете, вот, и порой можно порой даже как-то с такой землей сравнить, да, вырос сорнячок, мы сразу же тык его и убрали. Просмотрели, пропустили, а это уже не сорнячок, а несколько сорнячков, уже много, и уже добрую культуру начинает они, да, поражать, и все остальное, и что вырывать, как, где, что, куда бежать, уже непонятно, да, вот. То же самое в душе, один грех произошел, мы его тут же смыли, умыли, покаялись, исправились, внимательно стали следить, да, махнули рукой. Сказали, да ладно, потом покаясь на исповеди, да, а до исповеди пока шел, у тебя там столько всего налеплилось к тебе, столько грязи, все, что ты уже не знаешь, что делать, а чего смывать.
1: Ты можешь просто до исповеди не дойти.
2: Не, это может быть, да, то есть поэтому вот мы говорим пост, что такое пост, да, и сразу же у людей реакция, не есть мясо. Да пост это не про мясо, пост это внимание, внимательное отношение к своей душе. И уже какой мы инструментарий используем, да, то есть он в том числе и питание, инструмент питания мы берем для этого, да. Опять же, внимание, внимательное служение, да, опять же, и исповедь, правильное отношение с ближними, да, то есть со всеми быть, как говорит апостол Павел, состараться, со всеми быть в мире. Это же ведь мирное сердце, вот оно. То есть пост – это внимательно стоять на страже своего сердца и туда ничего не пускать. А что там еще я применяю, да, ну, в зависимости, опять же, от моего положения. Крепкий, сильный, румяный, энергичный, взрослый, средних лет, ну, естественно, мне понадобится тут еще и в элемент поста, элементом поста у меня будет еще и, конечно, пищевые какие-то мои ограничения, да. Если я уже старый, немощный, больной, все остальное, то, может, пищевых ограничений будет или не будет совсем минимальные какие-то, и совсем не те, которые написаны, например, в уставе. Да, то есть к этому надо правильно относиться. Когда бабулечка, божий дуванчик, подходит, говорит, батюшка, простите, я молочка глотнула. ну, это правильно, я понимаю, что человек до этого возраста, или он поздно пришел к Богу, да, то есть и уже так и не может понять, и он не раз это делает, ему объясняешь, он опять приходит, опять, в этот же пост подходит, да, я сделала глоток, я там поэта, я там творожку съела, все остальное. Ну, тут сложно уже объяснять, да. Поэтому, чтобы нам не приходить в старом возрасте в такое положение, да, то есть надо все-таки в зрелом возрасте постараться понять, что и как Богу от нас надо. Примерно так.
1: Хочу спросить, вот грех, когда зарождается, имеет какой-никакой стыд, но когда он уже совершен, делает творящих его более бесстыдными.
2: Ну, естественно, грех же он разрушает человека, разрушает его душу. Ну, как условно, как зуб,
1: даже
2: например,
1: самый
2: да?
1: маленький грех.
2: Да, маленькая получила, да. Червоточинка на зубе, да, то есть вроде вот она еще, да, а потом, когда зуб разрушен, все, уже его восстанавливает, да, его уже убирает, и имплант туда вставляет, или еще что-то, или какой-то протез другой и так далее. То же самое с этим элементом в части души. Попало маленькое, да, что-то, оно вроде вначале, ну, маленькое, не сильно видно, никому и не видно, никто и не видит, что у тебя там что-то в душе нехорошо, да, а потом дальше больше все это язва, а потом уже и как вообще, с чем еще можно сравнить? С какой-нибудь раковой опухолью, да, уже хотел бы, а ничего уже сделать не можешь, да. Поэтому, ну, конечно, лучше этим вопросом заниматься, не откладывать его, да, то есть, а следить за своей душой. А еще ведь важный, да, ведь, а что хорошо, а что плохо? Тоже надо понимать, что такое хорошо, что такое плохо, да. То есть, ну вот, для этого нам Господь дал Евангелие, пожалуйста.
1: И а поэтому нам нужно Евангелие.
2: Да, да. Евангелие не прочитать, а прочитав, читать постоянно. Потому что пластов евангельских еще никто до конца так и не изучил, не осознал, не понял. И самое-то главное не в этом, что, может быть, и действительно были, есть, скажем, такие исследователи Евангелия, да, и проповедники, и экзегеты, и такие удивительные проповедники, да, которые действительно вот все глубины евангельские, предположим, даже так изучили. Да. Но там другая ситуация. Евангелие каждому человеку подходит с Евангелием, это личное отношение каждого человека с Евангелием и личное отношение, скажем, человеком у Бога. Потому если что-то другое один увидел, узнал и постарался как-то это вот исследовать и, скажем так, написать, то не факт, что другой человек это же самое все поймет и прочувствует, да, у него будет совсем другое. Поэтому апостол Павел не случайно говорит, да, что я видел, что я слышал, передать не могу. Вот, то есть только вот это состояние, это моя душа воспринимала, да, как это, что это, нет таких слов, чтобы их передать. Поэтому каких-то слов порой нет. Поэтому каждому человеку надо, скажем так, евангельское, благую весть евангельскую, да, в общем-то, самому изучать, воспринимать, открывать свое сердце для этого, да, и с Богом в сердце встречаться, взаимодействовать.
1: Вот почему именно великое козло существует легкость, и наша природа, она все-таки так быстро склоняется к худшему. То есть получается, что мы все время притыкаемся.
2: Не совсем так, как человек живет от образа жизни. Если человек опять живет невнимательно, естественно, ему, скажем так, соскользнуть достаточно легко и просто. Или совершить грех, ну и как с греческого, да, там барой перевод, сейчас модно говорить, промах совершить, да, то есть грех как промах, да, не попадание в цель. А если человек внимательный, то, ну, вот тут не всегда так. Как раз вот он, эти прилоги, на уровне прилогов он уже это чувствует, да, и уже тут старается как бы так не допустить греха, поэтому...
1: Да, я с вами соглашусь.
2: Да-да-да. Вот
1: но поэтому... это, кстати, цитата святителя... Это Григорий Ниский сказал.
2: Да, да, ну,
1: но
2: да.
1: Это имеется в виду все-таки, наверное, человек, который еще духовную жизнь не ведет.
2: Контекст. Надо всегда смотреть контекст. Да, порой бывает как бы вот такая фраза, она вроде как не всегда, не все может объять. Да? Мы смотрим контекст и говорим, а, так вот он это тем-то говорил. Он это людям, которые к нему пришли, как вот мы сейчас, священники встречают людей на, скажем так, на гласительных беседах, что-то еще. Да, и понятно, что если с этими людьми мы говорим по-другому, чем мы говорим с прихожанами. То есть проповедь перед прихожанами и беседа с людьми, вот, ну, скажем так, редко бывающим или не бывающим в храме, она разная. Это совершенно понятно. И, конечно, и слова будут разные, да, то есть и какие-то, может быть, скажем так, подходы будут различные. Поэтому тут надо смотреть.
1: А вот смотрите, какой вопрос. Это вот с чревоугодием, с грехом чревоугодия. А, например, семья так решила, что мы будем меньше покупать продуктов. Потому что когда у нас продуктов в семье много, мы начинаем много есть.
2: Потреблять их,
1: да? Да, да, да. И что вот...
2: Это в ковид особенно проявилось.
1: Это действительно, отец Александр, это действительно так. Это прямо вот какая-то беда. То есть вот человек все время открывает холодильник, и вот ему надо что-то жевать. И вот так вот решили, что надо поменьше всего покупать. Потому что не может человек, не может остановиться.
2: С одной
1: не
2: стороны,
1: может
2: да,
1: с собой вы знаете, совладеть.
2: Надо искать варианты компромисса, что-то еще. Вот я вот как-то рассказывал, по-моему, что, будучи вот преподавателем в университете, студенты со мной поделились, да, вот это вот, без перекусов. Вроде бы вещь-то понятная, вроде бы она везде, это есть, и мы это слышим, да, но как-то они меня посвятили, я попробовал, так прекрасно.
1: И вы сейчас так и делаете.
2: Да, завтрак, обед, ужин, все, никаких больше это. Да. Попить водички
1: никаких
2: можно.
1: Никаких перекусов.
2: Да, скажут, ну, ты как бы там ни с кем не побеседовать, почему? Я прекрасно пью с людьми чай, просто я ничего не ем. То
1: да.
2: есть это великолепно оказалось. Это хорошее, как оказалось, хорошее аскетическое упражнение, да. Это хорошая вот эта вот возможность так вот не перехватывать, не хватать этот кусок.
1: Там. Очень, это великолепно.
2: И самое главное, она не требует какого-то сверхнапряжения. Да, вначале что-то немножко какие-то были такие поползновения. Да, не то, что даже тяжеловато, ну, как бы это позабывчивость. А потом раз, все. Есть завтрак, есть обед, есть ужин, все. Ну, или если служба, то там после службы обед, ужин. Вот. Пожалуйста. То есть надо искать, надо понимать. Да, вот я вот, ага, соответственно, вот делаю то-то, то-то, да. То есть,
1: и
2: вот
1: сколько я открываю... вы лет уже так живете?
2: Слушайте, ну, по-моему, год то ли четвертый, то ли третий.
1: Ну, не очень давно.
2: Ну, не очень давно.
1: Но даже полдника у вас нет.
2: Ну, с чаем. Чай-то может быть. Там чай.
1: Чай считается тоже еда.
2: Ну, кто-то считает, но я говорю, что вот чтобы уж совсем там, ну, хочется кому-то, может быть, построже, но, пожалуйста, пусть не будет чая. Это еще тут-то жить. Наше вдохновение, наша фантазия. Вот. Еще такой момент. Ну вот, чувствует человек, да, вот эту вот тяжесть такую, ну, здесь такую слабость, да. Но перед тем, как все-таки открыть холодильник, да, повесить себе 90-й псалом на холодильник, прежде чем открыть, прочитай его, неспешно. Я думаю, очень многим поможет, чтобы после этого холодильник не открывать, пойти дальше. То есть Господь поможет, да, то есть это же, когда человек один борется с чем-то, ему сложно.
1: Да.
2: Как правило, даже вот он тут поборол, тут преодолел, тут остановил, да, ну, так устроены мы, и так и страсти работают, да, что они находят наши слабые места, и в те места бьют, и порой мы к ним не готовы, да. Поэтому без Бога к этому вопросу, конечно, подходить надо с большой осторожностью. Но давайте еще скажем напоследок, да, что на исповеди хорошо и правильно, если мы записываем, да, то есть, с одной стороны, обходиться без общих фраз, а с другой стороны, без углубленной конкретики, да, то есть, что там люди списывают тетради, да, порой сталкивался с такими, да, и это не разово, не то, что это генеральная исповедь, да, а это каждый раз на исповедь, так не надо, да. То есть, если человек согрешил чем-то, множество раз. Ну, достаточно
1: надо
2: сказать.
1: Тоже пожалеть.
2: Да не даже пожалеть, эффекта нет. Был бы эффект, можно было бы стоять, раз человек исправился, и все, вот он во святых почивает. Нет, эффекта нет, он снова приходит, и опять у него все то же самое. Да какой смысл? Поэтому помогай нам всем, Господь.
1: Помогай нам, Господь. Грех и его исповедование, так называлась тема нашей беседы. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Наш эфир продолжается. Спасибо, Господь.
2: Спасибо, Господи.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст.

Толст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним, но к Богу из

Я был этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: «Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни». По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Не секрет, что в царские дни с каждым годом в Екатеринбург приходит, приезжает, прилетает все больше и больше паломников. Цель – почтить память святых царственных страстотерцев, посетить места, связанные с их гибелью, помолиться за мир, за семью, за Россию. Что такое для нас царские дни? Для екатеринбуржцев, жителей города – это череда памятных мероприятий, богослужений, концерты, лекции, которые мы посещаем с удовольствием, с огромной любовью святым царственным страстотерцам. А что такое царские дни для людей, приезжих из разных уголков нашей России? Из Москвы, Калуги, Ростова-на-Дону. Об этом мы будем узнавать сегодня. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
1: Здравствуйте, вы приехали из...
2: Набережных Челнов, Татарстан.
1: Я почему-то так же и думаю, на самом деле, да, потому что очень много Казани сегодня встретила. Расскажите, первый ли раз участвуете в крестном ходе, Дмитрий, и почему, если не первый, сюда возвращаетесь?
2: Не первый раз, но в этом именно крестном ходу впервые в жизни. Вот. Почему вообще хожу тогда, мне так, мне кажется, будет правильнее ответить. Потому как считаю, что это не только как наставление благословения, да, старцев, что крестными ходами спасется Россия, но еще для того, чтобы самому увидеть таких же единомышленников, людей, которые тебя окружают, вот в этих вот мероприятиях, которые, слава Богу, у нас еще как бы возможны. И очень надеюсь, что и в Татарстане, в Набережных Челнах тоже будут крестные ходы, которых, к сожалению, до настоящего времени еще нет.
1: Почему вы приехали в царские дни сюда? Это как-то связано с почитанием царской семьи? Или вы хотели бы увидеть Екатеринбург? Или вообще посмотреть на царский крестный ход? Мотив.
2: И посмотреть в том числе. И, конечно же, для того, чтобы стать прямым участником такого великого события. Вот. Потому, сколько у нас, например, завтра с супругой, у нас будет уже 17 июля дата, круглая вот нашего венчания. 18 июля были венчаны, благословлены старцем на венчание. Вот, поэтому для меня царская семья – это не только символ семьи, не только символ спасения России, да, так сказать, не только духовный, личностный рост, но и нечто большее, ведущее нас. Мы каким-то образом, знаете, ментальным образом просто идем какой-то, как царствие небесное, начиная этот путь здесь, на земле, в этом царском крестном ходе.
1: Что пожелаем всем крестоходцам в этом и на будущий год?
2: Идти, молиться, надеяться, верить и любить. Мне кажется, вот по Евангелию и ничего в таком вот физическом, в таком вот мероприятии все это пусть отражается у нас.
1: Спасибо.
2: Жизнь – вечный путь.
1: Спасибо.
2: Вам спасибо.
1: Как вас зовут?
3: Маргарита.
1: Откуда вы приехали?
3: Ростов-на-Дону.
1: Прекрасно. Прямо из Ростова, это сколько, больше 2 дней?
3: Сутки, да, сутки ехали на автобусе, паломническая поездка.
1: Расскажите, первый раз в городе у нас?
3: Да, первый раз. Впечатления очень яркие. Очень...
1: Дождик не помешал?
3: Он не главный, дождик как-то отодвигаем, какой бы он ни был, но погода все равно благоволит, потому что самые важные моменты у нас получалось. Все, не помешал он нам в нашем паломничестве.
1: Почему решили отправиться сюда, на нашу Уральскую Голгофу, в Храм на Крови, на место убиения царственных страстотерпцев?
3: Ну, во-первых, потому что дальняя очень для нас поездка, и пока еще возраст не очень большой, очень хочется посмотреть все православные святыни, места нашей далекой, огромной, необъятной России. И здесь тоже приобщиться такому масштабному событию, очень вызывающему самые трепетные чувства, все, что связано с царской семьей, очень это все трагично, поэтому паломничество такое изначально настроено на серьезность, на, да, что первый раз, может быть, вот в таком, именно в такой поездке, где нужно прочувствовать всю эту боль, все, что происходило с царской семьей, все, что было реально, живо в истории для нас, не так далеко. Вот поэтому этим уникальна моя поездка, мое паломничество, и рада приобщиться.
1: Собираетесь на крестный ход, наверное?
3: Собираюсь на вечернюю, на самую позднюю божественную литургию ночную. И надеюсь, что крестный ход получится совершить с Божьей помощью. Первый раз в жизни вот совершаю такой длительный крестный ход.
1: Спасибо вам за такую вот откровенность. И действительно, люди приезжают каждый за своим помолиться святой царской семье, о себе, о детях, о ближнем своем. И это даже, наверное, не хватит вот этих вот, ну, как это сказать, не хватит того времени, 2-3 дня, чтобы понять, чтобы, может быть, потом придет время какое-то переосмысление, чтобы какая-то информация нужная именно дошла, да. И я вам пожелаю здоровья, ну и что еще скажем всем паломникам, таким, как, возможно, в следующий год отправляется к нам на Урал и думает, ехать или не ехать.
3: Однозначно ехать, пока силы есть, пока возраст позволяет, веры, побольше веры паломникам, чтобы перенести какие-то, может, неудобства, тяготы, погодные условия нехорошие. Вот всем желаю укрепления в вере и не откладывать поездки паломнические, особенно если они дальние.
1: Почему вы так думаете, дальние нельзя откладывать?
3: Пока возраст позволяет, пока силы позволяют.
1: Пока есть силы, да, потому что
3: близко можно всегда поехать, помолиться, то, что рядышком с нашими домами, в нашей области, в нашем округе. А вот дальние поездки нужно спешить осуществить, не откладывать их.
1: Спасибо вам большое. Все с Богом.
3: Спасибо, Бог.
1: А сейчас я дам слово паломнику, отцу Игорю Шестакову, секретарю Челябинской епархии. Здравствуйте, батюшка, отец Игорь.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Встречаемся с паломниками из разных уголков нашей необъятной родины. Ближе к нам, это Челябинск. Расскажите о своем участии в царских днях.
4: Конечно же, не первый раз. И каждый раз приезжать сюда, это означает испытывать особое чувство, когда собираются архиереи, духовенство, паломники, действительно, со всех концов России. Это чрезвычайно важная дата для нас. И мне кажется, чем дальше она от нас в истории, тем важнее она становится. Потому что мы понимаем, что царские дни – это, наверное, такое событие, церковное событие, когда все мы чувствуем себя единым целым. Мы себя чувствуем Святой Русью.
1: Что такое чувствовать себя Святой Русью, вот в вашем понимании?
4: В моем понимании, вы знаете, наверное, это такое очень молитвенное чувство, которое сообщает нам именно молитва на царских днях, когда ты понимаешь, что ты находишься на месте не только где кроваво прервалась история Российской империи и начался другой отсчет временной, но, наверное, и на месте, которое было восстановлено и которое свидетельствует о том, что Россия, Русь и ее святость не погибли, что они все-таки
1: всегда были и возродились.
4: Всегда были, да, были под спудом, может быть, и что все-таки в настоящий момент они переживают свое возрождение. Это очень важно.
1: А что важно паломнику на царских днях? Паломнику? Поучаствовать в крестном ходу, вот сейчас побыть на богослужении.
4: Ну, далеко ведь не все, наверное, по каким-то, конечно, я думаю, что не стоит так сразу людей ограничивать, говоря о том, что нет, вот только крестный ход и больше.
1: А вот что важно, поэтому я и говорю.
4: Мне кажется, что важно, с каким чувством, с каким настроением человек приходит на царские дни. И самое главное, если он здесь помолился искренне за божественные литургии, и, может быть, потом не смог совершить продолжительный крестный ход. Ведь это не значит, что он не был. Он участвовал, молитвенно участвовал. Полагаю, вот так.
1: Что пожелаем всем? Клиру, миру. Я вам лично желаю здоровья. Приезжайте к нам еще.
4: Спасибо.
1: И насколько актуально?
4: Пожелаю только одного, чтобы по вере нашей всегда было нам, как говорит Спаситель, и чтобы наша вера никогда не оскудевала и не иссякала, чтобы не кончалась надежда и любовь, и чтобы самое главное было упование.
1: Как вас зовут?
5: Надежда.
1: Откуда вы приехали?
5: Мы приехали из маленького города Пытьяха, Ханты-Мансийского автономного округа.
1: Вот так вот, с севера. Первый ли раз в Екатеринбурге на крестном ходе?
5: На крестный ход приехали первый раз. И что? Именно в Екатеринбург сюда.
6: А почему вы решили приехать?
5: Это была мечта моя, моего сына, наших сестер. Вот мы приехали, тут у нас маленькая делегация своя. Вот, и как хочется поучаствовать в таком знаменитом крестном ходу.
6: Духовно?
5: Духовно, да, именно помолиться. Вот, и ну как, даже не знаю, как еще сказать-то. Прожить это все, прочувствовать вот эту боль, приблизиться вот к этим событиям, произошедшим с царской семьей, сына познакомить с этим. Ему 11 лет.
6: Как приехал 11 лет? Подросток, ранний подростковый возраст. С удовольствием?
5: С удовольствием. Мы сейчас ей были в паломничестве в Санкт-Петербурге, в Москве. Сейчас приехали сюда. Поедем в Оптину пустынь.
6: Какие вы молодцы! Вот, как да, я за вас рада, потому что это замечательно.
5: Да, слава Богу.
6: Слава Богу за все.
5: Да, и что? Бога. Да. Это то, что нас Господь ведет по таким святым местам. И для нас сегодня очень большая, как говорится, честь принять участие в этом великом, благородном и таком духовном событии.
6: Сейчас я дам слово Оксане. Паломнику. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вы приехали из Магнитогорска, все верно?
7: Совершенно верно.
6: Расскажите о своем участии в крестном ходе.
7: Ой, не первый, мы уже сбились со счета, если честно, какой раз мы...
6: И каждый год, наверное.
7: Стараемся, да, каждый год. Вот и в дождь ходили, и в якоти, и в жару, и вот сегодня такое тоже... Слава
6: Переменная Богу. Облачность.
7: Переменная облачность, да, ну, надеемся. Ну, и под дождем тоже неплохо.
6: Каковы впечатления вообще после крестного хода? Что ощущается? Как молится на Ганиной яме? Почему вообще, почему посещаете молитвенное шествие от храма на Крови и до монастыря святых царственных Старостатерцев, ворочище Ганиной ямы, мужская обитель? Всегда всех принимают с огромным трепетом и любовью.
7: Ну, во-первых, мы помним о подвиге, который совершил царь Николай II со своей семьей, и что приближается по пророчествам 28-й год. Будет, ждем, надеемся, молимся, все-таки нужен нам царь, как ни крути, вот этот грех предательства царя, который мы, как бы, народ и духовенство совершили, все-таки молимся, каемся, и по вот уже своему опыту, почему сюда хочется вновь и вновь приезжать. Потому что ты вот как бы сутки не спишь, а ты как на крыльях. Ты и ночную службу, ты, получается, мы 8 часов ехали в дороге. Сегодня рабочий день, то есть люди с работы практически, да, отпрашиваются, едут и приезжают сюда, и служба, и все, и вроде бы как тяжело, и еще 20 километров пешочком, но ты летишь как на крыльях, и после вот этого всего шествие, не хочется ни спать, ни есть, ни пить, ничего. Вот это такая благодать.
6: Благодать все-таки, да, как это называется?
7: Однозначно. Очень много архиереев же молятся и много народу. Вот, как в Евангелии сказано, где двое или трое собрались, там я посреди их, потому что и Господь помогает, и дает силы, и благодать. Вот поэтому мы уже как бы регулярно стараемся с Божьей помощью вот такие мероприятия посещать.
6: Вы целым приходом, наверное, ездите, нас, да? Или это сборная группа?
7: У нас паломническая служба епархиальная, и мы вот собираемся, вот сейчас целый автобус у нас приехал.
6: Целый автобус из Магнитогорска. Да. Как, на ваш взгляд, что нужно знать паломнику царского крестного хода?
7: Ну, самое главное, для чего это все делается, и какую мы цель преследуем. Если человек это четко понимает, у себя вот в голове уложил, для чего, почему, тогда все идет по полочкам, раскладывается, да, все легко и просто. И самое главное, что мы приближаем вот своими молитвами, ну, все-таки пришествие долгожданного православного царя. Царь – это вот помазанник Божий, действительно. И какие бы мы современными людьми там не были, 21 век и так далее, говорят люди, это все какие-то пережитки. Нет, это действительно так. Мы потом...
6: И молитесь все-таки вот об этой жизни, о мечтах, этом, да, в том числе. Конечно, молятся каждый о своем. каждый о своем, и еще и за Россию.
7: За Россию это однозначно, да, за Россию однозначно.
6: Все. И что пожелаем всем крестоходцам на будущий год, кто вот в этом году не присоединился, но в следующем году услышит репортаж и скажет: о, вот Оксана из Магнитогорска приехала, Виктория пошла крестным ходом, значит, еще кто-то пошел, а почему же я не иду? Вот что им скажем вот, сейчас?
7: Хотя бы один раз в жизни нужно приехать и посмотреть своими глазами, это не описать, хотя русский язык очень у нас много богатый. Слов, да, богатый на слова, но это пока сам не увидишь, это ты не прочувствовать, что действительно нужно прочувствовать хотя бы один раз в жизни, а потом тебя будут сюда манить как магнитом, вот постоянно и постоянно.
6: Сердцем чувствовать, да. Спасибо вам большое, я вам пожелаю всех благ, и приезжайте в наш город, приобщайтесь к другим паломническим местам, святыням, монастырям. Надеюсь, у нас вам понравится и в Екатеринбурге, и в других монастырях.
7: Спасибо, Господи.
6: А сейчас я дам слово Татьяне из Пермского края. Правильно?
8: Да.
6: Расскажите о своем участии.
8: Мы приехали с мужем Алексеем на Царский ход. Очень давно хотели здесь побывать.
6: Впервые, наверное.
8: Ну, вместе впервые, да. Перед этим я была 8 лет назад с дочкой. Просто была в музее, в храм мы заходили. Ну, естественно, это было зимой, крестного хода не было. И вот мы услышали, что есть крестный ход, и решили сюда приехать.
6: А до крестного хода, наверное, побывали в храмах. И что вас поразило? Что вас удивило? Как тут ощущается? Тяжело, легко?
8: Нет. Очень легко. Но вот когда были в Нижнем храме, на месте убиения царской семьи, конечно, слезы на глазах. И как-то вот скорбь как до такого довели, что царскую семью так вот зверски убили.
6: Хочется сейчас помолчать, потому да. что человек очень тоже чувствительный, сентиментальный, и уже слезы наворачиваются, потому что это все ощущается, как вы сказали, в Нижнем храме особенно. Дети, которые были преданы своему отцу.
8: Да-да. Просто в дороге читала, какие достижения были при царе достигнуты, и как, почему, как так сложилось, что вот такая богатая наша Россия, народ православный, открыто было куча, огромное количество храмов, монастырей. И как, почему вот дошло до такого, что убили своего царя? Непонятно.
6: Переживательный момент, да, здесь находиться. А что пожелаем всем паломникам, гостям уральской столицы?
8: Ну, пожелать, чтобы каждый на своем месте задумался, как он живет, как это отражается на судьбе его семьи, России, и как нам исправить то, что сейчас у нас в стране происходит.
6: Как вас зовут?
9: Алексей.
6: Алексей, вы откуда?
9: Из Добрянки.
6: Вы, наверное, первый раз здесь?
9: Первый.
6: А что впечатлило?
9: Ну все, служба. Не, ну тут в этом храме я уже далеко не первый раз. 3-4 бывал тоже тут.
6: Можно сказать, что...
9: Ну, замечательный храм. И то, что его как... Это один из главных там спонсоров. Потом Александр Новиков был. Ну, эти...
6: Не пожалели, что приехали?
9: Нисколько.
6: А что в планах еще посетить? Может быть, Ганину яму?
10: Ну вот сейчас
9: крестным ходом. А так вот сейчас крестным ходом на Ганину яму и пойдет. Очень хорошо, познавательно.
6: Вас зовут?
11: Екатерина.
6: Откуда приехали?
11: Из Москвы.
6: Замечательно. Из столицы приехали для крестного хода. Расскажите, первый ли раз участвуете?
11: Нет, второй год подряд.
6: Второй год. Сколько я общаюсь с людьми, это всегда не первый раз. В основном люди приезжают и второй, и третий, и так далее. А что вас больше поражает, впечатляет на крестном ходе? Почему возвращаетесь? Почему возвратились в этом году в Екатеринбург?
11: Ну, не знаю, просто хочется, на самом деле, очень... Как-то пока есть возможность, да, прикоснуться к этому чуду, потому что оно очень, конечно, такое особенное. Вот такого, наверное, ну, нигде нету, да, потому что это вот, во-первых, в этом есть какое-то, в этом очень чувствуются они сами, да, во всем. И в службе, и во всем, что здесь происходит, да, вот в эти царские дни. Вот, и, ну, я не знаю, это, наверное, у каждого индивидуально, но как-то вот царские мученики, они как-то собирают всех сами. Вот я не знаю даже, как вот, просто чудом каким-то. Вначале ты читаешь книжку, потом тебя что-то трогает, да.
6: Что-то открывается.
11: Да, что-то открывается, да. И вот у нас тоже вот все, встретились люди здесь, такие встречи происходят вообще. Они дарят друзей. Они дарят друзей. Вот в том году я 3 человек очень узнала, очень хороших, с которыми тоже мы потом опять-таки встречались в других местах и тоже какие-то чудесными. То есть связывают каких-то людей.
6: Ну вот эти же встречи по молитвам царской семьи, вы сказали, чувствуются во всем, в обстоятельствах, наверное, в каких-то сюрпризах, да, судьбы, вот когда вы что-то там, и приходит ответ, да, на вопрос. Это же тоже по молитвам святой царской семьи. Вы это относите к своему крестному ходу, такие вот чудесные события?
11: Конечно, конечно. Несомненно, вообще. Это даже... Не знаю.
6: В прошлом году ходили, было ли тяжело?
11: В прошлом нет, в прошлом было именно вот самый первый раз, он был такой самый какой-то...
6: Легкий?
11: Да, легкий. Вот именно легкий, потому что вот именно, несмотря на то, что, казалось бы, ты едешь первый раз, ты едешь один, вот, ты еще ничего не знаешь. Вот. У нас в этом году также вторая девушка приехала, тоже полностью одна,
6: да.
11: Сама собралась.
6: Не побоялась, да,
11: да, она пить. Говорит, что как будто я вот прям вот...
6: На крыльях.
11: Да, кто-то мне говорил, возьми это, иди туда, сделай то, езжай. Вот, вот поэтому...
6: Вы интересуетесь литературой, тоже сегодня приобрели, да, какую-то книжечку?
11: Я еще не приобрела, но на самом деле вот в прошлом году я почитала книгу, понравилась такая, такого, как сказать, цвета фуксии большая про Александру Федоровну. Mm-hmm. Вот это вот Свято-Елизаветинский монастырь выпустил, очень хорошая, ну, книга, я не знаю, может быть. Вот, да, там...
6: Будем больше читать. Да, вот такое больше. Пожелание мы всем радиослушателям сейчас отправим с душой, с любовью ко всем людям, потому что здоровья желаем, конечно, душевного, духовного, телесного. Но и чтение, все-таки нужно читать тексты, не просто смотреть фильмы и узнавать что-то новое,
11: да,
6: переосмыслять, принимать и, конечно же, молиться.
11: Да, да, да. Ну и фильм, конечно, вот я сейчас смотрела, да, в том году, который был верный фильм. Тоже он, конечно, очень так сподвиг.
1: Также разные комментарии известных людей, которые участвовали в царских днях, можно увидеть, прочитать и услышать на сайте Екатеринбургской епархии ekaterinburg-eparchia.ru. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Барок, Ярославская область. Много преданий и историй хранит эта земля. Возраст многих сел и деревушек насчитывает больше 700 лет. К сожалению, с постройкой водохранилищ часть их ушла на дно. В этом смысле поселку Барок повезло. Он находится далеко от берега. Но его интересную историю просто нельзя не рассказать. С начала 18 века земли принадлежали Голицыным. Позже в качестве приданого переходит графу Мусину Пушкину, ученому, государственному деятелю. Ему принадлежат первые в России работы в области химии и технологии металлов платиновой группы. В 1807 году эту землю приобретает Егор Алексеевич Алексеев. Он основывает здесь усадьбу Барок, которую позже обустроил его внук Алексей Щепочкин. Последним владельцем усадьбы стал выдающийся революционер, ученый и народник Николай Александрович Морозов, чья жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории поселка. Удивительно, но после революции 1917 года Морозову удалось сохранить усадьбу, что стало редкостью для того времени. Именно он основал здесь Верхневолжский биологический стационар, положивший начало научной славе Барка. В советский период Барок превратился в научный оазис. В 1930-1940-х годах биостанция стала основой для создания Института биологии внутренних вод Российской академии наук. Сюда переезжали ученые с семьями, образуя сплоченное сообщество, объединенное страстью к знаниям. Выбор Барока не был случайным. Его расположение на Рыбинском водохранилище создало уникальные условия для изучения пресноводных экосистем. Возглавил институт легендарный полярник, дважды герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. В 1956 году по его инициативе началось строительство геомагнитной станции, а в 1963 году она была преобразована в геофизическую обсерваторию, филиал Института физики Земли. Круглосуточно в течение всего года без выходных и перерывов на праздники здесь ведутся наблюдения магнитного поля Земли, атмосферного электрического тока, метеорологических и аэрологических параметров. Это и есть режим обсерваторских наблюдений. Сегодня Барок – единственный в России академгородок, расположенный в сельской местности, что делает его поистине уникальным. К маленькому поселку Барок в полной мере применима старинная поговорка «не числом, а уменьем». Судите сами, на 2000 жителей – 3 учреждения Российской академии наук, 5 музеев. 2 музея посвящены его научным героям. Так, музей Папанин рассказывает о его жизни, экспедициях на Северный полюс и вкладе в развитие поселка. Рядом находится дом-музей Николая Морозова, расположенный во флигеле старинной усадьбы. Здесь полностью сохранена обстановка 19-го, начала 20 века. Мебель, книги, научные инструменты. Любителям фауны обязательно стоит посетить музей природы, открытый в 1956 году при Институте биологии внутренних вод. Это крупнейшая коллекция реалистичных чучел животных Ярославской области, насчитывающая около 2500 экспонатов. В залах представлены рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, от крошечной мышки-малютки до величественного медведя. Особое внимание привлекают редкие виды, которые уже почти не встречаются в дикой природе. А в аквариумной части музея можно увидеть живых обитателей водоемов. Среди них есть и представители экзотической пресноводной ихтиофауны тропических и субтропических стран. Это пираньи и астронотусы. Основной частью коллекции неизменно остаются родные для русского человека осетровые. Барок славится не только научным наследием, но и природной красотой. Поселок окружен березовыми рощами и старинным парком в английском стиле, созданным в XIX веке. Этот парк, являющийся особо охраняемой природной территорией, насчитывает более 300 видов растений. Два искусственных канала добавляют очарование. Один ведет к речному порту, где базируется научный флот, а другой – к ихтиологическому корпусу. Летом каналы становятся излюбленным местом для рыбалки и отдыха у воды. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма восьмая.
1: Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло. Вселятся искры, те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не о часом же отренеши я, гневом люди не сведеши. Боже же, вот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, якобы обетование Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Боже, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани, слава моя, восстани, псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечестии, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, отчуждишася грешницы от лжесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, иже не услышат гласа обовающих, обоваем обывается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь и солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыт в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой Господи, грех уст их, слово у стен их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аже воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил еси ее, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю, мой есть Галаат и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Не Богу ли повинится душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той, Бог мой, и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицу и Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так о восвятим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глас мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытание, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми глаз умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занеже вели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.